0: специальной военной операции.
1: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
2: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
1: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга-Политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
4: Будущее уже здесь, в развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга-Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
5: Вот так. С апреля этого года Алабуга-Политех заманивает призывников на новый формат службы под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
6: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
5: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
7: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
5: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
8: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга-Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
5: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
9: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам, и 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
5: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
10: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
5: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
3: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Иван.
3: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите, как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот какая смена тактики, как вы думаете?
11: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
3: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
11: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то каким-то условно лакшери предметом и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
1: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
11: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
1: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
11: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
1: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая, сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать, давайте послушаем.
2: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом, каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
3: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
12: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
13: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
12: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Судженском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
14: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
12: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
15: Ура! Ура! Ура!
12: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
16: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
12: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
17: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
12: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
18: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
12: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
3: Ну вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
2: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
3: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
11: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее, на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те, там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого Веймарской республики, да, и так далее.
11: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в Юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи. О распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности». Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего, то, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Разве Сталин в Украине подарил эти земли? Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в Балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо. А если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят да, некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который, знают ли все наши слушатели или нет, но первые два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
0: Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: этому случае. Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот, но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 18 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
0: Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
1: в нас? Не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот уже убито.
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько сегодня было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
0: Вы
3: слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению?

0: соучастие во зле, которое добровольно наш народ, но наш народ в широком смысле этого слова, понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа. Так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие, белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество, там были люди всюду, которые с этим боролись, и какое было белое русское движение, в котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. Но... И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы с вами родились. Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последний столетний
0: советский период.
1: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенса. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенса?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция, сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История», ну, современная история России, история перестройки, это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только

0: наверху.
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
0: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
1: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
0: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
1: Нет.
0: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот, потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время, пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет,
1: потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повел Путина.
0: Знаете, как,
1: да,
0: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да, были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления, что народ его встречал
0: в Ростове.
1: Бурными в Ростове и по дороге, но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имеют не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец. Не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы. Но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
0: Не только своими, но и чужими тоже.
1: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года, в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!

Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 3 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 3 человек погибли в результате взрыва в ресторане в центре Москвы, где по неподтвержденным официально данным отмечал свой день рождения новый главком ВКС России. Не менее 6 человек погибли в результате падения украинского беспилотника на пляж в Геленджике. Иран отрицает договоренность США о возобновлении мирных переговоров и настаивает, что переговоры ведутся только с Оманом. Также сегодня.
1: Я жив и на свободе. Увы, пока не в России.
0: Признанный недавно иностранным агентом оппозиционный политик Борис Надеждин, пытавшийся баллотироваться в Государственную Думу, уехал из России.
2: Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
0: Это поздравление Владимира Путина с Днем железнодорожника, явно записанное заранее, единственное публичное выступление российского президента, опубликованное сайтом Кремля в воскресенье 2 августа, на следующий день после того, как 1 августа вечером в самом центре Москвы в результате взрыва на террасе ресторана «Балцероси», расположенного в Сталинской высотке на Кудринской площади, погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, более 2 десятков получили ранения. Ресторан в это время был арендован для проведения частного мероприятия. По данным Национального антитеррористического комитета России, взорвалось самодельное устройство, которое в ресторан пыталась принести девушка, сказавшая, что принесла подарок для виновника торжества. Судя по всему, устройство было приведено в действие дистанционно. Погибли сама девушка, охранник, остановивший ее и попытавшийся проверить посылку, а также один из посетителей ресторана. В первые минуты после взрыва в эфире российских федеральных телеканалов были прямые включения с места события. Вот что говорил, в частности, один из корреспондентов канала «Россия-1».
3: Я в данный момент нахожусь возле станции метро «Баррикадная». За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа, и на данный момент работает Следственный комитет. По последней информации, уже 4 погибших.
0: К утру упоминания о таком серьезном происшествии, как взрыв в центре Москвы, из федеральных каналов исчезли практически полностью. Только мэр столицы Сергей Собянин опубликовал заявление, в котором назвал случившееся терактом. При этом несколько телеграм-каналов сообщают, что 1 августа в ресторане «Балцероси» главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко отмечал свое недавнее назначение на эту должность, а также 55-й день рождения, который у него был в конце июля. В ресторане находились и другие высокопоставленные российские военные. Эту информацию власти никак не комментировали, зато обратило на себя внимание заявление посольства России в Риме, в котором говорится, что целью акции якобы было устрашение итальянских граждан, работающих в России. Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, говорится в заявлении посольства, в котором также упоминается, что при взрыве погибли 5 человек, хотя антитеррористический комитет официально сообщал о 3 жертвах. ВСУ в ответ на регулярные российские удары по регионам Украины продолжают массированные атаки на объекты в глубине России, а также на оккупированных территориях Украины. По данным российских властей, за последние сутки в результате ударов беспилотников и падения их обломков в аннексированном Крыму погибли 3, в Белгородской области 4, а в Краснодарском крае, где дрон упал на пляж в Геленджике, 6 человек, среди них 3 детей. Пострадали около 40, 17 госпитализированы. Как пишет издание агентства, к падению дрона на пляж могло привести то, что его сбили. Об этом изданию сказал представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team. В пользу этой версии говорит то, что звук выстрелов из автоматического оружия на видео смолкает, как только дрон начинает падать. Нанесен удар еще по одному складу компании Wildberries. На этот раз газ во Владимирской области. Этот склад является одним из самых крупных логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями Европейской России. С 18 июля поражены уже более 10 складов Wildberries, а глава компании Татьяна Ким заявляет о принятии мер безопасности, изменении логистических цепочек, в том числе и на территории других стран. Она обещает постараться компенсировать хотя бы часть ущерба, но настаивает при этом, что по закону ее компания ответственность за последствия ударов беспилотников не несет.
4: По понятным причинам детали раскрывать я не буду. Но будьте уверены, мы каждый день модернизируем системы защиты. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей с вами общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.
0: Это была глава компании Wildberries Татьяна Ким. По оценкам издания Forbes, потери продавцов, которые торгуют через marketplace Wildberries, в связи с украинскими ударами по складам компании могут достигать 280 миллиардов рублей. Что же касается ситуации на фронте в Украине, то российские войска, хотя и очень медленно, но продолжают продвигаться в направлении городов Славянск и Краматорск в Донбассе. При этом израильский военный аналитик Давид Гендельман попытки контрнаступления ВСУ на этом направлении считает маловероятными.
5: В принципе, кроме какого-то масштабного контрнаступления средств нет, но пока еще совершенно не видно, откуда бы у ВСУ были крупные резервы для того, чтобы провести такую операцию. Если на юге, например, на Днепропетровском направлении, мы тут и там видим какие-то контрнаступательные действия, пусть даже тактического уровня, которые сдерживают российское продвижение. На участке именно агломерации Славянск-Краматорск особо этого не видать. Но, в принципе, там тоже ведутся встречные бои, сдерживающие действия, арьергардные бои и так далее. Но какого-то более-менее заметного, скажем так, контрнаступления там не видать. А без этого, возможно, удастся россиян еще тут и там притормаживать на земле. Но это не какое-то принципиальное изменение, чтобы колесо повернулось в другую сторону. Ситуация ухудшается, если россияне продвинутся там, например, дальше на север, то это уже, разумеется, начнет угрожать украинским позициям западнее часа Яра. Станет вопрос, стоит ли уже оттуда отступать. Пока весь этот карман северо-восточный Константиновки создает фланговую угрозу для дальнейшего российского продвижения в Алексеево, Русковку и так далее. Если россиянам удастся схлопнуть этот карман, разумеется, это сразу облегчит дальнейшее продвижение внутри агломерации. Пока с этого направления украинские силы постоянно осуществляли угрозы, держались там долгое время. Пока не видно какого-то быстрого российского продвижения, но понятно, что дальнейшее такое прогрызание чревато тем, что все-таки россияне сумеют захлопнуть этот карман, но пока все еще идет очень медленно.
0: Мнение израильского военного аналитика Давида Гендельмана. Время свободы. По оперативным данным Банка России, с 1 по 30 июля включительно из банковской системы утекло наличными более 620 миллиардов рублей. Это рекорд для месячного оттока для текущего года и вообще абсолютный рекорд для июля. Всего же с февраля, то есть за последние полгода, банковские счета в России потеряли более 2,5 триллионов рублей. Тему продолжают экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: Вице-президент и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов, который проводил в четверг конференц-колл с аналитиками, назвал ситуацию одной из главных проблем и одним из главных вызовов для системы в целом. Стремительный рост наличности уже привел к дефициту ликвидности ряда банков и к росту ставок на денежном рынке. Впрочем, самое интересное в том, что вслед за населением опустошать свои банковские счета начал бизнес. По крайней мере, так считает финансовый директор крупнейшего российского банка. И основаны его оценки на резком снижении возврата наличных через инкассацию со стороны тех компаний и организаций, которые торгуют или оказывают услуги за наличные. Сейчас наличные придерживают, чтобы выплачивать ими зарплаты сотрудникам, расплачиваться с контрагентами. Связь с повышением налогов тут прямая и очевидная. Наличные позволяют не платить налоги не только компаниям, но и их работникам, получающим деньги не на банковские счета, которые с недавних пор стали полностью прозрачны для налоговых органов, а в кошелек. Туда пока заглянуть современные технические средства никому не позволяют. Помимо ухода от налогов, есть и еще одна причина резкого роста наличных на руках у граждан и предпринимателей, которые в конечном итоге тоже люди, прекрасно отдающие себе отчет в том, что происходит вокруг. Ситуация в экономике с начала года стремительно ухудшается. Форс-мажоры следуют один за другим. То интернет-блокировки, то топливный кризис со всеми вытекающими последствиями, то удары по логистическим центрам, которые без последствий тоже не останутся. Гражданский бизнес второй год пребывает в депрессии. За примером далеко ходить не надо. 31 июля РСПП опубликовал индекс деловой среды, составленный на основе опросов предпринимателей. В июле он опустился до 42,4 пункта, при том, что показатель ниже 50 говорит об ухудшении экономической ситуации. И дело даже не в том, что июльский индекс оказался минимальным с начала года, а в том, что в последний раз выше 50 пунктов он был в мае 2024 года. Но падение оценок экономической ситуации как со стороны бизнеса, так и со стороны населения весной и летом этого года идет с заметным ускорением. Все уверены в наступлении кризиса и озабочены созданием кубышек на неминуемо приближающийся черный день. Причем таких кубышек, до которых государству не дотянуться. Отсюда и повышенный спрос на валюту, наличное золото, недвижимость там, где россиянам ее еще продают. До сентябрьских выборов, думаю, власти задействуют все ресурсы, чтобы удержать ситуацию. А вот после...
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который на президентских выборах в 2024 году безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом, а в этом году хотел выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах в Думу, уехал из России. В начале июля Надеждин был признан иностранным агентом, а потом оштрафован на 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики за то, что в одной из реклам стрима с его участием был продемонстрирован портрет основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вот как Борис Надеждин отреагировал тогда на признание его российскими властями иностранным агентом.
7: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
0: Еще в середине июля Борис Надеждин сказал, что обсуждал с членами семьи возможность уехать из России, но потом сообщил, что ему запрещен выезд, якобы из-за имеющихся долгов. Через несколько дней состоялся суд по его административному делу, и решение этого суда сделало невозможным участие Надеждина в думских выборах. Ну а сегодня в социальных сетях появилось видео с Борисом Надеждиным, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже.
8: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американский президент Дональд Трамп объявил в воскресенье вечером о возобновлении в понедельник переговоров между США и Ираном. Их точное время, место и состав делегации Трамп не уточнил. Днем ранее он сообщил, что страны-союзницы США на Ближнем Востоке, а также сам Иран, обратились к Соединенным Штатам с просьбой воздержаться от массированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре, о подготовке которых Трамп не раз заявлял. И вот как Дональд Трамп прокомментировал отказ от этих ударов.
9: Нас об этом попросили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. И Иран. Мы были полностью готовы. Как раз сейчас могла иметь место мощнейшая атака. Мы находились в полной боевой готовности, однако, когда союзники попросили отменить операцию, нам пришлось сказать, что уж посмотрим. Причина этой просьбы, как мне кажется, заключалась в том, что существовала вероятность заключения соглашения. Речь идет о договоренностях по Армузскому проливу, а также о возможном новом соглашении, касающемся ядерной программы Ирана или, если угодно, его денуклеаризации. Я называю это именно денуклеаризацией Ирана. Сейчас мы общаемся с ними с помощью переговоров, которые должны начаться завтра днем. Посмотрим, удастся ли достичь результата. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Это позволило бы спасти множество жизней и избежать огромных потерь ресурсов и энергии. В противном случае на восстановление потребовались бы многие годы, а, возможно, некоторые последствия вообще невозможно было бы устранить. Предполагавшееся нападение стало бы крупнейшей военной операцией со времен Второй мировой войны и имело бы для Ирана катастрофические последствия. Именно поэтому они не хотели, чтобы мы предпринимали такие действия. Более того, Саудовская Аравия также выступала против этой операции, поскольку там считали, что соглашение неизбежно.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, уже сегодня, в понедельник, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран сейчас не ведет переговоры с США, а ведет их только с Оманом относительно определения временного маршрута для безопасного прохода судов через Армузский пролив. Вот фрагмент сегодняшнего брифинга Исмаила Багаи. В настоящее время мы не ведем переговоров с Соединенными Штатами. Переговоры с Оманом сосредоточены на достижении взаимопонимания относительно маршрута, который обеспечит безопасный проход иранских судов через Армузский пролив. Наша цель как можно скорее в консультации и в сотрудничестве с Оманом определить такой маршрут. Вероятно, эта мера будет носить временный характер и позволит обеспечить безопасность иранских судов в Армузском проливе. Таким образом, переговоры являются двусторонними и ведутся между двумя прибрежными государствами. Разумеется, в этом процессе могут появиться и другие участники, как конструктивные, так и деструктивные. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть прежде всего от Ирана и Омана. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что ситуация в Армузском проливе принципиально не изменится, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду иранских портов. Вы слушаете «Время свободы». Лидеры 22 стран Европейского Союза потребовали от руководства ЕС немедленной и скоординированной реакции на миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута на побережье Северной Африки. На прошлой неделе в течение двух суток, по самым скромным оценкам, более 60 тысяч мигрантов нелегально прорвались в граничащий с Марокко эксклав Сеута, население которого составляет около 85 тысяч человек. При этом десятки людей утонули, пытаясь доплыть из Марокко до Сеуты. По состоянию на полдень 1 августа число погибших составило 67 человек. Прорвавшимися в Испанию марокканцами были в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал случившееся нападением на Испанию, отметив, что группировки, нелегально переправляющие людей в Европу, ввели мигрантов в заблуждение, сказав им, что согласно решению Испанского Верховного Суда, те из них, кто доберется до территории Испании вплавь, не будут немедленно депортированы. Речь идет о вторжении и нарушении территориальной целостности Испании. В ходе наших обсуждений с марокканскими властями стало очевидно, что причиной сложившейся ситуации является предвзятое толкование решения Верховного суда мафиозными группировками, занимающимися торговлей людьми. Что касается репатриации через границу, в частности возвращения лиц, которые вплавь попадают на нашу территорию, мы обратились с просьбой установить буи на волнах. Эта мера необходима прежде всего для исполнения решения Верховного суда и создания сдерживающего барьера, физического, а как минимум визуального. Это временное решение, которое будет действовать до тех пор, пока не будут приняты необходимые изменения в законодательстве. С административной точки зрения это позволит упростить процедуру репатриации непосредственно на границе и обеспечить исполнение решения Верховного суда. Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. Испанское правительство сообщило, что десятки тысяч мигрантов уже добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, кризис фактически преодолен, то есть почти все, кто проник в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Тем не менее, руководители 22 стран ЕС, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы указали на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации пребывания в стране, а следовательно и в Европейском Союзе, до 1 200 000 мигрантов, как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В их письме подчеркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жестко бороться с нелегальной миграцией, а не создавать впечатление, что нелегально проникнув в ЕС, люди могут иметь шанс легализовать свое пребывание. Также в письме сказано, что страны могут прибегнуть к восстановлению контроля на внутренних границах. И последнее на сегодня. Все последние недели одна из главных тем новостных выпусков в странах Европы – это многочисленные лесные пожары в Испании, Франции, Греции, Турции и некоторых других странах, вызванные необычно жаркой даже для лета погодой. Сгорели тысячи домов, сотни тысяч людей были эвакуированы. Вчера 2 человека погибли в Греции в результате столкновения 2 пожарных вертолетов прямо над очагом одного из пожаров. Как сообщается, столкновение произошло из-за сильного ветра и так серьезно мешающего пожарным бороться с возгоранием. Пожары привели к перебоям в работе транспорта, срыву у многих людей отпускных планов. В ряде публикаций отмечается, что потепление климата в Европе происходит чуть ли не в 2 раза быстрее, чем в целом по планете. Жаркая погода приводит к обмелению рек, практически прекращено судоходство на Рейне в Германии из-за обмеления Дуная, остановлена работа 2 атомных электростанций в Венгрии и Румынии. Как ни странно, обмеление Дуная может помочь обеспечить более стабильное судоходство по реке в будущем. Об этом мне рассказал обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империй» Андрей Шарый.
10: Дунай зарегулирован на протяжении 80% своего русла, но сильные наводнения или сильные засухи, они вызывают, конечно, экономические проблемы самого разного рода. Прежде всего, они связаны, как ни странно, на первый взгляд, с нехваткой электричества, потому что на Дунае расположено много гидроэлектростанций, и дунайские воды охлаждают реакторы, по крайней мере, 2 атомных электростанций, электростанции ПАКШ венгерской и электростанции Черноводы румынской. Реакторы этих 2 станций почти либо полностью уже заглушены. В Румынии для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное функционирование электростанции на там, 1/4 или 10% мощностей, даже произвели управляемые взрывы нескольких рукавов Дуная для того, чтобы обеспечить приток воды для охлаждения реакторов. Считается, что на протяжении 5 или 10 следующих дней вот ситуация будет критическая, и Венгрия и Румыния недополучат значительного количества электричества, и на полях нашей беседы замечу, что недополучит электричество и Украина, которая получает электричество с Венгрии и Румынии. Это не единственная проблема, конечно. Есть и экологические сложности, связанные с этим. Есть и сложности такие историко-политические, что ли. В Будапеште под мостом Маргет нашли, например, мину времен или бомбу времен Второй мировой войны и смогли ее обезвредить. Конечно, сложности возникли с речным транспортом, потому что это одна из серьезных экономических артерий для Юго-Восточной Европы, и сейчас перевозка грузов остановлена или значительно затруднена. Теперь о причинах. Прежде всего, глобальное потепление как таковое, которое вызвало значительные колебания летних температур, и то сильные дожди, то засуха. Ожидается, что в течение ближайших пары недель улучшится ситуация в верхнем течении Дуная, в Австрии, Германии, а может быть, отчасти в Словакии. Там пройдут дожди, и русло речное наполнится. Что же касается низовья реки, то там одна из проблем заключается в том, что почти 1/4 речного сброса составляют воды, которые получает Дунай из одного из крупнейших своих притоков Савы, А еще, если посчитать румынско-венгерскую реку Тиса, то получается, что значительной части воды Дунай будет недополучать в течение ближайших недель. Но так или иначе, ситуация, конечно, нормализуется. И отчасти, я думаю, что нет худа без добра, потому что многие дноуглубительные работы или работы, связанные с чисткой русла реки, которые обычно очень затратные, сейчас страны Дунайского региона стараются осуществлять, используя вот это в данном случае выгодную погодную ситуацию.
0: Андрей, ну вы и в своей книге, кстати, описывали, как на поверхность при вот этих засухах появляются останки кораблей, флотилии. Расскажите подробнее об этом.
10: Да, действительно, это одно из таких наследий Второй мировой войны, потому что сейчас недалеко от сербского города Прахова, это чуть ниже по течению реки, чем расположена одна из крупнейших электростанций «Джердаб-2» на сербской территории. Там сейчас стали видны остовы многих судов, которые были затоплены в сентябре 1944 года по решению военного командования вермахта. Тогда ситуация была следующей. Румыния в августе 1944 года переменила свою сторону в войне, из нацистского союзника стал нацистским противником, и немцам пришлось уже под давлением наступления Красной и вот румынской армии срочно выводить свою флотилию, которая была расположена в Черноморском порту Констанца. Туда же были подсоединены суда Дунайской флотилии и суда, которые были угнаны из советских захваченных нацистской Германией портов, разные суда, и вот этот огромный караван, в котором было около 200 разного рода и боевых кораблей, и вспомогательных судов, он направился вверх по Дунаю для того, чтобы прорваться к Белграду, который тогда гитлеровское командование ошибочно, как потом оказалось, рассматривало как непобедимую крепость. И вот под командованием вице-адмирала Зиба, это огромная флотилия, вернее, речной караван, состоящий из почти 200 судов, и растянулся на 25 километров, он поднимался по течению Дуная, постоянно обстреливался и вступал в какие-то локальные боестолкновения с советскими или румынскими боевыми частями, и, наконец, у города Прахова вице-адмирал понял, что невозможно будет провести выше по течению реки эту флотилию, он решил затопить караван, это было контролируемое действие, корабли затопили в шахматном порядке так, чтобы они фактически перегородили русло Дуная и сделали невозможным навигацию. Особо драматическим эпизодом было затопление госпитального судна «Бамберг», на борту которого была почти 1000 раненых, и по разным данным, то ли их вывезли, то ли их не вывезли. И до сих пор вот военные историки спорят о том, какова судьба этих, ну, в данном случае все равно несчастных людей, немцы они или не немцы, не имеет значения, вот они погибли или не погибли, будучи пациентами этого госпитального судна. И корабли остались лежать на дне, превратившись в вечную фактически проблему для дунайской навигации. За прошедшие десятилетия расчистили середину фарватера от них, около 100 метров только. И корабли, суда, груженные там зерном или металлом, они вынуждены становиться в очередь и ждать, пока будет возможность миновать этот узкий участок. В 1924 году началась реализация крупного европейского проекта, в основном на европейские деньги, стали быстро и серьезно, быстрее, чем прежде, поднимать эти суда. Это все невероятно сложная операция, потому что, во-первых, прошло много десятилетий, и корабли эти и суда лежат там под грузом песка и ила. Во-вторых, там непонятно, сколько снарядов и мин, но понятно, что они есть, и ясно, что это все очень серьезная и сложная операция. Ну вот за 2,5 года убрали около 20 судов, то есть более 100 еще лежат на дне, и то, что случилось сейчас, конечно, дает возможность как-то ускорить эти работы, хотя всюду, как вот пишут с места событий, вмешиваются дополнительные обстоятельства, доставать стало легче, но поскольку очень жарко, то эти снаряды могут детонировать просто от высокой температуры. По-прежнему говорят вот об этом судне «Бамберг», которое было одним из самых тяжелых и больших, и оно ушло на дно и выл песок фактически до бортов. И когда говорят о том, что вот большие экономические потери сейчас понесет, что правда, дунайские страны, в то же время, если удастся расчистить от этих судов часть из которых, вероятнее всего, будет параллельно сейчас решается, выставлено в каких-то военных музеях, что-то будет утилизировано. Ну, в общем, это важный исторический материал сейчас для исследования ученых. То будут сокращены расходы, связанные с простоем судов, о котором я упомянул. Это даст какие-то тоже значительные средства. Таким образом, эта операция, в конце концов, себя окупит.
0: Моим собеседником был специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империи», обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Кажущаяся бесконечной, завораживающая водная поверхность крупнейшего пресноводного озера мира Байкала скрывает проблемы, с которыми столкнулись практически все пресноводные водоемы Европы. Потепление климата меняет температуру воды и приводит к гибели растений и животных, привыкших к другим условиям обитания. В случае Байкала речь идет о более насущной угрозе по сравнению с другими крупными водоемами, так как многие виды флоры и фауны обитают только здесь. Художники Габриэла Булишева и Марк Исаак решили привлечь внимание к происходящему в Сибири при помощи выставки. Научные данные, свидетельствующие об изменении окружающей среды, они превратили в фотографии и видео, чтобы каждый, кто далек от чтения докладов экологов, мог осознать, насколько важно прямо сейчас приступить к спасению озера, являющегося наследием всего человечества. Байкал включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Выставка «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу» в мае открылась в Праге и будет доступна зрителям до конца лета. Ее экспонаты основаны на исследовании, которое художники провели в Сибири, где они жили почти год. В интервью «Радио Свобода» Габриэла Булишева и Марк Исаак рассказывают о своей поездке в Россию и о том, почему они стараются привлечь внимание к экологическим проблемам озера Байкал. Мой первый вопрос к моим гостям: почему вы решили исследовать именно озеро Байкал?
14: На этот вопрос можно ответить двумя способами. Когда я была маленькой, мой дедушка много путешествовал, потому что он работал в Министерстве транспорта Чехословакии. Однажды он вернулся из Сибири и показал мне на глобусе это замерзшее чудо. Это волшебное место, где лед такой толщины, что позволяет проехать по поверхности поезду. И это сновидческое видение осталось в моих воспоминаниях. Позднее мы с Марком начали работать над проектами, связанными с изменением климата, экологическими изменениями, проблемами окружающей среды. И мы быстро поняли, что Среднесибирское плоскогорье, где географически расположено озеро Байкал, это регион, где изменения, связанные с глобальным потеплением, происходят гораздо быстрее, чем в большей части остального мира. По сути, как вода Байкала, так и воздух там нагреваются быстрее, чем в районе 10 крупнейших озер мира. Поэтому я задалась вопросом: как такое возможно? Это же Сибирь. Мой дедушка говорил: это же, знаете ли, замерзшее чудо. Так что сначала возникло любопытство. А потом мы, конечно, узнали, что это самое важное озеро в мире, потому что оно самое старое, самое глубокое и самое биологически разнообразное. Кроме того, это 1/5, примерно 20% мировых запасов пресной воды. Учитывая нынешнюю ситуацию со значительной засухой, от которой страдают более 2 миллиарда человек, не имеющих доступа к чистой питьевой воде, это место является самым важным на планете, которое нужно защищать. То есть мы хотели понять, что лежит в основе противоречия. С одной стороны, самое важное озеро, самый глубокий колодец пресной воды в мире. И при этом процессы глобального потепления, которые здесь происходят быстрее, чем в других частях света.
15: Мне кажется, что жителям Европы озеро Байкал знакомо, но многие из тех, кто вырос в Соединенных Штатах, никогда о нем не слышали. Поэтому с самого начала это был для меня новый опыт, когда мы узнали о тех фактах о Байкале, о которых рассказала Габриэла. Идея реализовать там проект показалась мне замечательной.
13: Какие признаки глобального потепления вы наблюдали на озере Байкал во время пребывания там?
15: Одна из самых важных вещей, которые мы наблюдали, подтверждается наукой. Ледяной покров Байкала очень важен для его здоровья. Все организмы, обитающие в озере, зависят от него, начиная от мельчайших организмов и заканчивая вершиной пищевой цепи, единственным в мире пресноводным тюленем, нерпой, которая, как нам кажется, является самым милым животным в мире. Выживание нерпы зависит от толщины ледяного покрова, а сейчас он сохраняется на поверхности озера менее продолжительное время и стал тоньше, чем раньше. Мы можем наблюдать это визуально на некоторых наших фотографиях, в том числе на снимке, помещенном на обложку книги, которая опубликована параллельно с выставкой. На снимке видны участки слабого льда посреди зимы, и от них поднимается пар. И это действительно признак того, что даже если большая часть озера замерзла, на улице очень холодно, вода в нем нагревается и проявляет признаки стресса, что крайне важно для здоровья Байкала. Это один пример. Еще один хороший пример связан с пляжами летом, потому что из-за усиливающейся жары в прибрежных районах разрастается много водорослей, которые затем выбрасываются на берег, превращаясь в вонючую массу, загрязняя берега. К тому же очень часто они токсичные. Это может привести к тому, что вода перекроет доступ кислорода, убивая дикую природу в прибрежных районах. И третье важное наблюдение. В водах Байкала произрастают изумрудно-зеленые губки, достигающие огромной высоты в местных условиях. Очень многие из них сейчас страдают от болезней и умирают. И это видно даже невооруженным глазом, когда идешь по берегу Байкала. Погибшие губки выбрасывают на берег, вместо зеленого цвета они становятся почти белыми, почти как кораллы. Иными словами, увидеть ущерб, который наносится озеру, можно разными способами. Также мне кажется важным отметить, что одновременно происходят два процесса, и нам не стоит говорить только о потеплении, потому что в прибрежных районах видно загрязнение, которое вызвано тем, что около Байкала практически нет очистки сточных вод, то есть уровень очистки там низкий. Это является источником загрязнения прибрежных районов. Там много азота, что, помимо жары, также способствует тем процессам, о которых я говорил, гибели губок, росту токсичных водорослей и так далее.
14: Я бы добавила к этому еще и значительную засуху и лесные пожары. Буквально сегодня утром я смотрела на цифры. 3600 квадратных километров территории вокруг озера Байкал, которое находится или до недавнего времени находилось под охраной, уже поражены лесными пожарами. Я пыталась представить себе масштабы, поэтому посмотрела на размер Праги. Представьте, что это в 7,2 раза больше всей территории пражской агломерации. То есть вот такая по размеру территория сгорела. Это огромная проблема. И когда мы говорим о повышении температуры, то практически каждое лето ситуация ухудшается. Лесные пожары становятся все масштабнее. Когда мы были в Сибири летом 2019 года, там произошел один из самых крупных лесных пожаров. Сгорела территория тайги размером с Бельгию. И мы стали свидетелями того, как 40 шаманов со всей Сибири приехали на остров Ольхон, который является самым священным островом для шаманов, чтобы вместе помолиться, прося о дожде и осознавая всю серьезность и масштабы лесных пожаров. Конечно, когда мы говорим о лесных пожарах, мы должны говорить об эрозии почвы. Мы должны говорить о дополнительных питательных веществах, поступающих в озеро вместе с эрозией почвы, что, в свою очередь, способствует росту цианобактерий и других водорослей.
13: Россия, с вашей точки зрения, делает недостаточно для спасения озера?
15: Я бы сказал, что она делает все наоборот. Они совершают действия, которые только ухудшают ситуацию. Шокирует, как тесно это связано с войной в Украине. Можно подумать, что Байкал находится за тысячи километров от передовой агрессивной войны России. Но многие российские регионы несут на себе бремя войны. В ответ на западные санкции их заставляют стимулировать внутреннюю экономику. А это значит, что они отказываются от существующих мер по защите окружающей среды, хотя они должны действовать, и от помощи людям на местном уровне. Воспользовавшись ситуацией, они предложили отменить меры по защите озера Байкал, за которые годами боролись местные экологические группы. И это вылилось в принятие закона, известного как «Закон об охране озера Байкал». При этом в России действует своего рода программа, заставляющая людей молчать. Один из активистов, которые не боятся говорить вслух, а таких осталось очень мало, недавно сказал, что этот год может стать годом гибели Байкала из-за закона об охране озера Байкал, потому что этот закон об охране, по сути, превратился в закон об уничтожении озера. Владимир Путин подписал внесение изменений в существующее законодательство, которое разрешает широкомасштабное строительство на берегах Байкала, а также сплошную вырубку здешних лесов в большем масштабе, чем мы наблюдали ранее. Если так и будет продолжаться, то это будет огромный шаг назад, который может действительно уничтожить озеро. Байкал при этом обязаны защищать, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но они, российские власти, не справляются с этой задачей. То есть это довольно серьезный кризис. Мы, конечно, знаем, что Россия совершает геноцид и экоцид в Украине. Но что шокирует не меньше, так это, что они готовы наносить вред собственной окружающей среде ради достижения военных целей. Вот почему наша книга, а теперь и выставка, появились именно сейчас, в такое печальное время, потому что угроз для Байкала стало намного больше. Вот почему мы хотим сказать об этом вслух и привлечь к этому внимание всего мира.
13: Говорят художники Марк Исаак и Габриэла Булишева, авторы выставки. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. О том, что ситуация может только ухудшаться, свидетельствуют и последние законодательные инициативы. В январе этого года стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий застройку любых уникальных природных территорий, включая заповедники и национальные парки. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» уже обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что предложенные поправки – прямая угроза всей системе особо охраняемых природных территорий России. Под обращением стоят подписи 89 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Законопроект предлагает добавить в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях раздел 9.1, позволяющий изменять границы заповедников и увеличивать и уменьшать их площадь, например, если в результате природных чрезвычайных ситуаций эти земли утратят особое природоохранное значение, или если там понадобится разместить объекты оборонного или федерального значения. Но что это за объекты, в тексте не уточняется. В обращении к спикеру Госдумы ученые поясняют, что принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к масштабным изъятиям из состава особо охраняемых природных территорий земельных участков для хозяйственной деятельности, что причинит природным комплексам колоссальный вред. Любое строительство или добыча полезных ископаемых фрагментирует ландшафты, разрушает места обитания животных и растений, пишут авторы обращения. В законопроекте прямо допускается добыча полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках, запрещенная действующей редакцией закона об особо охраняемых природных территориях. А размытые права комиссий, которые будут решать судьбу заказников, могут привести к лишению ценных природных территорий охранного статуса, обращают внимание ученые, призвавшие Госдуму отозвать этот законопроект. Они подчеркивают, что система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет и является одним из ключевых достижений страны в сфере охраны природы. В своем обращении ученые говорят и о том, что законопроект противоречит действующему экологическому законодательству и международным обязательствам России по сохранению объектов всемирного наследия. Один из забайкальских экологов, с которым удалось поговорить моим коллегам, авторам сайта «Сибирь Реалии», рассказал в интервью, что задолго до появления законопроекта с поправками к закону об особо охраняемых природных территориях в буферной зоне озера Байкал развернулась незаконная деятельность российских компаний с привлечением китайского капитала, отчего сильно пострадали леса. Эколог, когда разрешили сплошные вырубки в центральной зоне Байкальского бассейна, вместе с другими коллегами фиксировал сбросы отходов в реки, уничтожение плодородного слоя и рубку леса. Также Байкал может пострадать от планов РЖД. Эта компания хочет проложить более короткий железнодорожный путь в Китай для усиления торговли и получить выгоду от того, что вокруг Байкала теперь разрешены сплошные вырубки. Художница Габриэла Булишева обращает внимание на то, что озеро при этом является охраняемым природным объектом ЮНЕСКО.
14: Поскольку Байкал включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в июле этого года эксперты организации будут проводить очередную встречу для пересмотра статуса некоторых объектов. В рамках выставки мы собираем подписи под обращением в ЮНЕСКО с призывом присвоить озеру Байкал статус природного объекта, находящегося под угрозой из-за того, что там происходит сейчас.
13: Вы работали в академической среде. Что говорят ученые о нынешнем кризисе? Могут ли они, с вашей точки зрения, повлиять на ситуацию и остановить политические решения о вырубке леса и строительстве на берегу Байкала?
14: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Мы провели в России 11 месяцев, то есть довольно долгое время, в 2018-2019 годах. Мы приехали по программе Фулбрайта, которая, к сожалению, из-за политической ситуации приостановлена. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Но тогда программа открыла нам двери во многие учреждения, то есть мы смогли поработать с некоторыми учеными людьми, которые посвятили свою жизнь изучению и защите озера Байкал. Мы общались с художниками, деятелями культуры, встречались с обычными людьми и одновременно с другими американскими учеными, которые тоже изучают Байкал. Что касается этой конкретной поправки к закону, я знаю, что ряд ученых высказывались и пытались напрямую обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать законопроект, потому что они понимают разрушительное воздействие законопроекта на уникальную экосистему. К тому же из-за санкций многие открытия российских и сибирских ученых долгое время не могли быть обнародованы за пределами России. В последнее время они стали все же публиковаться и в других странах. Таким образом, происходит обмен информацией между учеными всего мира. Я бы хотела также упомянуть наше тесное сотрудничество с американской ученой, профессором эмеритой Мариан Мур, которая почти 30 лет посвятила изучению Байкала. Она ездила туда каждый год и привозила с собой молодых студентов, тем самым способствуя укреплению дипломатических академических отношений между американскими и российскими учеными. Но это больше невозможно. Мариан Мур, которая посвятила большую часть своей жизни изучению озера, не может продолжать его изучать. Она, будучи ученой, которая опирается на точные данные, не говорит, что Байкал умирает. Но она сравнивала, и думаю, что это очень символично, Байкал с человеком, у которого случился сердечный приступ. Она сказала: «У нас остается надежда в случае, если мы начнем действовать немедленно, но если мы этого не сделаем, то можем потерять самое важное озеро в мире таким, каким мы его знаем».
13: А что касается российских ученых, есть ли у них голос? Отвечает Марк Исаак.
16: I think they do because...

0: закрыта. А с началом полномасштабной войны это только ускорилось, и группы, которые раньше могли свободно высказываться в России и очень активно выступали в поддержку и в защиту озера Байкал, такие как Greenpeace, также были объявлены иностранными агентами, и их деятельность остановлена. Ключевые ученые, такие как Евгений Симонов, один из крупнейших экспертов в области защиты озера Байкал, работавший в России, вынужден был эмигрировать. По сути, в результате политической ситуации. Теперь он работает в Австралии. Это дает представление о том, что происходит с некоторыми важными голосами.
1: Недавние поправки в закон написаны довольно витиеватым языком. Я бы охарактеризовала это как пропагандистское использование языка. То есть употребляются фразы, как будто речь идет о защите озера. Например, санитарная вырубка. Словесно это указывает на болезнь. И как следствие на якобы необходимость провести санитарную вырубку леса, то есть сплошную вырубку. То есть из-за отсутствия свободных и независимых СМИ информация о реальном положении дел на самом деле не распространяется. Я думаю, если бы о проблемах Байкала широко писали, люди бы попытались сделать все, чтобы его защитить. Ведь жизнь тех, кого мы встречали в Сибири, очень тесно связана с озером.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Вы говорите о проблемах Байкала не на научной конференции, а в художественной галерее. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было научные знания превратить в выставочную инсталляцию? Почему вы выбрали именно такую презентацию для вашего исследования Байкала?
0: Для нас это был очень важный момент, потому что мы ехали в Сибирь с мыслью снять документальный фильм и сделать документальные фотографии об экологических проблемах. И когда мы, собрав все наши теплые вещи, оказались в Иркутске, то оттуда отправились к озеру в лодке, вверх по течению реки Ангара. Когда мы сошли на берег и впервые оказались у Байкала, мы в одно мгновение отказались от наших первоначальных планов. Потому что для нас знакомство с озером стало настоящим откровением. Оно оказалось еще более широким, таинственным, могущественным и неземным, чем описывал дедушка Габриэлы. И мы сразу поняли, что чисто документальный подход просто не соответствует тому, что мы переживали. Поэтому мы использовали экспериментальный подход с идеей вызвать у зрителя те же ощущения, которые мы испытывали, когда стояли на берегу Байкала. Благоговение, удивление, а также вдохновение. Таким образом, фотографии очень абстрактны. Абстракция – способ универсализации. Материал должен быть понятен каждому, но это также попытка вызвать то ощущение, которое мы часто испытывали там, насколько тесно человек связан с окружающим миром. У Байкала мы испытали это сильнее, чем когда-либо в жизни. Когда мы были там, нас охватило ощущение почти духовной силы, что позволяло глубже понять, почему коренные народы Сибири верят, что озеро – это живое существо. Они называют его священным морем и верят, что оно живое, что оно дышит и обладает могущественностью. И вот благодаря использованию сложных отражений, благодаря атмосфере, которая вызывает эти эмоции, мы выбрали совершенно другой подход для презентации нашей работы. И это не просто намек на экологические проблемы, с которыми сталкивается озеро, но одновременно отблеск того, что будет потеряно, если мы не сможем защитить Байкал. Мы хотели сделать так, чтобы зрители смогли прочувствовать вдохновение, которое почувствовали мы, когда оказались на берегу Байкала.
1: Мы также посчитали, что одного средства недостаточно, что нам нужно прибегнуть к разным средствам, чтобы попытаться интерпретировать наш опыт. Поэтому мы использовали фотографии, а также создали 2-3-канальных видео, которые очень сложны с точки зрения визуальной и звуковой композиции. Мы используем оригинальную музыку, написанную на основе данных о климате, а также голосов одних из самых мелких существ, обитающих в озере – амфиподов. Их голос при других обстоятельствах не был бы слышен. Одновременно мы используем много текста, как написанного нами, так и отрывки из высказываний людей, с которыми нам довелось познакомиться, а также тексты ученых. В книге, вышедшей параллельно с выставкой, есть антропологическая, социологическая перспектива, взгляд ученого-лимнолога. То есть это своего рода мультимедийный комплекс, который задействует все органы чувств.
2: Вы упомянули в этом списке голосов и тех людей, которые живут рядом с Байкалом. Как они видят мир вокруг озера? Замечают ли изменения в связи с глобальным потеплением, которые наблюдают ученые? Как относятся к политическим решениям относительно Байкала?

0: Первое, что пришло мне в голову, когда вы задали этот вопрос, это одно из мест, где мы жили. Крошечная деревня под названием Бугульдейка на берегу озера. Нас принимал мужчина, который довольно долго рассказывал о своем опыте фермерства. А там мы испытали, что такое очень сильный холод. В книге есть его слова. Он говорил о том, что он маленький кусочек озера. «Знаете, Байкал — это я», — сказал он. «Мне кажется, что это хорошо демонстрирует отношение местных жителей, которое, думаю, коренится в убеждениях местных. Они окружены шаманскими и буддийскими традициями, ведь в этом регионе находится и один из центров российского буддизма. Люди часто практикуют и то, и другое, но у них действительно есть ощущение, и мы об этом говорили также непосредственно с шаманами, что озеро Байкал — могущественное существо, и что у них есть глубокая и прочная связь с ним. Конечно, не все так чувствуют, многие люди утратили эту связь и теперь видят экономическую выгоду в использовании озера как ресурса. Мы, безусловно, это тоже наблюдали, но многие люди по-прежнему чувствуют связь с Байкалом, даже, может быть, большую, чем в подобных случаях чувствуют люди на Западе. При этом и это проблематично, так как один из местных религиозных лидеров, а мы общались с несколькими из них, сказал, что его молитва сильна, и он верит, будто Байкал сможет восстановиться сам, без помощи людей. В нынешней ситуации это ошибка. Нам кажется, что это снимает с людей ответственность, а мы считаем, что люди должны действовать. При этом связь с природой местных людей очень важна и нуждается в сохранении. Проблема в том, что если люди не понимают, что происходит с Байкалом, у них нет информации, то они и не могут помочь. Они могли бы помочь, если бы знали. Я имею в виду тех, кто живет вокруг озера. И это часть одной из проблем – пропаганды, которая сейчас проникает даже сюда. Как сказала Габриэла, поправки к закону о защите озера Байкал сформулированы так, будто они действительно помогут защитить озеро. Я уверен, что многие в это верят. Но это опасность и ошибка, поэтому мы хотели внести свой вклад в защиту Байкала. Это очень сложно сделать из-за границы, но чем больше людей знают о проблемах, тем больше у нас шансов на успех. При этом еще 10 лет назад, когда мы работали над различными социальными проблемами, мы говорили, что просто пытаемся повысить осведомленность о них. Сегодня мы считаем, что этого недостаточно. Мир во многих отношениях находится в кризисе. Экологический кризис – лишь один из них. По этой причине мы стараемся связать все, что мы делаем, с конкретным действием. В случае Байкала местные активисты считают, что ЮНЕСКО может оказать давление на правительство, что смысл деятельности этой организации в этом и заключается. И сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию и попытаться спасти озеро Байкал.
1: К этому хотелось бы добавить, что, глядя на историю, можно сделать вывод, что каждому авторитарному режиму приходит конец. Даже при таких режимах правда по крупицам просачивается. О том, что так и происходит, свидетельствуют протесты, которые были в Иркутске до подписания поправок. Кажется, там собралось около 300 человек. Они держали плакаты против вырубки лесов тайги у Байкала. Некоторые из наших друзей, которые были там, сказали, что были разочарованы, как мало людей собралось, ведь раньше протестовали тысячи. Но я вижу в этом маленький проблеск надежды, потому что люди понимают, что есть нечто большее, чем они сами, и ради этого они готовы пожертвовать собственной свободой. Это касается не только Байкала, а всех озер с пресной водой по всей Европе. Здесь у нас действительно есть возможность защищать и делать так, чтобы наш голос был услышан без страха преследования. Поэтому Байкал – это символ кризиса недостатка пресной воды, который мы переживаем во всем мире. That we are experiencing
2: globally. Вы отправились изучать Байкал после аннексии Крыма Россией. Повлияло ли это на то, как люди воспринимали вас и вашу работу?
1: Мы приехали в Сибирь осенью 2018 года. Да, это было после аннексии Крыма. Основанием для поездки был грант программы Фулбрайта. И я бы хотела коротко объяснить, что такое программа Фулбрайта. Это одна из невероятных возможностей культурного, дипломатического и академического обмена между Соединенными Штатами и более чем 100 странами мира. Это своего рода гражданская дипломатия. Программа была начата в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью углубления взаимопонимания между людьми и установления мира. К сожалению, в настоящее время в России эта программа не реализуется из-за политической ситуации. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Возвращаясь к 2018-2019 годам, мы провели в Сибири около 11 месяцев и были защищены статусом этой программы. Изначально мы должны были сотрудничать с одним из сибирских университетов, который пригласил нас обоих, Марка и меня, с тем, чтобы мы провели исследование. На работу отводилось 9 месяцев. Сейчас я понимаю, что из-за политических проблем они решили отменить приглашение. Поэтому в самый последний момент нам пришлось искать другой университет, который позволил провести наши исследования. Нас пригласили провести в этом втором университете несколько семестров. Поскольку мы художники, получившие исследовательский грант, посвященный изменению климата и окружающей среды, непосредственно затрагивающие озеро Байкал, мы не были связаны с политикой. Но вот эта отмена приглашения первого университета, я думаю, стала своего рода началом нашего знакомства с политическими изменениями в России.
0: Я бы добавил, что мы неоднократно ощущали некоторую подозрительность относительно того, что мы там на самом деле делали. Мы даже недавно узнали, что один очень интересный человек, с которым мы подружились и много времени провели в России, спросил ученого, с которым мы работаем, дескать, а что мы здесь на самом деле делаем? Что-то в этом роде. Но мне кажется, что такое подозрительное отношение было бы к любому, кто приезжает из Соединенных Штатов.
2: Художники Марк Исаак и Габриэла Булишева рассказывали о своей выставке «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу», где они представили результаты многомесячного исследования, которое они провели в Сибири вокруг самого большого пресноводного озера мира. Экологические проблемы, которые художники наблюдали на озере, были в центре внимания экспозиции. На фотографиях и видео Булишевой и Исаака запечатлены также эндемики озера Байкал. Например, голомянка – живородящая рыба, тело которой на 35% состоит из жира, которая не имеет чешуи и плавательного пузыря. Именно эндемики, виды флоры и фауны, которые можно найти только в озере Байкал, могли бы стать самой большой потерей для человечества в случае, если глобальное потепление изменит природные условия обитания Байкала, что может привести к гибели или значительному сокращению популяции. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Наши подкасты можно послушать на сайте свобода.орг или в доступных приложениях. С вами была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
6: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилось вновь, Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
5: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
7: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров, костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
5: Это между каким возрастом и каким?
7: Это с примерно с 3 до 10 лет.
5: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
7: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа аптек. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
5: А как получалось учиться в школе, если вы...
7: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
5: Вы завели каких-то друзей из этого?
7: Я завел каких-то друзей. И интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
5: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
7: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так, то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
5: Когда возникли стихи?
7: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Но, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как ни смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
5: А всерьез стихи когда пришли?
7: А вот смотря что считать всерьез, потому
5: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
7: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой. Это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
5: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
7: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился. Потому что на истории партии, которая вот из года в год была, много же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Вот, тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
8: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
7: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
8: Что объединяло этот ваш кружок?
7: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Но, в общем, все как-то скажем, такая... Не то, чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от их друзей московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
6: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
5: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
7: Я зазнал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда. И мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
8: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
7: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке «Поэтическая Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный, я был человек несдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти, и в итоге там завертелась какая-то карусель, один человек погиб в результате преследований, я уже учился в очередном, я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах, потом я решил уехать, и уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начали сбегать, у меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угрозыск по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в тот, вот в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная. В момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково. Меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками. Я провел всю ночь в машине. Вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
8: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
7: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
8: Какой год стоял на дворе?
7: Год стоял на дворе, по-моему, 1975-й. Хотя я все время путаюсь, то ли 74-й, по-моему, 75-й.
5: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
9: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все. Это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки. Юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем. «Какие случаи напрасные везде? Недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое. «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный». А он Григорий вовсе. Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами. Сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или: «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». какой образ, да, такой глобальный, он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт оказывается тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
5: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да, я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
3: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
3: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. А потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день, деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
3: Расскажите, кого вы набирали, кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколов, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
3: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России-то нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делал, факсимильным способом. И издали философические письма. Есть такое издание Ардиса. Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у Ардиса с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там, спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что... Лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот... Печатайте все, что приходит, да? Поэтому что-то приходилось браковать.
3: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
2: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно, но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция, эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы, поначалу даже... Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего, но такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
3: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
2: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить. Но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимает людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
3: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
2: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок. который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да. А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральное здание в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот. Но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не знает. Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: В студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, естественно, еще когда он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шеворошкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа. То есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик, описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном, в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству, там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
0: По телефону из Нью-Гемшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
1: Ну, замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, сколько их уже можно читать. Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация, и вот идет какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
4: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
1: Нет, я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России, и Тютчев. Но Тютчев почему-то никто никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский и Есенин, и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, да сияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот...

На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались по сильной занятой ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне судила.

Трясковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной в холостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спаский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

0: И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны. В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы, успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
3: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
4: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
3: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
5: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
3: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
2: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
6: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
7: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
6: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
8: Вот только сейчас завод Алабуги – это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты – это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
6: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов – фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
9: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга-Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
6: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
10: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам, и 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
6: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
11: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
6: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
3: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван.
3: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот какая смена тактики, как вы думаете?
12: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
3: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
12: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметом, и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
3: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
12: Ну, это же такие так называемые вот эти как это карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать, и тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
3: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры? в том или ином виде?
12: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
3: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
5: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
3: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
13: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
14: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, это будет 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
13: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Судженском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
15: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
13: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
16: Ура! Ура! Ура!
6: пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
16: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
6: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
17: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
6: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
16: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
6: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
3: Ну вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
5: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
3: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зарница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно, да, окончить школу, вырасти и продолжить в этой игре дальше, но уже по-настоящему?
12: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те, там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
3: Это, да, бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого, вот, да, Веймарской республики, да, и так далее.
12: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
3: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле, намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда, команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи. О распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности». Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что, ну, же Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо. А если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят да, некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который, знают ли все наши слушатели или нет, но первые два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр
0: I. Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот, но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
0: Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 1918 году, она и до сих пор живет
1: в нас? Не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот уже убито.
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько сегодня было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
0: Вы
3: слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
1: 30-е
0: Вся
1: годы,
0: история самоистребления.
1: 30-е годы, если, так сказать, интересуют наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну. Это еще 12 миллионов.
0: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
1: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
0: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
1: мы родились... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
0: Я беру последний столетний
1: историю.
0: Советский период, да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем

0: бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот в ВПУ я сейчас составляю такой цикл «История», ну, современная история России, история перестройки, это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехом Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось... Ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проиграли, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите,

0: Вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот, потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, отношение там, к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время. Пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления, что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге, но встречал очень интерес, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имеют не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
0: Не только своими, но и чужими тоже.
1: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за полтора часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5,5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано 7 цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ – организации, признанной в России экстремистской.
4: Ребят, меня задержали.
3: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили 2 рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены 3 вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
1: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
5: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
6: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26 года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
7: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи стирать. Вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
6: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
8: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому. Вот горелый фекалий. Представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
6: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
9: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
6: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
10: У меня маленький ягненок и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул, или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
6: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
11: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствуют требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
6: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
12: Тюмень, это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
6: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
13: Создали инициативную группу, мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
6: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
14: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать и качество воды нормализуется.
6: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
15: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
6: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
16: Друзья, танцуем вместе!
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Это же они не специально сделали. Должны ли они за это нести ответственность?
17: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей. Хотя это странно, и говорится о том, что на вкус и цвет товарища нет, не сказать, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет, но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
1: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
17: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплатой 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемой, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
1: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
17: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого будет чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, там, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, и такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормальное, заключение от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
1: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качество воды, да, сейчас, это поможет? Или такая экспертиза, заключение такое экспертное будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
17: Это как в картах, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективный иск у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
1: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
17: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда, в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать с них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там заплатить 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
1: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
17: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шансы у вас повышают.
1: Да, ну тут, конечно, не хочется спорить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон. Наверное.
17: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
1: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде и что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
6: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди. При определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые, потерпевшие, вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
18: Об этом деле я узнала от Марии Довтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
1: Родителей.
18: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом. Поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
1: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
18: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь с лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
1: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били, и вот был приговор суда – или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
18: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд в принципе прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
1: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
18: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
1: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать, ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил, защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель там вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
18: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен.
1: И уже исполнен, да.
18: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
1: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
18: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
1: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
18: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
1: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы, там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
18: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. Никакой другой трактовки здесь не должно быть.
1: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
19: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков, а затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
20: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Вот это будет так.
19: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
1: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
21: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки. Из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот, в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигранта. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким корявым пояснением Собянина. Зеленый свет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой человек, чтобы было интеллект. Решение суда какое-то.
21: Нет,
1: да?
21: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. И они в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях, понимаете. Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для
1: российских власти. Кто видит эти цвета?
21: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически цвет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот цвет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит цвет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала, это которое самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так.

0: Российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан, это было использовано во время карантина, неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров, и в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть там, в системе видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует, и, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть это просто одно из ответвлений одного общего проекта создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование, как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
0: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
1: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
0: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не

0: будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
0: Ограничивать.
1: Это черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
0: Мне тут сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
0: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать. Почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут. И в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают. Реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно. Да? То есть, это происходит просто на основании алгоритма. То есть, раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд. Соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, заседание. Там,
1: это решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то затянуть.
0: Ну, сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что так работает механизм,
1: да.
0: Так работает система. И никто ему давать доступ технической какой-то документации,
1: конечно, не будет. Ну, я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех.
0: Частично уже распространяется.
1: России. Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите доклад.
0: Центр защиты прав.
1: Да. Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую строку
0: «Центр защиты прав человека», либо «Мою фамилию», да.
1: Или «Государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина, формирование нового российского тоталитаризма», так называется доклад Константина Троицкого, то вы найдете много подробностей, там почти 100 страниц, очень интересное чтение, немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это был была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 3 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 3 человек погибли в результате взрыва в ресторане в центре Москвы, где, по неподтвержденным официально данным, отмечал свой день рождения новый главком ВКС России. Не менее 6 человек погибли в результате падения украинского беспилотника на пляж в Геленджике. Иран отрицает договоренность с США о возобновлении мирных переговоров и настаивает, что переговоры ведутся только с Оманом. Также сегодня.
5: Я жив и на свободе. Увы, пока не в России.
4: Признанный недавно иностранным агентом оппозиционный политик Борис Надеждин, пытавшийся баллотироваться в Государственную Думу, уехал из России.
6: Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
4: Это поздравление Владимира Путина с Днем железнодорожника, явно записанное заранее, единственное публичное выступление российского президента, опубликованное сайтом Кремля в воскресенье 2 августа, на следующий день после того, как 1 августа вечером в самом центре Москвы в результате взрыва на террасе ресторана «Балцероси», расположенного в Сталинской высотке на Кудринской площади, погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, более 2 десятков получили ранения. Ресторан в это время был арендован для проведения частного мероприятия. По данным Национального антитеррористического комитета России, взорвалось самодельное устройство, которое в ресторан пыталась пронести девушка, сказавшая, что принесла подарок для виновника торжества. Судя по всему, устройство было приведено в действие дистанционно. Погибли сама девушка, охранник, остановивший ее и попытавшийся проверить посылку, а также один из посетителей ресторана. В первые минуты после взрыва в эфире российских федеральных телеканалов были прямые включения с места события. Вот что говорил, в частности, один из корреспондентов канала «Россия-1».
7: Я в данный момент нахожусь возле станции метро «Баррикадная». За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа, и на данный момент работает Следственный комитет. По последней информации, уже 4 погибших.
4: К утру упоминания о таком серьезном происшествии, как взрыв в центре Москвы, из федеральных каналов исчезли практически полностью. Только мэр столицы Сергей Собянин опубликовал заявление, в котором назвал случившееся терактом. При этом несколько телеграм-каналов сообщают, что 1 августа в ресторане «Балцероси» главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко отмечал свое недавнее назначение на эту должность, а также 55-й день рождения, который у него был в конце июля. В ресторане находились и другие высокопоставленные российские военные. Эту информацию власти никак не комментировали, зато обратило на себя внимание заявление посольства России в Риме, в котором говорится, что целью акции якобы было устрашение итальянских граждан, работающих в России. Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, говорится в заявлении посольства, в котором также упоминается, что при взрыве погибли 5 человек, хотя антитеррористический комитет официально сообщал о 3 жертвах. ВСУ в ответ на регулярные российские удары по регионам Украины продолжают массированные атаки на объекты в глубине России, а также на оккупированных территориях Украины. По данным российских властей, за последние сутки в результате ударов беспилотников и падения их обломков в аннексированном Крыму погибли 3, в Белгородской области 4, а в Краснодарском крае, где дрон упал на пляж в Геленджике, 6 человек, среди них 3 детей. Пострадали около 40, 17 госпитализированы. Как пишет издание агентства, к падению дрона на пляж могло привести то, что его сбили. Об этом изданию сказал представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team. В пользу этой версии говорит то, что звук выстрелов из автоматического оружия на видео смолкает, как только дрон начинает падать. Нанесен удар еще по одному складу компании Wildberries, на этот раз во Владимирской области. Этот склад является одним из самых крупных логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями Европейской России. С 18 июля поражены уже более 10 складов Wildberries, а глава компании Татьяна Ким заявляет о принятии мер безопасности, изменении логистических цепочек, в том числе и на территории других стран. Она обещает постараться компенсировать хотя бы часть ущерба, но настаивает при этом, что по закону ее компания ответственность за последствия ударов беспилотников не несет.
8: По понятным причинам детали раскрывать я не буду. Но будьте уверены, мы каждый день модернизируем системы защиты. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей с вами общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.
4: Это была глава компании Wildberries Татьяна Ким. По оценкам издания Forbes, потери продавцов, которые торгуют через Marketplace Wildberries, в связи с украинскими ударами по складам компании могут достигать 280 миллиардов рублей. Что же касается ситуации на фронте в Украине, то российские войска, хотя и очень медленно, но продолжают продвигаться в направлении городов Славянск и Краматорск в Донбассе. При этом израильский военный аналитик Давид Гендельман попытки контрнаступления ВСУ на этом направлении считает маловероятными.
9: В принципе, кроме какого-то масштабного контрнаступления средств нет, но пока еще совершенно не видно, откуда бы у ВСУ были крупные резервы для того, чтобы провести такую операцию. Если на юге, например, на Днепропетровском направлении, мы тут и там видим какие-то контрнаступательные действия, пусть даже тактического уровня, которые сдерживают российское продвижение. На участке именно агломерации Славянск-Краматорск особо этого не видать. Ну, в принципе, там тоже ведутся встречные бои, сдерживающие действия, арьергардные бои и так далее, но какого-то более-менее заметного, скажем так, контрнаступления там не видать. А без этого, возможно, удастся россиян еще тут и там притормаживать на земле. Но это не какое-то принципиальное изменение, чтобы колесо повернулось в другую сторону. Ситуация ухудшается, если россияне продвинутся там, например, дальше на север, то это уже, разумеется, начнет угрожать украинским позициям западнее часа Яра. Станет вопрос, стоит ли уже оттуда отступать. Пока весь этот карман северо-восточный Константиновки создает фланговую угрозу для дальнейшего российского продвижения в Алексеево, Русковку и так далее. Если россиянам удастся схлопнуть этот карман, разумеется, это сразу облегчит дальнейшее продвижение внутри агломерации. Пока с этого направления украинские силы постоянно осуществляли угрозу, держались там долгое время. Пока не видно какого-то быстрого российского продвижения, но понятно, что дальнейшее такое прогрызание чревато тем, что все-таки россияне сумеют захлопнуть этот карман, но пока все еще идет очень медленно.
4: Мнение израильского военного аналитика Давида Гендельмана. Время свободы. По оперативным данным Банка России, с 1 по 30 июля включительно из банковской системы утекло наличными более 620 миллиардов рублей. Это рекорд для месячного оттока для текущего года и вообще абсолютный рекорд для июля. Всего же с февраля, то есть за последние полгода, банковские счета в России потеряли более 2,5 триллионов рублей. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: Вице-президент и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов, который проводил в четверг конференц-колл с аналитиками, назвал ситуацию одной из главных проблем и одним из главных вызовов для системы в целом. Стремительный рост наличности уже привел к дефициту ликвидности ряда банков и к росту ставок на денежном рынке. Впрочем, самое интересное в том, что вслед за населением опустошать свои банковские счета начал бизнес. По крайней мере, так считает финансовый директор крупнейшего российского банка. И основаны его оценки на резком снижении возврата наличных через инкассацию со стороны тех компаний и организаций, которые торгуют или оказывают услуги за наличные. Сейчас наличные придерживают, чтобы выплачивать ими зарплаты сотрудникам, расплачиваться с контрагентами. Связь с повышением налогов тут прямая и очевидная. Наличные позволяют не платить налоги не только компаниям, но и их работникам, получающим деньги не на банковские счета, которые с недавних пор стали полностью прозрачны для налоговых органов, а в кошелек. Туда пока заглянуть современные технические средства никому не позволяют. Помимо ухода от налогов, есть и еще одна причина резкого роста наличных на руках у граждан и предпринимателей, которые в конечном итоге тоже люди, прекрасно отдающие себе отчет в том, что происходит вокруг. Ситуация в экономике с начала года стремительно ухудшается. Форс-мажоры следуют один за другим. То интернет-блокировки, то топливный кризис со всеми вытекающими последствиями, то удары по логистическим центрам, которые без последствий тоже не останутся. Гражданский бизнес второй год пребывает в депрессии. За примером далеко ходить не надо. 31 июля РСПП опубликовал индекс деловой среды, составленный на основе опросов предпринимателей. В июле он опустился до 42,4 пункта, при том, что показатель ниже 50 говорит об ухудшении экономической ситуации. И дело даже не в том, что июльский индекс оказался минимальным с начала года, а в том, что в последний раз выше 50 пунктов он был в мае 2024 года. Но падение оценок экономической ситуации как со стороны бизнеса, так и со стороны населения весной и летом этого года идет с заметным ускорением. Все уверены в наступлении кризиса и озабочены созданием кубышек на неминуемо приближающийся черный день. Причем таких кубышек, до которых государству не дотянуться. Отсюда и повышенный спрос на валюту, наличное золото, недвижимость там, где россиянам ее еще продают. До сентябрьских выборов, думаю, власти задействуют все ресурсы, чтобы удержать ситуацию. А вот после...
4: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который на президентских выборах в 2024 году безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом, а в этом году хотел выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах в Думу, уехал из России. В начале июля Надеждин был признан иностранным агентом, а потом оштрафован на 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики за то, что в одной из реклам стрима с его участием был продемонстрирован портрет основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вот как Борис Надеждин отреагировал тогда на признание его российскими властями иностранным агентом.
11: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
4: Еще в середине июля Борис Надеждин сказал, что обсуждал с членами семьи возможность уехать из России, но потом сообщил, что ему запрещен выезд, якобы из-за имеющихся долгов. Через несколько дней состоялся суд по его административному делу, и решение этого суда сделало невозможным участие Надеждина в думских выборах. Ну а сегодня в социальных сетях появилось видео с Борисом Надеждиным, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже.
12: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
4: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американский президент Дональд Трамп объявил в воскресенье вечером о возобновлении в понедельник переговоров между США и Ираном. Их точное время, место и состав делегации Трамп не уточнил. Днем ранее он сообщил, что страны-союзницы США на Ближнем Востоке, а также сам Иран, обратились к Соединенным Штатам с просьбой воздержаться от массированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре, о подготовке которых Трамп не раз заявлял. И вот как Дональд Трамп прокомментировал отказ от этих ударов.
13: Нас об этом попросили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. И Иран. Мы были полностью готовы. Как раз сейчас могла иметь место мощнейшая атака. Мы находились в полной боевой готовности. Однако, когда союзники попросили отменить операцию, нам пришлось сказать, что уж посмотрим. Причина этой просьбы, как мне кажется, заключалась в том, что существовала вероятность заключения соглашения. Речь идет о договоренностях по Армузскому проливу, а также о возможном новом соглашении, касающемся ядерной программы Ирана или, если угодно, его денуклеаризации. Я называю это именно денуклеаризацией Ирана. Сейчас мы общаемся с ними с помощью переговоров, которые должны начаться завтра днем. Посмотрим, удастся ли достичь результата. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Это позволило бы спасти множество жизней и избежать огромных потерь ресурсов и энергии. В противном случае на восстановление потребовались бы многие годы, а, возможно, некоторые последствия вообще невозможно было бы устранить. Предполагавшееся нападение стало бы крупнейшей военной операцией со времен Второй мировой войны и имело бы для Ирана катастрофические последствия. Именно поэтому они не хотели, чтобы мы предпринимали такие действия. Более того, Саудовская Аравия также выступала против этой операции, поскольку там считали, что соглашение неизбежно.
4: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, уже сегодня, в понедельник, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран сейчас не ведет переговоры с США, а ведет их только с Оманом относительно определения временного маршрута для безопасного прохода судов через Армузский пролив. Вот фрагмент сегодняшнего брифинга Исмаила Багаи.
14: В настоящее время мы не ведем переговоров с Соединенными Штатами. Переговоры с Оманом сосредоточены на достижении взаимопонимания относительно маршрута, который обеспечит безопасный проход иранских судов через Армузский пролив. Наша цель — как можно скорее в консультации и в сотрудничестве с Оманом определить такой маршрут. Вероятно, эта мера будет носить временный характер и позволит обеспечить безопасность иранских судов в Армузском проливе. Таким образом, переговоры являются двусторонними и ведутся между двумя прибрежными государствами. Разумеется, в этом процессе могут появиться и другие участники, как конструктивные, так и деструктивные. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть прежде всего от Ирана и Омана. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что ситуация в Армузском проливе принципиально не изменится, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду иранских портов. Вы слушаете «Время свободы». Лидеры 22 стран Европейского Союза потребовали от руководства ЕС немедленной и скоординированной реакции на миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута на побережье Северной Африки. На прошлой неделе в течение двух суток, по самым скромным оценкам, более 60 тысяч мигрантов нелегально прорвались в граничащий с Марокко эксклав Сеута, население которого составляет около 85 тысяч человек. При этом десятки людей утонули, пытаясь доплыть из Марокко до Сеуты. По состоянию на полдень 1 августа число погибших составило 67 человек. Прорвавшимися в Испанию марокканцами были в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал случившееся нападением на Испанию, отметив, что группировки, нелегально переправляющие людей в Европу, ввели мигрантов в заблуждение, сказав им, что согласно решению испанского Верховного суда, те из них, кто доберется до территории Испании вплавь, не будут немедленно депортированы. Речь идет о вторжении и нарушении территориальной целостности Испании. В ходе наших обсуждений с марокканскими властями стало очевидно, что причиной сложившейся ситуации является предвзятое толкование решения Верховного суда мафиозными группировками, занимающимися торговлей людьми. Что касается репатриации через границу, в частности возвращения лиц, которые вплавь попадают на нашу территорию, мы обратились с просьбой установить буи на волнах нарезе. Эта мера необходима прежде всего для исполнения решения Верховного суда и создания сдерживающего барьера, физического, а как минимум визуального. Это временное решение, которое будет действовать до тех пор, пока не будут приняты необходимые изменения в законодательстве. С административной точки зрения это позволит упростить процедуру репатриации непосредственно на границе и обеспечить исполнение решения Верховного суда. Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. Испанское правительство сообщило, что десятки тысяч мигрантов уже добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, кризис фактически преодолен, то есть почти все, кто проник в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Тем не менее, руководители 22 стран ЕС, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы указали на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации пребывания в стране, а следовательно и в Европейском Союзе, до 1 200 000 мигрантов, как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В их письме подчеркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жестко бороться с нелегальной миграцией, а не создавать впечатление, что нелегально проникнув в ЕС, люди могут иметь шанс легализовать свое пребывание. Также в письме сказано, что страны могут прибегнуть к восстановлению контроля на внутренних границах. И последнее на сегодня. Все последние недели одна из главных тем новостных выпусков в странах Европы – это многочисленные лесные пожары в Испании, Франции, Греции, Турции и некоторых других странах, вызванные необычно жаркой даже для лета погодой. Сгорели тысячи домов, сотни тысяч людей были эвакуированы. Вчера два человека погибли в Греции в результате столкновения двух пожарных вертолетов прямо над очагом одного из пожаров. Как сообщается, столкновение произошло из-за сильного ветра и так серьезно мешающего пожарным бороться с возгоранием. Пожары привели к перебоям в работе транспорта, срыву у многих людей отпускных планов. В ряде публикаций отмечается, что потепление климата в Европе происходит чуть ли не в два раза быстрее, чем в целом по планете. Жаркая погода приводит к обмелению рек, практически прекращено судоходство на Рейне в Германии из-за обмеления Дуная, остановлена работа двух атомных электростанций в Венгрии и Румынии. Как ни странно, обмеление Дуная может помочь обеспечить более стабильное судоходство по реке в будущем. Об этом мне рассказал обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империй» Андрей Шарый.
15: Дунай зарегулирован на протяжении 80% своего русла, но сильные наводнения или сильные засухи, они вызывают, конечно, экономические проблемы самого разного рода. Прежде всего, они связаны, как ни странно, на первый взгляд, с нехваткой электричества, потому что на Дунае расположено много гидроэлектростанций, и дунайские воды охлаждают реакторы, по крайней мере, двух атомных электростанций, электростанции ПАКШ венгерской и электростанции Черноводы румынской. Реакторы этих двух станций почти либо полностью уже заглушены. В Румынии для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное функционирование электростанции на там, четверть или 10% мощностей, даже произвели управляемые взрывы нескольких рукавов Дуная для того, чтобы обеспечить приток воды для охлаждения реакторов. Считается, что на протяжении 5 или 10 следующих дней вот ситуация будет критическая, и Венгрия и Румыния недополучат значительного количества электричества, и на полях нашей беседы замечу, что недополучит электричество и Украина, которая получает электричество с Венгрии и Румынии. Это не единственная проблема, конечно. Есть и экологические сложности, связанные с этим. Есть и сложности такие историко-политические, что ли. В Будапеште под мостом Маргет нашли, например, мину времен или бомбу времен Второй мировой войны и смогли ее обезвредить. Конечно, сложности возникли с речным транспортом, потому что это одна из серьезных экономических артерий для Юго-Восточной Европы, и сейчас перевозка грузов остановлена или значительно затруднена. Теперь о причинах. Прежде всего, глобальное потепление как таковое, которое вызвало значительные колебания летних температур, и то сильные дожди, то засуха. Ожидается, что в течение ближайших пары недель улучшится ситуация в верхнем течении Дуная, в Австрии, Германии, а может быть, отчасти в Словакии. Там пройдут дожди, и русло речное наполнится. Что же касается низовья реки, что там одна из проблем заключается в том, что почти четверть речного сброса составляют воды, которые получает Дунай из одного из крупнейших своих притоков Савы. А еще, если посчитать румынско-венгерскую реку Тиса, то получается, что значительной части воды Дунай будет недополучать в течение ближайших недель. Но так или иначе, ситуация, конечно, нормализуется. И отчасти, я думаю, что нет худа без добра, потому что многие дноуглубительные работы или работы, связанные с чисткой русла реки, которые обычно очень затратные, сейчас страны Дунайского региона стараются осуществлять, используя вот это в данном случае выгодную погодную ситуацию.
14: Андрей, ну вы и в своей книге, кстати, описывали, как на поверхность при вот этих засухах появляются останки кораблей, флотилий. Расскажите подробнее об этом.
15: Да, действительно, это одно из таких наследий Второй мировой войны, потому что сейчас недалеко от сербского города Прахова, это чуть ниже по течению реки, чем расположена одна из крупнейших электростанций «Джердаб-2» на сербской территории. Там сейчас стали видны остовы многих судов, которые были затоплены в сентябре 1944 года по решению военного командования вермахта. Тогда ситуация была следующей. Румыния в августе 1944 года переменила свою сторону в войне, из нацистского союзника стал нацистским противником, и немцам пришлось уже под давлением наступления Красной и вот румынской армии срочно выводить свою флотилию, которая была расположена в Черноморском порту Констанца. Туда же были подсоединены суда Дунайской флотилии и суда, которые были угнаны из советских, захваченных нацистской Германией портов, разные суда, и вот этот огромный караван, в котором было около 200 разного рода и боевых кораблей, и вспомогательных судов, он направился вверх по Дунаю для того, чтобы прорваться к Белграду, который тогда гитлеровское командование ошибочно, как потом оказалось, рассматривало как непобедимую крепость. И вот под командованием вице-адмирала Зиба, это огромная флотилия, вернее, речной караван, состоящий из почти 200 судов, и растянулся на 25 километров, он поднимался по течению Дуная, постоянно обстреливался и вступал в какие-то локальные боестолкновения с советскими или румынскими боевыми частями, и, наконец, у города Прахова вице-адмирал понял, что невозможно будет провести выше по течению реки эту флотилию, он решил затопить караван, это было контролируемое действие. Корабли затопили в шахматном порядке так, чтобы они фактически перегородили русло Дуная и сделали невозможным навигацию. Особо драматическим эпизодом было затопление госпитального судна «Бамберг», на борту которого была почти 1000 раненых, и по разным данным, то ли их вывезли, то ли их не вывезли. И до сих пор вот военные историки спорят о том, какова судьба этих, ну, в данном случае все равно несчастных людей, немцы они или не немцы, не имеет значения, вот они погибли или не погибли, будучи пациентами этого госпитального судна. И корабли остались лежать на дне, превратившись в вечную фактически проблему для дунайской навигации. За прошедшие десятилетия расчистили середину фарватера от них, около 100 метров только. И корабли, суда, груженные там зерном или металлом, они вынуждены становиться в очередь и ждать, пока будет возможность миновать этот узкий участок. В 1924 году началась реализация крупного европейского проекта, в основном на европейские деньги, стали быстро и серьезно, быстрее, чем прежде, поднимать эти суда. Это все невероятно сложная операция, потому что, во-первых, прошло много десятилетий, и корабли эти и суда лежат там под грузом песка и ила. Во-вторых, там непонятно, сколько снарядов и мин, но понятно, что они есть, и ясно, что это все очень серьезная и сложная операция. Ну вот за 2,5 года убрали около 20 судов, то есть более 100 еще лежат на дне, и то, что случилось сейчас, конечно, дает возможность как-то ускорить эти работы, хотя всюду, как вот пишут с места событий, вмешиваются дополнительные обстоятельства, доставать стало легче, но поскольку очень жарко, то эти снаряды могут детонировать просто от высокой температуры, по-прежнему говорят вот об этом судне «Бамберг», которое было одним из самых тяжелых и больших, и оно ушло на дно и выл песок фактически до бортов. И когда говорят о том, что вот большие экономические потери сейчас понесет, что правда, дунайские страны, в то же время, если удастся расчистить вот этих судов, часть из которых, вероятнее всего, будет параллельно сейчас решается выставлено в каких-то военных музеях, что-то будет утилизировано. Ну, в общем, это важный исторический материал сейчас для исследования ученых, то будут сокращены расходы, связанные с простоем судов, о котором я упомянул. Это даст какие-то тоже значительные средства. Таким образом, эта операция, в конце концов, себя окупит.
14: Моим собеседником был специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империи», обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Кажущаяся бесконечной, завораживающая водная поверхность крупнейшего пресноводного озера мира Байкала скрывает проблемы, с которыми столкнулись практически все пресноводные водоемы Европы. Потепление климата меняет температуру воды и приводит к гибели растений и животных, привыкших к другим условиям обитания. В случае Байкала речь идет о более насущной угрозе по сравнению с другими крупными водоемами, так как многие виды флоры и фауны обитают только здесь. Художники Габриэла Булишева и Марк Исаак решили привлечь внимание к происходящему в Сибири при помощи выставки. Научные данные, свидетельствующие об изменении окружающей среды, они превратили в фотографии и видео, чтобы каждый, кто далек от чтения докладов экологов, мог осознать, насколько важно прямо сейчас приступить к спасению озера, являющегося наследием всего человечества. Байкал включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Выставка «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу» в мае открылась в Праге и будет доступна зрителям до конца лета. Ее экспонаты основаны на исследовании, которое художники провели в Сибири, где они жили почти год. В интервью «Радио Свобода» Габриэла Булишева и Марк Исаак рассказывают о своей поездке в Россию и о том, почему они стараются привлечь внимание к экологическим проблемам озера Байкал. Мой первый вопрос к моим гостям: почему вы решили исследовать именно озеро Байкал?
18: На этот вопрос можно ответить двумя способами. Когда я была маленькой, мой дедушка много путешествовал, потому что он работал в Министерстве транспорта Чехословакии. Однажды он вернулся из Сибири и показал мне на глобусе это замерзшее чудо. Это волшебное место, где лед такой толщины, что позволяет проехать по поверхности поезду. И это сновидческое видение осталось в моих воспоминаниях. Позднее мы с Марком начали работать над проектами, связанными с изменением климата, экологическими изменениями, проблемами окружающей среды. И мы быстро поняли, что Среднесибирское плоскогорье, где географически расположено озеро Байкал, это регион, где изменения, связанные с глобальным потеплением, происходят гораздо быстрее, чем в большей части остального мира. По сути, как вода Байкала, так и воздух там нагреваются быстрее, чем в районе 10 крупнейших озер мира. Поэтому я задалась вопросом: как такое возможно? Это же Сибирь. Мой дедушка говорил: это же, знаете ли, замерзшее чудо. Так что сначала возникло любопытство. А потом мы, конечно, узнали, что это самое важное озеро в мире, потому что оно самое старое, самое глубокое и самое биологически разнообразное. Кроме того, это 1/5, примерно 20% мировых запасов пресной воды. Учитывая нынешнюю ситуацию со значительной засухой, от которой страдают более 2 миллиардов человек, не имеющих доступа к чистой питьевой воде, это место является самым важным на планете, которое нужно защищать. То есть мы хотели понять, что лежит в основе противоречия. С одной стороны, самое важное озеро, самый глубокий колодец пресной воды в мире. И при этом процессы глобального потепления, которые здесь происходят быстрее, чем в других частях света.
19: Мне кажется, что жителям Европы озеро Байкал знакомо, но многие из тех, кто вырос в Соединенных Штатах, никогда о нем не слышали. Поэтому с самого начала это был для меня новый опыт, когда мы узнали о тех фактах о Байкале, о которых рассказала Габриэла. Идея реализовать там проект показалась мне замечательной.
17: Какие признаки глобального потепления вы наблюдали на озере Байкал во время пребывания там?
19: Одна из самых важных вещей, которые мы наблюдали, подтверждается наукой. Ледяной покров Байкала очень важен для его здоровья. Все организмы, обитающие в озере, зависят от него, начиная от мельчайших организмов и заканчивая вершиной пищевой цепи, единственным в мире пресноводным тюленем, нерпой, которая, как нам кажется, является самым милым животным в мире. Выживание нерпы зависит от толщины ледяного покрова, а сейчас он сохраняется на поверхности озера менее продолжительное время и стал тоньше, чем раньше. Мы можем наблюдать это визуально на некоторых наших фотографиях, в том числе на снимке, помещенном на обложку книги, которая опубликована параллельно с выставкой. На снимке видны участки слабого льда посреди зимы, и от них поднимается пар. И это действительно признак того, что даже если большая часть озера замерзла, на улице очень холодно, вода в нем нагревается и проявляет признаки стресса, что крайне важно для здоровья Байкала. Это один пример. Еще один хороший пример связан с пляжами летом, потому что из-за усиливающейся жары в прибрежных районах разрастается много водорослей, которые затем выбрасываются на берег, превращаясь в вонючую массу, загрязняя берега. К тому же очень часто они токсичные. Это может привести к тому, что вода перекроет доступ кислорода, убивая дикую природу в прибрежных районах. И третье важное наблюдение. В водах Байкала произрастают изумрудно-зеленые губки, достигающие огромной высоты в местных условиях. Очень многие из них сейчас страдают от болезней и умирают. И это видно даже невооруженным глазом, когда идешь по берегу Байкала. Погибшие губки выбрасывают на берег, вместо зеленого цвета они становятся почти белыми, почти как кораллы. Иными словами, увидеть ущерб, который наносится озеру, можно разными способами. Также мне кажется важным отметить, что одновременно происходят два процесса, и нам не стоит говорить только о потеплении, потому что в прибрежных районах видно загрязнение, которое вызвано тем, что около Байкала практически нет очистки сточных вод, то есть уровень очистки там низкий. Это является источником загрязнения прибрежных районов. Там много азота, что, помимо жары, также способствует тем процессам, о которых я говорил, гибели губок, росту токсичных водорослей и так далее.
18: Я бы добавила к этому еще и значительную засуху и лесные пожары. Буквально сегодня утром я смотрела на цифры. 3600 квадратных километров территории вокруг озера Байкал, которое находится или до недавнего времени находилось под охраной, уже поражены лесными пожарами. Я пыталась представить себе масштабы, поэтому посмотрела на размер Праги. Представьте, что это в 7,2 раза больше всей территории Пражской агломерации. То есть вот такая по размеру территория сгорела. Это огромная проблема. И когда мы говорим о повышении температуры, то практически каждое лето ситуация ухудшается, лесные пожары становятся все масштабнее. Когда мы были в Сибири летом 2019 года, там произошел один из самых крупных лесных пожаров. Сгорела территория тайги размером с Бельгию, и мы стали свидетелями того, как 40 шаманов со всей Сибири приехали на остров Ольхон, который является самым священным островом для шаманов, чтобы вместе помолиться, прося о дожде и осознавая всю серьезность и масштабы лесных пожаров. Конечно, когда мы говорим о лесных пожарах, мы должны говорить об эрозии почвы. Мы должны говорить о дополнительных питательных веществах, поступающих в озеро вместе с эрозией почвы, что, в свою очередь, способствует росту цианобактерий и других водорослей.
17: Россия, с вашей точки зрения, делает недостаточно для спасения озера?
20: It's just the opposite. They're...
19: Я бы сказал, что она делает все наоборот. Они совершают действия, которые только ухудшают ситуацию. Шокируют, как тесно это связано с войной в Украине. Можно подумать, что Байкал находится за тысячи километров от передовой агрессивной войны России. Но многие российские регионы несут на себе бремя войны. В ответ на западные санкции их заставляют стимулировать внутреннюю экономику. А это значит, что они отказываются от существующих мер по защите окружающей среды, хотя они должны действовать, и от помощи людям на местном уровне. Воспользовавшись ситуацией, они предложили отменить меры по защите озера Байкал, за которые годами боролись местные экологические группы. И это вылилось в принятие закона, известного как «Закон об охране озера Байкал». При этом в России действует своего рода программа, заставляющая людей молчать. Один из активистов, которые не боятся говорить вслух, а таких осталось очень мало, недавно сказал, что этот год может стать годом гибели Байкала из-за закона об охране озера Байкал, потому что этот закон об охране, по сути, превратился в закон об уничтожении озера. Владимир Путин подписал внесение изменений в существующее законодательство, которое разрешает широкомасштабное строительство на берегах Байкала, а также сплошную вырубку здешних лесов в большем масштабе, чем мы наблюдали ранее. Если так и будет продолжаться, то это будет огромный шаг назад, который может действительно уничтожить озеро. Байкал при этом обязаны защищать, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но они, российские власти, не справляются с этой задачей. То есть это довольно серьезный кризис. Мы, конечно, знаем, что Россия совершает геноцид и экоцид в Украине. Но что шокирует не меньше, так это, что они готовы наносить вред собственной окружающей среде ради достижения военных целей. Вот почему наша книга, а теперь и выставка, появились именно сейчас, в такое печальное время, потому что угроз для Байкала стало намного больше. Вот почему мы хотим сказать об этом вслух и привлечь к этому внимание всего мира.
17: Говорят художники Марк Исаак и Габриэла Булишева, авторы выставки. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. О том, что ситуация может только ухудшаться, свидетельствуют и последние законодательные инициативы. В январе этого года стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий застройку любых уникальных природных территорий, включая заповедники и национальные парки. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» уже обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что предложенные поправки – прямая угроза всей системе особо охраняемых природных территорий России. Под обращением стоят подписи 89 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Законопроект предлагает добавить в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях раздел 9.1, позволяющий изменять границы заповедников и увеличивать и уменьшать их площадь, например, если в результате природных чрезвычайных ситуаций эти земли утратят особое природоохранное значение или если там понадобится разместить объекты оборонного или федерального значения. Но что это за объекты, в тексте не уточняется. В обращении к спикеру Госдумы ученые поясняют, что принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к масштабным изъятиям из состава особо охраняемых природных территорий земельных участков для хозяйственной деятельности, что причинит природным комплексам колоссальный вред. Любое строительство или добыча полезных ископаемых фрагментирует ландшафты, разрушает места обитания животных и растений, пишут авторы обращения. В законопроекте прямо допускается добыча полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках, запрещенная действующей редакцией закона об особо охраняемых природных территориях. А размытые права комиссий, которые будут решать судьбу заказников, могут привести к лишению ценных природных территорий охранного статуса, обращают внимание ученые, призвавшие Госдуму отозвать этот законопроект. Они подчеркивают, что система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет и является одним из ключевых достижений страны в сфере охраны природы. В своем обращении ученые говорят и о том, что законопроект противоречит действующему экологическому законодательству и международным обязательствам России по сохранению объектов всемирного наследия. Один из забайкальских экологов, с которым удалось поговорить моим коллегам, авторам сайта «Сибирь Реалии», рассказал в интервью, что задолго до появления законопроекта с поправками к закону об особо охраняемых природных территориях в буферной зоне озера Байкал развернулась незаконная деятельность российских компаний с привлечением китайского капитала, отчего сильно пострадали леса. Эколог, когда разрешили сплошные вырубки в центральной зоне Байкальского бассейна, вместе с другими коллегами фиксировал сбросы отходов в реки, уничтожение плодородного слоя и рубку леса. Также Байкал может пострадать от планов РЖД. Эта компания хочет проложить более короткий железнодорожный путь в Китай для усиления торговли и получить выгоду от того, что вокруг Байкала теперь разрешены сплошные вырубки. Художница Габриэла Булишева обращает внимание на то, что озеро при этом является охраняемым природным объектом ЮНЕСКО.
18: Поскольку Байкал включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в июле этого года эксперты организации будут проводить очередную встречу для пересмотра статуса некоторых объектов. В рамках выставки мы собираем подписи под обращением в ЮНЕСКО с призывом присвоить озеру Байкал статус природного объекта, находящегося под угрозой из-за того, что там происходит сейчас.
17: Вы работали в академической среде. Что говорят ученые о нынешнем кризисе? Могут ли они, с вашей точки зрения, повлиять на ситуацию и остановить политические решения о вырубке леса и строительстве на берегу Байкала?
18: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Мы провели в России 11 месяцев, то есть довольно долгое время, в 2018-2019 годах. Мы приехали по программе Фулбрайта, которая, к сожалению, из-за политической ситуации приостановлена. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Но тогда программа открыла нам двери во многие учреждения, то есть мы смогли поработать с некоторыми учеными людьми, которые посвятили свою жизнь изучению и защите озера Байкал. Мы общались с художниками, деятелями культуры, встречались с обычными людьми и одновременно с другими американскими учеными, которые тоже изучают Байкал. Что касается этой конкретной поправки к закону, я знаю, что ряд ученых высказывались и пытались напрямую обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать законопроект, потому что они понимают разрушительное воздействие законопроекта на уникальную экосистему. К тому же из-за санкций многие открытия российских и сибирских ученых долгое время не могли быть обнародованы за пределами России. В последнее время они стали все же публиковаться и в других странах. Таким образом происходит обмен информацией между учеными всего мира. Я бы хотела также упомянуть наше тесное сотрудничество с американской ученой, профессором эмеритой Мариан Мур, которая почти 30 лет посвятила изучению Байкала. Она ездила туда каждый год и привозила с собой молодых студентов, тем самым способствуя укреплению дипломатических академических отношений между американскими и российскими учеными. Но это больше невозможно. Мариан Мур, которая посвятила большую часть своей жизни изучению озера, не может продолжать его изучать. Она, будучи ученой, которая опирается на точные данные, не говорит, что Байкал умирает. Но она сравнивала, и думаю, что это очень символично, Байкал с человеком, у которого случился сердечный приступ. Она сказала: «У нас остается надежда в случае, если мы начнем действовать немедленно, но если мы этого не сделаем, то можем потерять самое важное озеро в мире таким, каким мы его знаем».
17: А что касается российских ученых, есть ли у них голос? Отвечает Марк Исаак.
19: Я думаю, что у российских ученых есть голос, и некоторые из них были готовы высказаться, когда поправки рассматривались. Но одновременно многие молчат, потому что они понимают, что это может быть просто опасным из-за политики запугивания, которая нацелена на то, чтобы люди замолчали. Некоторые ученые стараются не высказываться, так как боятся, что под угрозой окажется их финансирование, что закроют их лаборатории. К сожалению, у людей в России нет достаточной свободы говорить то, что они действительно думают. Ситуация становится все хуже и хуже с каждым днем. Это касается и экологического сообщества, потому что еще перед нашим приездом крупнейшая и наиболее успешная организация, работавшая в интересах озера и тесно сотрудничавшая с учеными, Baikal Environmental Wave, была объявлена иностранным агентом и закрыта. А с началом полномасштабной войны это только ускорилось, и группы, которые раньше могли свободно высказываться в России и очень активно выступали в поддержку и в защиту озера Байкал, такие как Greenpeace, также были объявлены иностранными агентами, и их деятельность остановлена. Ключевые ученые, такие как Евгений Симонов, один из крупнейших экспертов в области защиты озера Байкал, работавший в России, вынужден был эмигрировать. По сути, в результате политической ситуации. Теперь он работает в Австралии. Это дает представление о том, что происходит с некоторыми важными голосами.
18: Недавние поправки в закон написаны довольно витиеватым языком. Я бы охарактеризовала это как пропагандистское использование языка. То есть употребляются фразы, как будто речь идет о защите озера, например, санитарная вырубка. Словесно это указывает на болезнь и, как следствие, на якобы необходимость провести санитарную вырубку леса, то есть сплошную вырубку. То есть из-за отсутствия свободных и независимых СМИ информация о реальном положении дел на самом деле не распространяется. Я думаю, если бы о проблемах Байкала широко писали, люди бы попытались сделать все, чтобы его защитить. Ведь жизнь тех, кого мы встречали в Сибири, очень тесно связана с озером.
17: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Вы говорите о проблемах Байкала не на научной конференции, а в художественной галерее. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было научные знания превратить в выставочную инсталляцию? Почему вы выбрали именно такую презентацию для вашего исследования Байкала?
19: Для нас это был очень важный момент, потому что мы ехали в Сибирь с мыслью снять документальный фильм и сделать документальные фотографии об экологических проблемах. И когда мы, собрав все наши теплые вещи, оказались в Иркутске, то оттуда отправились к озеру в лодке, вверх по течению реки Ангара. Когда мы сошли на берег и впервые оказались у Байкала, мы в одно мгновение отказались от наших первоначальных планов. Потому что для нас знакомство с озером стало настоящим откровением. Оно оказалось еще более широким, таинственным, могущественным.

0: почему коренные народы Сибири верят, что озеро – это живое существо. Они называют его священным морем и верят, что оно живое, что оно дышит и обладает могущественностью. И вот благодаря использованию сложных отражений, благодаря атмосфере, которая вызывает эти эмоции, мы выбрали совершенно другой подход для презентации нашей работы. И это не просто намек на экологические проблемы, с которыми сталкивается озеро, но одновременно отблеск того, что будет потеряно, если мы не сможем защитить Байкал. Мы хотели сделать так, чтобы зрители смогли прочувствовать вдохновение, которое почувствовали мы, когда оказались на берегу Байкала.
1: Мы также посчитали, что одного средства недостаточно, что нам нужно прибегнуть к разным средствам, чтобы попытаться интерпретировать наш опыт. Поэтому мы использовали фотографии, а также создали 2-3-канальных видео, которые очень сложны с точки зрения визуальной и звуковой композиции. Мы используем оригинальную музыку, написанную на основе данных о климате, а также голосов одних из самых мелких существ, обитающих в озере, амфиподов. Их голос при других обстоятельствах не был бы слышен. Одновременно мы используем много текста, как написанного нами, так и отрывки из высказываний людей, с которыми нам довелось познакомиться, а также тексты ученых. В книге, вышедшей параллельно с выставкой, есть антропологическая, социологическая перспектива, взгляд ученого-лимнолога. То есть это своего рода мультимедийный комплекс, который задействует все органы чувств.
2: Вы упомянули в этом списке голосов и тех людей, которые живут рядом с Байкалом. Как они видят мир вокруг озера? Замечают ли изменения в связи с глобальным потеплением, которые наблюдают ученые? Как относятся к политическим решениям относительно Байкала?
0: Первое, что пришло мне в голову, когда вы задали этот вопрос, это одно из мест, где мы жили. Крошечная деревня под названием Бугульдейка на берегу озера. Нас принимал мужчина, который довольно долго рассказывал о своем опыте фермерства. А там мы испытали, что такое очень сильный холод. В книге есть его слова. Он говорил о том, что он маленький кусочек озера. «Знаете, Байкал — это я», — сказал он. Мне кажется, что это хорошо демонстрирует отношение местных жителей, которое, думаю, коренится в убеждениях местных. Они окружены шаманскими и буддийскими традициями, ведь в этом регионе находится и один из центров российского буддизма. Люди часто практикуют и то, и другое, но у них действительно есть ощущение, и мы об этом говорили также непосредственно с шаманами, что озеро Байкал – могущественное существо, и что у них есть глубокая и прочная связь с ним. Конечно, не все так чувствуют, многие люди утратили эту связь и теперь видят экономическую выгоду в использовании озера как ресурса. Мы, безусловно, это тоже наблюдали, но многие люди по-прежнему чувствуют связь с Байкалом, даже, может быть, большую, чем в подобных случаях чувствуют люди на Западе. При этом и это проблематично, так как один из местных религиозных лидеров, а мы общались с несколькими из них, сказал, что его молитва сильна, и он верит, будто Байкал сможет восстановиться сам, без помощи людей. В нынешней ситуации это ошибка. Нам кажется, что это снимает с людей ответственность, а мы считаем, что люди должны действовать. При этом связь с природой местных людей очень важна и нуждается в сохранении. Проблема в том, что если люди не понимают, что происходит с Байкалом, у них нет информации, то они и не могут помочь. Они могли бы помочь, если бы знали. Я имею в виду тех, кто живет вокруг озера. И это часть одной из проблем – пропаганды, которая сейчас проникает даже сюда. Как сказала Габриэла, поправки к закону о защите озера Байкал сформулированы так, будто они действительно помогут защитить озеро. Я уверен, что многие в это верят. Но это опасность и ошибка, поэтому мы хотели внести свой вклад в защиту Байкала. Это очень сложно сделать из-за границы, но чем больше людей знают о проблемах, тем больше у нас шансов на успех. При этом еще 10 лет назад, когда мы работали над различными социальными проблемами, мы говорили, что просто пытаемся повысить осведомленность о них. Сегодня мы считаем, что этого недостаточно. Мир во многих отношениях находится в кризисе. Экологический кризис – лишь один из них. По этой причине мы стараемся связать все, что мы делаем, с конкретным действием. В случае Байкала местные активисты считают, что ЮНЕСКО может оказать давление на правительство, что смысл деятельности этой организации в этом и заключается. И сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию и попытаться спасти озеро Байкал.
1: К этому хотелось бы добавить, что, глядя на историю, можно сделать вывод, что каждому авторитарному режиму приходит конец. Даже при таких режимах правда по крупицам просачивается. О том, что так и происходит, свидетельствуют протесты, которые были в Иркутске до подписания поправок. Кажется, там собралось около 300

0: 200 человек. Они держали плакаты против вырубки лесов тайги у Байкала. Некоторые из наших друзей, которые были там, сказали, что были разочарованы, как мало людей собралось. Ведь раньше протестовали тысячи. Но я вижу в этом маленький проблеск надежды, потому что люди понимают, что есть нечто большее, чем они сами, и ради этого они готовы пожертвовать собственной свободой. Это касается не только Байкала, а всех озер с пресной водой по всей Европе. Здесь у нас действительно есть возможность защищать и делать так, чтобы наш голос был услышан без страха преследования. Поэтому Байкал – это символ кризиса недостатка пресной воды, который мы переживаем во всем мире.
1: Вы отправились изучать Байкал после аннексии Крыма России. Повлияло ли это на то, как люди воспринимали вас и вашу работу?
0: Мы приехали в Сибирь осенью 2018 года. Да, это было после аннексии Крыма. Основанием для поездки был грант программы Фулбрайта. И я бы хотела коротко объяснить, что такое программа Фулбрайта. Это одна из невероятных возможностей культурного, дипломатического и академического обмена между Соединенными Штатами и более чем 100 странами мира. Это своего рода гражданская дипломатия. Программа была начата в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью углубления взаимопонимания между людьми и установления мира. К сожалению, в настоящее время в России эта программа не реализуется из-за политической ситуации. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Возвращаясь к 2018-2019 годам, мы провели в Сибири около 11 месяцев и были защищены статусом этой программы. Изначально мы должны были сотрудничать с одним из сибирских университетов, который пригласил нас обоих, Марка и меня, с тем, чтобы мы провели исследование. На работу отводилось 9 месяцев. Сейчас я понимаю, что из-за политических проблем они решили отменить приглашение. Поэтому в самый последний момент нам пришлось искать другой университет, который позволил провести наши исследования. Нас пригласили провести в этом втором университете несколько семестров. Поскольку мы художники, получившие исследовательский грант, посвященный изменению климата и окружающей среды, непосредственно затрагивающие озеро Байкал, мы не были связаны с политикой. Но вот эта отмена приглашения первого университета, я думаю, стала своего рода началом нашего знакомства с политическими изменениями в России.
2: Я бы добавил, что мы неоднократно ощущали некоторую подозрительность относительно того, что мы там на самом деле делали. Мы даже недавно узнали, что один очень интересный человек, с которым мы подружились и много времени провели в России, спросил ученого, с которым мы работаем, дескать, а что мы здесь на самом деле делаем? Что-то в этом роде. Но мне кажется, что такое подозрительное отношение было бы к любому, кто приезжает из Соединенных Штатов.
1: Художники Марк Исаак и Габриэла Булишева рассказывали о своей выставке «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу», где они представили результаты многомесячного исследования, которое они провели в Сибири вокруг самого большого пресноводного озера мира. Экологические проблемы, которые художники наблюдали на озере, были в центре внимания экспозиции. На фотографиях и видео Булишевой и Исаака запечатлены также эндемики озера Байкал. Например, голомянка – живородящая рыба, тело которой на 35% состоит из жира, которое не имеет чешуи и плавательного пузыря. Именно эндемики, виды флоры и фауны, которые можно найти только в озере Байкал, могли бы стать самой большой потерей для человечества в случае, если глобальное потепление изменит природные условия обитания Байкала, что может привести к гибели или значительному сокращению популяции. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Наши подкасты можно послушать на сайте свобода.орг или в доступных приложениях. С вами была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего вам доброго.
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
5: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
6: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
5: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
7: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
5: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов-бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, никогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
8: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тейн-Вариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
9: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
8: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
10: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
8: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
11: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
8: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Эдел Реалии мать одного из учащихся.
12: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам, и 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
8: Сумма неустоек, по данным Эдел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
13: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
8: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
5: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Иван.
5: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите, как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая смена тактики, как вы думаете?
14: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
5: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
14: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметом, и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
5: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона. Попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете. Он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
14: Ну, это же такие так называемые вот эти как-то карманные экселленс, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть не находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
5: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
14: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
5: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая, сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать, давайте послушаем.
7: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом, каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да? И кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
5: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
15: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
16: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, это будет 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
15: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
17: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
15: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
18: Ура! Ура! Ура!
15: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
19: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
15: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
20: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
15: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
21: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
15: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
5: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
7: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
5: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
14: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
5: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики, да, и так далее.
14: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
5: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 3 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 3 человек погибли в результате взрыва в ресторане в центре Москвы, где, по неподтвержденным официально данным, отмечал свой день рождения новый главком ВКС России. Не менее 6 человек погибли в результате падения украинского беспилотника на пляж в Геленджике. Иран отрицает договоренность США о возобновлении мирных переговоров и настаивает, что переговоры ведутся только с Оманом. Также сегодня.
1: Я жив и на свободе. Увы, пока не в России.
0: Признанный недавно иностранным агентом оппозиционный политик Борис Надеждин, пытавшийся баллотироваться в Государственную Думу, уехал из России.
2: Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
0: Это поздравление Владимира Путина с Днем железнодорожника, явно записанное заранее, единственное публичное выступление российского президента, опубликованное сайтом Кремля в воскресенье 2 августа, на следующий день после того, как 1 августа вечером в самом центре Москвы в результате взрыва на террасе ресторана «Балцероси», расположенного в Сталинской высотке на Кудринской площади, погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, более 2 десятков получили ранения. Ресторан в это время был арендован для проведения частного мероприятия. По данным Национального антитеррористического комитета России, взорвалось самодельное устройство, которое в ресторан пыталась принести девушка, сказавшая, что принесла подарок для виновника торжества. Судя по всему, устройство было приведено в действие дистанционно. Погибли сама девушка, охранник, остановивший ее и попытавшийся проверить посылку, а также один из посетителей ресторана. В первые минуты после взрыва в эфире российских федеральных телеканалов были прямые включения с места события. Вот что говорил, в частности, один из корреспондентов канала «Россия-1».
3: Я в данный момент нахожусь возле станции метро «Баррикадная». За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа, и на данный момент работает Следственный комитет. По последней информации, уже 4 погибших.
0: К утру упоминания о таком серьезном происшествии, как взрыв в центре Москвы, из федеральных каналов исчезли практически полностью. Только мэр столицы Сергей Собянин опубликовал заявление, в котором назвал случившееся терактом. При этом несколько телеграм-каналов сообщают, что 1 августа в ресторане «Балцероси» главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко отмечал свое недавнее назначение на эту должность, а также 55-й день рождения, который у него был в конце июля. В ресторане находились и другие высокопоставленные российские военные. Эту информацию власти никак не комментировали, зато обратило на себя внимание заявление посольства России в Риме, в котором говорится, что целью акции якобы было устрашение итальянских граждан, работающих в России. Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, говорится в заявлении посольства, в котором также упоминается, что при взрыве погибли 5 человек, хотя антитеррористический комитет официально сообщал о 3 жертвах. ВСУ в ответ на регулярные российские удары по регионам Украины продолжают массированные атаки на объекты в глубине России, а также на оккупированных территориях Украины. По данным российских властей, за последние сутки в результате ударов беспилотников и падения их обломков в аннексированном Крыму погибли 3, в Белгородской области 4, а в Краснодарском крае, где дрон упал на пляж в Геленджике, 6 человек, среди них 3 детей. Пострадали около 40, 17 госпитализированы. Как пишет издание агентства, к падению дрона на пляж могло привести то, что его сбили. Об этом изданию сказал представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team. В пользу этой версии говорит то, что звук выстрелов из автоматического оружия на видео смолкает, как только дрон начинает падать. Нанесен удар еще по одному складу компании Wildberries. На этот раз раз во Владимирской области. Этот склад является одним из самых крупных логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями Европейской России. С 18 июля поражены уже более 10 складов Wildberries, а глава компании Татьяна Ким заявляет о принятии мер безопасности, изменении логистических цепочек, в том числе и на территории других стран. Она обещает постараться компенсировать хотя бы часть ущерба, но настаивает при этом, что по закону ее компания ответственность за последствия ударов беспилотников не несет.
4: По понятным причинам детали раскрывать я не буду, но будьте уверены, мы каждый день модернизируем системы защиты. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей с вами общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.
0: Это была глава компании Wildberries Татьяна Ким. По оценкам издания Forbes, потери продавцов, которые торгуют через Marketplace Wildberries, в связи с украинскими ударами по складам компании могут достигать 280 миллиардов рублей. Что же касается ситуации на фронте в Украине, то российские войска, хотя и очень медленно, но продолжают продвигаться в направлении городов Славянск и Краматорск в Донбассе. При этом израильский военный аналитик Давид Гендельман попытки контрнаступления ВСУ на этом направлении считает маловероятными.
5: В принципе, кроме какого-то масштабного контрнаступления средств нет, но пока еще совершенно не видно, откуда бы у ВСУ были крупные резервы для того, чтобы провести такую операцию. Если на юге, например, на Днепропетровском направлении, мы тут и там видим какие-то контрнаступательные действия, пусть даже тактического уровня, которые сдерживают российское продвижение. На участке именно агломерации Славянск-Краматорск особо этого не видать. Ну, в принципе, там тоже ведутся встречные бои, сдерживающие действия, арьергардные бои и так далее, но какого-то более-менее заметного, скажем так, контрнаступления там не видать. А без этого, возможно, удастся россиян еще тут и там притормаживать на земле. Но это не какое-то принципиальное изменение, чтобы колесо повернулось в другую сторону. Ситуация ухудшается, если россияне продвинутся там, например, дальше на север, то это уже, разумеется, начнет угрожать украинским позициям западнее часа Яра. Станет вопрос, стоит ли уже оттуда отступать. Пока весь этот карман северо-восточной Константиновки создает фланговую угрозу для дальнейшего российского продвижения в Алексеево, Русковку и так далее. Если россиянам удастся схлопнуть этот карман, разумеется, это сразу облегчит дальнейшее продвижение внутри агломерации. Пока с этого направления украинские силы постоянно осуществляли угрозы, держались там долгое время. Пока не видно какого-то быстрого российского продвижения, но понятно, что дальнейшее такое прогрызание чревато тем, что все-таки россияне сумеют захлопнуть этот карман, но пока все еще идет очень медленно.
0: Мнение израильского военного аналитика Давида Гендельмана. Время свободы. По оперативным данным Банка России, с 1 по 30 июля включительно из банковской системы утекло наличными более 620 миллиардов рублей. Это рекорд для месячного оттока для текущего года и вообще абсолютный рекорд для июля. Всего же с февраля, то есть за последние полгода, банковские счета в России потеряли более 2,5 триллионов рублей. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: Вице-президент и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов, который проводил в четверг конференц-кол с аналитиками, назвал ситуацию одной из главных проблем и одним из главных вызовов для системы в целом. Стремительный рост наличности уже привел к дефициту ликвидности ряда банков и к росту ставок на денежном рынке. Впрочем, самое интересное в том, что вслед за населением опустошать свои банковские счета начал бизнес. По крайней мере, так считает финансовый директор крупнейшего российского банка. И основаны его оценки на резком снижении возврата наличных через инкассацию со стороны тех компаний и организаций, которые торгуют или оказывают услуги за наличные. Сейчас Наличные придерживают, чтобы выплачивать ими зарплаты сотрудникам, расплачиваться с контрагентами. Связь с повышением налогов тут прямая и очевидная. Наличные позволяют не платить налоги не только компаниям, но и их работникам, получающим деньги не на банковские счета, которые с недавних пор стали полностью прозрачны для налоговых органов, а в кошелек. Туда пока заглянуть современные технические средства никому не позволяют. Помимо ухода от налогов, есть и еще одна причина резкого роста наличных на руках у граждан и предпринимателей, которые в конечном итоге тоже люди, прекрасно отдающие себе отчет в том, что происходит вокруг. Ситуация в экономике с начала года стремительно ухудшается. Форс-мажоры следуют один за другим. То интернет-блокировки, то топливный кризис со всеми вытекающими последствиями, то удары по логистическим центрам, которые без последствий тоже не останутся. Гражданский бизнес второй год пребывает в депрессии. За примером далеко ходить не надо. 31 июля РСПП опубликовал индекс деловой среды, составленный на основе опросов предпринимателей. В июле он опустился до 42,4 пункта, при том, что показатель ниже 50 говорит об ухудшении экономической ситуации. И дело даже не в том, что июльский индекс оказался минимальным с начала года, а в том, что в последний раз выше 50 пунктов он был в мае 2024 года. Но падение оценок экономической ситуации как со стороны бизнеса, так и со стороны населения весной и летом этого года идет с заметным ускорением. Все уверены в наступлении кризиса и озабочены созданием кубышек на неминуемо приближающийся черный день. Причем таких кубышек, до которых государству не дотянуться. Отсюда и повышенный спрос на валюту, наличное золото, недвижимость там, где россиянам ее еще продают. До сентябрьских выборов, думаю, власти задействуют все ресурсы, чтобы удержать ситуацию. А вот после...
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который на президентских выборах в 2024 году безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом, а в этом году хотел выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах в Думу, уехал из России. В начале июля Надеждин был признан иностранным агентом, а потом оштрафован на 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики за то, что в одной из реклам стрима с его участием был продемонстрирован портрет основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вот как Борис Надеждин отреагировал тогда на признание его российскими властями иностранным агентом.
7: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
0: Еще в середине июля Борис Надеждин сказал, что обсуждал с членами семьи возможность уехать из России, но потом сообщил, что ему запрещен выезд, якобы из-за имеющихся долгов. Через несколько дней состоялся суд по его административному делу, и решение этого суда сделало невозможным участие Надеждина в думских выборах. Ну а сегодня в социальных сетях появилось видео с Борисом Надеждиным, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже.
1: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американский президент Дональд Трамп объявил в воскресенье вечером о возобновлении в понедельник переговоров между США и Ираном. Их точное время, место и состав делегации Трамп не уточнил. Днем ранее он сообщил, что страны-союзницы США на Ближнем Востоке, а также сам Иран, обратились к Соединенным Штатам с просьбой воздержаться от массированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре, о подготовке которых Трамп не раз заявлял. И вот как Дональд Трамп прокомментировал отказ от этих ударов.
8: Нас об этом попросили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. И Иран. Мы были полностью готовы. Как раз сейчас могла иметь место мощнейшая атака. Мы находились в полной боевой готовности. Однако, когда союзники попросили отменить операцию, нам пришлось сказать, что уж посмотрим. Причина этой просьбы, как мне кажется, заключалась в том, что существовало вероятное заключение соглашения. Речь идет о договоренностях по Армузскому проливу, а также о возможном новом соглашении, касающемся ядерной программы Ирана или, если угодно, его денуклеаризации. Я называю это именно денуклеаризацией Ирана. Сейчас мы общаемся с ними с помощью переговоров, которые должны начаться завтра днем. Посмотрим, удастся ли достичь результата. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Это позволило бы спасти множество жизней и избежать огромных потерь ресурсов и энергии. В противном случае на восстановление потребовались бы многие годы, а, возможно, некоторые последствия вообще невозможно было бы устранить. Предполагавшееся нападение стало бы крупнейшей военной операцией со времен Второй мировой войны и имело бы для Ирана катастрофические последствия. Именно поэтому они не хотели, чтобы мы предпринимали такие действия. Более того, Саудовская Аравия также выступала против этой операции, поскольку там считали, что соглашение неизбежно.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, уже сегодня, в понедельник, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран сейчас не ведет переговоры с США, а ведет их только с Оманом относительно определения временного маршрута для безопасного прохода судов через Армузский пролив. Вот фрагмент сегодняшнего брифинга Исмаила Багаи. «В настоящее время мы не ведем переговоров с Соединенными Штатами. Переговоры с Оманом сосредоточены на достижении взаимопонимания относительно маршрута, который обеспечит безопасный проход иранских судов через Армузский пролив. Наша цель — как можно скорее в консультации и в сотрудничестве с Оманом определить такой маршрут. Вероятно, эта мера будет носить временный характер и позволит обеспечить безопасность иранских судов в Армузском проливе. Таким образом, переговоры являются двусторонними и ведутся между двумя прибрежными государствами. Разумеется, в этом процессе могут появиться и другие участники, как конструктивные, так и деструктивные. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть прежде всего от Ирана и Омана». Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что ситуация в Армузском проливе принципиально не изменится, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду иранских портов. Вы слушаете «Время свободы». Лидеры 22 стран Европейского Союза потребовали от руководства ЕС немедленной и скоординированной реакции на миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута на побережье Северной Африки. На прошлой неделе в течение двух суток, по самым скромным оценкам, более 60 тысяч мигрантов нелегально прорвались в граничащий с Марокко эксклав Сеута, население которого составляет около 85 тысяч человек. При этом десятки людей утонули, пытаясь доплыть из Марокко до Сеуты. По состоянию на полдень 1 августа число погибших составило 67 человек. Прорвавшимися в Испанию марокканцами были в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал случившееся нападением на Испанию, отметив, что группировки, нелегально переправляющие людей в Европу, ввели мигрантов в заблуждение, сказав им, что согласно решению Испанского Верховного Суда, те из них, кто доберется до территории Испании вплавь, не будут немедленно депортированы. Речь идет о вторжении и нарушении территориальной целостности Испании. В ходе наших обсуждений с марокканскими властями стало очевидно, что причиной сложившейся ситуации является предвзятое толкование решения Верховного суда мафиозными группировками, занимающимися торговлей людьми. Что касается репатриации через границу, в частности возвращения лиц, которые вплавь попадают на нашу территорию, мы обратились с просьбой установить буи на волнорезе. Эта мера необходима прежде всего для исполнения решения Верховного суда и создания сдерживающего барьера, физического, а как минимум визуального. Это временное решение, которое будет действовать до тех пор, пока не будут приняты необходимые изменения в законодательстве. С административной точки зрения это позволит упростить процедуру репатриации непосредственно на границе и обеспечить исполнение решения Верховного суда. Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. Испанское правительство сообщило, что десятки тысяч мигрантов уже добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, кризис фактически преодолен, то есть почти все, кто проник в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Тем не менее, руководители 22 стран ЕС, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы указали на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации пребывания в стране, а следовательно и в Европейском Союзе, до 1 200 000 мигрантов, как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В их письме подчеркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жестко бороться с нелегальной миграцией, а не создавать впечатление, что нелегально проникнув в ЕС, люди могут иметь шанс легализовать свое пребывание. Также в письме сказано, что страны могут прибегнуть к восстановлению контроля на внутренних границах. И последнее на сегодня. Все последние недели одна из

0: Эти. Жаркая погода приводит к обмелению рек. Практически прекращено судоходство на Рейне в Германии. Из-за обмеления Дуная остановлена работа двух атомных электростанций в Венгрии и Румынии. Как ни странно, обмеление Дуная может помочь обеспечить более стабильное судоходство по реке в будущем. Об этом мне рассказал обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империй» Андрей Шарый.
1: Дунай зарегулирован на протяжении 80% своего русла, но сильные наводнения или сильные засухи, они вызывают, конечно, экономические проблемы самого разного рода. Прежде всего, они связаны, как ни странно, на первый взгляд, с нехваткой электричества, потому что на Дунае расположено много гидроэлектростанций, и дунайские воды охлаждают реакторы, по крайней мере, двух атомных электростанций, электростанции Пакш венгерской и электростанции Черноводы румынской. Реакторы этих двух станций почти либо полностью уже заглушены. В Румынии для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное функционирование электростанции на там, четверть или 10% мощностей, даже произвели управляемые взрывы нескольких рукавов Дуная для того, чтобы обеспечить приток воды для охлаждения реакторов. Считается, что на протяжении 5 или 10 следующих дней вот ситуация будет критическая, и Венгрия и Румыния недополучат значительного количества электричества, и на полях нашей беседы замечу, что недополучит электричество и Украина, которая получает электричество с Венгрии и Румынии. Это не единственная проблема, конечно. Есть и экологические сложности, связанные с этим. Есть и сложности такие историко-политические, что ли. В Будапеште под мостом Маргет нашли, например, мину времен или бомбу времен Второй мировой войны и смогли ее обезвредить. Конечно, сложности возникли с речным транспортом, потому что это одна из серьезных экономических артерий для Юго-Восточной Европы, и сейчас перевозка грузов остановлена или значительно затруднена. Теперь о причинах. Прежде всего, глобальное потепление как таковое, которое вызвало значительные колебания летних температур, и то сильные дожди, то засуха. Ожидается, что в течение ближайших пары недель улучшится ситуация в верхнем течении Дуная, в Австрии, Германии, а может быть, отчасти в Словакии. Там пройдут дожди, и русло речное наполнится. Что же касается низовья реки, что там одна из проблем заключается в том, что почти четверть речного сброса составляют воды, которые получает Дунай из одного из крупнейших своих притоков Савы. А еще, если посчитать румынско-венгерскую реку Тиса, то получается, что значительной части воды Дунай будет недополучать в течение ближайших недель. Но так или иначе, ситуация, конечно, нормализуется. И отчасти, я думаю, что нет худа без добра, потому что многие дноуглубительные работы или работы, связанные с чисткой русла реки, которые обычно очень затратные, сейчас страны Дунайского региона стараются осуществлять, используя вот это в данном случае выгодную погодную ситуацию.
0: Андрей, ну вы и в своей книге, кстати, описывали, как на поверхность при вот этих засухах появляются останки кораблей, флотилии. Расскажите подробнее об этом.
1: Да, действительно, это одно из таких наследий Второй мировой войны, потому что сейчас недалеко от сербского города Прахова, это чуть ниже по течению реки, чем расположена одна из крупнейших электростанций «Джердаб-2» на сербской территории. Там сейчас стали видны остовы многих судов, которые были затоплены в сентябре 1944 года по решению военного командования вермахта. Тогда ситуация была следующей. Румыния в августе 1944 года переменила свою сторону в войне, из нацистского союзника стал нацистским противником, и немцам пришлось уже под давлением наступления Красной и вот румынской армии срочно выводить свою флотилию, которая была расположена в Черноморском порту Констанца. Туда же были подсоединены суда Дунайской флотилии и суда, которые были угнаны из советских захваченных нацистской Германией портов, разные суда, и вот этот огромный караван, в котором было около 200 разного рода и боевых кораблей, и вспомогательных судов, он направился вверх по Дунаю для того, чтобы прорваться к Белграду, который тогда гитлеровское командование ошибочно, как потом оказалось, рассматривало как непобедимую крепость. И вот под командованием вице-адмирала Зиба, это огромная флотилия, вернее, речной караван, состоящий из почти 200 судов,

0: и растянулся на 25 километров, он поднимался по течению Дуная, постоянно обстреливался и вступал в какие-то локальные боестолкновения с советскими или румынскими боевыми частями. И, наконец, у города Прахова вице-адмирал понял, что невозможно будет провести выше по течению реки эту флотилию, он решил затопить караван. Это было контролируемое действие. Корабли затопили в шахматном порядке так, чтобы они фактически перегородили русло Дуная и сделали невозможным навигацию. Особо драматическим эпизодом было затопление госпитального судна «Бамберг», на борту которого было почти 1000 раненых, и по разным данным, то ли их вывезли, то ли их не вывезли. И до сих пор вот военные историки спорят о том, какова судьба этих, ну, в данном случае все равно несчастных людей, немцы они или не немцы, не имеет значения, вот они погибли или не погибли, будучи пациентами этого госпитального судна. И корабли остались лежать на дне, превратившись в вечную фактически проблему для дунайской навигации. За прошедшие десятилетия расчистили середину фарватера от них, около 100 метров только. И корабли, суда, груженные там зерном или металлом, они вынуждены становиться в очередь и ждать, пока будет возможность миновать этот узкий участок. В 1924 году началась реализация крупного европейского проекта, в основном на европейские деньги, стали быстро и серьезно, быстрее, чем прежде, поднимать эти суда. Это все невероятно сложная операция, потому что, во-первых, прошло много десятилетий, и корабли эти и суда лежат там под грузом песка и ила. Во-вторых, там непонятно, сколько снарядов и мин, но понятно, что они есть. И ясно, что это все очень серьезная и сложная операция. Ну вот за 2,5 года убрали около 20 судов, то есть более 100 еще лежат на дне. И то, что случилось сейчас, конечно, дает возможность как-то ускорить эти работы, хотя всюду, как вот пишут с места событий, вмешиваются дополнительные обстоятельства. Доставать стало легче, но поскольку очень жарко, то эти снаряды могут детонировать просто от высокой температуры. По-прежнему говорят вот об этом судне «Бамберг», которое было одним из самых тяжелых и больших, и оно ушло на дно и выл песок фактически до бортов. И когда говорят о том, что вот большие экономические потери сейчас понесет, что правда, дунайские страны, в то же время, если удастся расчистить от этих судов, часть из которых, вероятнее всего, будет параллельно сейчас решается, выставлена в каких-то военных музеях, что-то будет утилизировано, но, в общем, это важный исторический материал сейчас для исследования ученых, то будут сокращены расходы, связанные с простоем судов, о котором я упомянул. Это даст какие-то тоже значительные средства. Таким образом, эта операция, в конце концов, себя окупит.
1: Моим собеседником был специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империи», обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» 20 лет назад». Энциклопедия русской души. Русский католик.
5: Давайте послушаем Виктора из Омска.
6: Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я, в общем-то, видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленькая перебора. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то не укладывается в догмы человеческие.
5: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
7: Ну, я могу прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике Медбрейнен фон Зорге в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
5: А сколько было расстреляно?
7: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
4: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров.
2: Здравствуйте.
0: И православный священник, отец Тимофей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
0: отец Тимофей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, отец Тимофей. Мы с отцом Тимофеем на самом деле друзья. Вот, чтобы знали наши радиослушатели, что я дружу с православной церковью, а то тут иногда черт знает что говорят про меня. Тема нашей сегодняшней передачи – русский католик. Помните, в одной из прошлых передач, если не сказать в прошлую, одна дама, которая звонила нам на эфир, сказала, что ей неприятно слушать, что вот бывают такие глупости, которые говорят некоторые католические дамы тоже, и вот она рада, что она католичка. Я подумал, давайте сделаем передачу о русском католике, потому что эта тема актуальна. У нас и традиционно, и исторически, и сейчас достаточно много контактов с католическим миром, среди интеллигенции, среди просвещенных людей. С другой стороны, естественно совершенно, что эти отношения не гармоничны, то есть нет полной гармонии и частичной гармонии между православием и католицизмом. Куда идет, как развивается католичество здесь, в России, какие стоят перед ним проблемы, и вообще, как русская душа может стать католичкой, если она вообще это может сделать. Короче говоря, проблем довольно много, и, по-моему, проблемы интересные. Я хочу тогда предложить сначала отцу Игорю взять слово и рассказать о том, какая динамика сейчас в католической общине. Увеличиваются ли католики в России количественно и качественно? Что такое вот быть католиком в сегодняшней России?
3: Прежде всего, наверное, надо начать с самого происхождения этих слов, самой этимологии. Что значит русский католик? Я думаю, что русский католик и российский католик – это не одно и то же. Россия все-таки страна многонациональная и поликонфессиональная, как у нас сейчас принято говорить. И католики, они есть среди всех представителей, ну, среди очень многих, по крайней мере, национальностей, которые проживают в России. Не только среди так называемых традиционных католиков, то есть потомки поляков, литовцев, немцев, но и есть среди других народов. У меня в приходе есть этнические русские католики. Это, кстати, ядро прихода. Трудно говорить о каких-то корнях.
0: Уточним, что у вас московский приход, правильно?
3: Да, у меня приход в Москве, да. Трудно говорить о каких-то корнях. Вы знаете, я наспор могу на улицу выйти, и, наверное, большинство людей будут мне говорить, что у него какие-то корни, польские, немецкие или еще какие-то западные. Это ни о чем не свидетельствует. Нельзя все-таки католическую религию здесь определять по родоплеменному признаку. Но русские в смысле культуры, в смысле языка, в смысле менталитета, но человек, который может иметь различное происхождение. У меня в приходе есть и татары, которые окрестились и приняли католичество. Есть представители других национальностей, это и евреи, это и украинцы, армяне, и все это российские католики, все-таки они живут в России.
0: Как они объясняют вот свой приход именно в эту конфессию? Почему они стремятся к католичеству, ваше прихожане?
3: Есть несколько причин. Значит, первая группа людей – это те, которые традиционно исповедовались из католических семей, либо приехали в Москву с территории, где традиционно католики проживают, компактно. Но эта группа немногочисленна. Большинство людей на самом деле сознательно пришли в католическую церковь. Как правило, это представители интеллигенции, это люди, ищущие Бога, и люди, которых часто привели друзья, например, подруги, и они им по тем либо иным причинам понравилось. И они решили воцерковиться, решили стать католиками. Здесь необходимо обратить внимание на то, что все-таки наш менталитет, к сожалению, имеет такое родоплеменное часто отношение к религии, в том числе и к православию, и к другим религиям. И, конечно, католическая церковь по своей природе не может быть родоплеменной. Это не может быть церковь только поляков или немцев. Что такое католическая? Означает вселенская, целостностная. То есть это церковь, которая для всех людей, всех народов, всех культур, всех языков, менталитетов, уровней культуры, образования. В России получается, что костяк нашей церкви составляют именно представители интеллигенции.
0: Понятно. У нас на проводе Алексей из Москвы. Да, Алексей, ваше мнение о католицизме в России?
1: Добрый вечер. Дело в том, что у меня вопрос возник до того, как вы затронули, если можно так сказать, тему отца Александра. Да. Она для меня очень близка. Но мне хочется поставить вопрос не в том плане, как про это, на эту тему стали говорить, а мне бы хотелось, чтобы православный священник, католический священник сказали свое мнение о том, что думал отец Александр по поводу отношений, если можно так, взаимоотношений православия и католичества. Это две христианские ветви. Вот ваше мнение.
0: Хорошо, Алексей, спасибо большое. Тем не менее, давайте немножко шире сейчас возьмем. Отец Тимофей, испытывали ли вы лично, вы как священник, некоторое неудобство, что в России есть интерес, а может быть даже некоторая мода на католическую церковь?
2: Виктор, поверьте, никогда я ничего подобного не испытывал, потому что я считаю, что самое ценное и с точки зрения христианства, и с точки зрения современного общества гуманитарного, самое ценное для человека – это свобода выбора. Если человек по тем или иным соображениям для себя выбирает, скажем, в качестве наиболее правильного, ценного, близкого католическую церковь, которая, он считает, отвечает его внутренним потребностям, это его право, и никакого неудобства в этом случае нет ни малейшего основания испытывать. Более того, я вам немножко расскажу о том, как у меня произошло мое близкое, не книжное, но человеческое знакомство с католической церковью. Это произошло в 97-м году в Лондоне. В то время я был студентом Московской духовной академии, и нас направили на языковой курс в Лондон, в Челси была и есть католическая семинария епархии Вестминстерской, лондонской. И вот там я увидел реальных живых католиков, потому что до этого, естественно, мы изучали разные положения, богословские, касающиеся католицизма и православия, сравнительное богословие, какие-то другие богословские дисциплины, но вот человеческое общение тогда произошло, и с тех пор у меня очень хорошие отношения со многими людьми сохраняются, с кем я тогда познакомился, до сих пор мы дружим, мы видимся, и в этом отношении никаких неудобств я не испытываю. И, знаете, я сразу, наверное, сказал, хотел бы оговориться, что вот мое участие в этой передаче для себя я определил так, я не буду касаться богословских противоречий, потому что до нас с вами люди пытались друг друга убедить в процессе многолетних дискуссий, что или католичество, или православие более адекватно, или, скажем так, более правильно, более близко к апостольскому христианству, понимая те или иные положения. И у них ничего не получилось. Поэтому именно, наверное, вот в передаче интересно было бы затронуть вопрос социальный.
0: Вот и я его хочу затронуть. Сейчас я только дам слово Владимиру из Новосибирска. Ему все-таки звонить было далеко. Давайте его послушаем. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. В вашу передачу попала как раз в струю. Я чистокровный русский и католик.
0: Расскажите, почему вы стали католиком?
4: Ну, сначала я был даже не крещенным. Был атеистом. Ну, философский факультет Московского университета за плечами. Понимаете, что это такое? Вот. А потом я почувствовал, что культурно я принадлежу к христианству. И вот дальше осталось просто дойти до конца. Я... Честно говоря, наше, вот российское православие, я к нему отношусь, ну, скажем, это не мое. У меня очень хорошее отношение со старообрядцами-поповцами, вот, но с той церкви, которую называю официально, не сложились никогда.
0: Владимир, какие у вас главные претензии к православной церкви? Давайте уже откровенно говорить.
4: Понимаете, слишком близко она... Ну вот, ее попытки, по крайней мере, руководство превратиться, если не в официальную, то в официозную. Вот это меня отталкивало всегда. Ну, дальше, значит, я довольно тесно сошелся с баптистами, но у них оказалось, скажем так, ну, что-то не то. И вот у нас как раз действовал приход католический, я туда пришел в 94-м году и остался, крестился там, вот уже 10 лет я воцерковленный католик, повторяю, чистокровный русский. Что меня привлекает в римско-католической церкви? Меня привлекают две вещи. Первое, социальная доктрина, она очень хорошо разработана, начиная от энциклики «Рерум Наварум». Второе, меня очень привлекает как человека, ну, это меня непосредственно касается, так называемая доктрина деятельного гуманизма. В общем, интеллектуально и психологически это наиболее близкая конфессия христианства для меня, хотя, как скептик, ну, у меня при миропомазании я взял имя Фома Томас, прежде всего, вот тот Фома, который пытался поковыряться в ранах Христовых, скептик первый христианский.
0: Первого призыва, да.
4: Вот, по крайней мере, из всех христианских конфессий католицизм оказался ближе всего.
0: Понятно. Владимир, спасибо вам большое. Я считаю, что вы достаточно ясно свою изложили платформу и религиозную, и социальную. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это «Русский католик». Мы продолжим после объявления.
5: Что для вас означает свобода?
6: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
7: Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает. Когда ты что хочешь, ты и делаешь.
8: Но свобода означает не ущемление прав моих.
9: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
10: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
11: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
12: Наверное, когда нет зависимости.
13: Свобода – это раскрепощение.
5: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
0: Я бы хотел спросить и еще отца Тимофея вот о чем. Почему, как вы думаете, отец Тимофей, почему именно среди интеллигенции, среди просвещенных классов возникает это вот или мода, или тяга, или интерес именно к католицизму?
2: Виктор, я думаю, что среди интеллигенции возникает тяга ко всему, что относится к области человеческих знаний и, в том числе, к области духовной жизни. Я бы не сказал, что в этом отношении католическая церковь стоит как каким-то особняком. Да, и мы с вами знаем прекрасно, что российское общество сейчас переживает разные процессы и смотрит на Запад, а на Западе люди испытывают не меньше интереса и к буддизму, и к восточным каким-то религиям, а кто-то и к исламу, может быть. Да, поэтому в этом отношении общество свободно, и человек свободен выбирать. Я скажу, что не менее, может быть, интереса существует, естественно, к православию, но просто в этой стране православие традиционно. И поэтому, когда вдруг возникает интерес к чему-то традиционному, да, кто-то любит Пушкина, ну что? Естественно, да, и Пушкин – это первый писатель, которого, поэт, которого проходит в школе. А когда кто-то любит нечто необычное, вот тогда об этом сразу начинают говорить.
0: Понятно. Я понял, Ложмин. Давайте послушаем теперь даму. Ирина из Москвы.
14: Здравствуйте, Виктор.
0: Здравствуйте.
14: Вы так не любите со мной общаться, но я дозвонилась.
0: Ну, да, как же я не люблю? Я со всеми люблю.
14: Ну, вы знаете, вот я мне христианин. Кажется, что у нас интеллигенция переходит в католичество, потому что мы действительно 70 лет были такими атеистами, но в сущности вообще не выцерковленные люди, мы ничего не знаем. Ведь, понимаете, вот, например, мне что не импонирует в католичестве? Вот целибат, например, обет безбрачия священников. По-моему, это очень неправильно. Вот видите, сколько судят в мире педофилов-священников, понимаете? А ведь если бы они вот у нас, в православной церкви, пожалуйста, священник женится, выращивает нормальных, здоровых детей, воспитанных очень в такой среде, то общество пополняется очень интеллигентными людьми. Инквизиция, опять же, была в католичестве. Вот, ну, конечно, в католичестве много и хорошего, безусловно.
0: Например? Ира, например, что хорошего в католичестве?
14: Ну, что хорошего? Ну, я думаю, что вот у нас слишком, понимаете, наша православная церковь, в которой я отношусь и принадлежу, да, но вот она как-то совершенно очень догматична и совершенно ничего не меняется. Ну, скажем, почему обязательно службы должны быть на церковно-славянском языке? Вот в других странах даже православные церкви служат на тех языках, ну, стран тех, в которых живут, да?
0: То есть вы бы хотели ее осовременить, да,
14: немножко,
0: нашу православную?
14: Немножко, ну все, немножко. Потом у нас сам обряд очень тяжелый, надо же столько времени стоять, это многим очень тяжело. У нас же самый длительный обряд служебный, да, службы. А у них короткая служба, у них сидят, у них поют, и люди, которые не воцерковлены по-настоящему, они, конечно, переходят в эту веру.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо. Здесь, ну вот не подписывайтесь, господа, но все равно зачитаю, конечно, является ли верующим Виктор Ерофеев. Являюсь. Я вообще считаю, что человек творческий, писатель, он не может быть неверующий, потому что если ты пишешь, если ты действительно считаешь это не своей профессией, а своим призванием, то тогда ты понимаешь, что энергия этого писательства, эта творческая энергия, она приходит не из тебя. Когда ты пишешь из себя, ничего не получается, или получается очень скверно. Из какого храма отец Тимофей, спрашивает тот же самый аноним, из какого вы храма, отец Тимофей?
2: Храм пророка Ильи в Обыденском переулке, метро Кропоткинская.
0: А вот насколько оправдана эта передача, она оправдана ровно настолько, насколько не оправдано ваше нежелание подписываться, господин аноним. Давайте послушаем Виктора из Омска.
15: Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я, в общем-то, видел в церкви и католически, я был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то не укладывается в догмы человеческие.
0: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
16: Ну, я могу прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейн энд Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
0: А сколько было расстреляно?
16: Сколько было расстреляно? Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
0: Я полностью с вами согласен, мне кажется.
16: Заодно уж позволите мне ответить про педофилов.
0: Да. Самое Кстати говоря, наставит Александр из Петербурга, пишет, мне кажется, что Папа Римский не справляется со своими обязанностями в таком возрасте и состоянии, крестился, не помогает. Вот не знаю, кто Александр крестился, не помогает. Ну, значит, надо ему помочь как-то Александру. Почему так много у них голубых пастырей. Вот как бы волнует. Вот ответьте, пожалуйста.
16: У них у кого?
0: Ну, наверное, у католиков.
16: Не знаю. У меня нет, я не располагаю статистикой, но к вопросу, а вот сейчас самое такое основное обвинение, это вот целибат, педофилия. Вчера, по-моему, во Франции начался колоссальнейший судебный процесс по обвинению в педофилии, где на скамье подсудимых там что-то больше 60 человек. В основном это семейные пары. Так что мы видим, что и этот грех имеет, проявляет самые разные, возможно, какие-то условия социальные или там семейного положения создают для него большую питательную среду, но нельзя вот как бы на этом основании
0: Понятно,
16: строить обвинение.
0: Я хочу еще один вопрос задать отцу Тимофею. У нас тут на нашей передаче мы часто воюем по поводу еврейского вопроса. Некоторые радиослушатели считают, что евреи очень мешают России. Как вот в православной церкви, какая есть рекомендация, как надо относиться к евреям, живущим в России?
2: Вы знаете, я думаю, что и к евреям, к армянам, к кому угодно, к датчанам, голландцам, американцам надо относиться совершенно одинаково. Да? Мы видим образ Божий в человеке и должны относиться к другому так, как мы хотели, чтобы относились бы к нам, да, прежде
0: всего.
2: Вот ясная
0: и точная позиция.
2: Иного ответа нету.
0: У нас на проводе из Волгоградской области Юрий Владимирович. По-моему, мы уже с вами разговаривали, Юрий Владимирович, как-то раз, да?
17: Да, я не первый
0: да.
17: раз.
0: Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу русского католика. Будьте добры.
17: Что вы знаете, я являюсь сторонником свободы вероисповедания. Угу. Ну, это в конечном итоге дело их совести. Но у меня есть два вопроса к участникам.
0: Да, пожалуйста.
17: Первый. Есть ли в Москве греко-католический, ну, скажем, молельный дом, или, я не знаю, церковь какая-то? И второе. Ведь
0: Вы имеете в виду униатскую церковь,
17: да,
0: правильно?
17: Да, точно. Униатскую. Да. И второе. Меня интересует, я бы хотел, скорее всего, это отцу Тимофею адресовать вопрос, хотя он, не, может быть, не волен указывать за руководство Русской Православной Церковью. Почему Русская Православная Церковь стала противником появления католических епархий у нас здесь, в России?
0: Спасибо, очень хороший вопрос. Я единственное только должен сказать, что мы сейчас уходим на перерыв, пусть священники подумают, а я вам скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Кстати, отец Тимофей достаточно молодой человек, так что он принадлежит современному поколению. Тема сегодняшней передачи «Русский католик».
18: В эфире архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. «Русский католик».
19: Темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
0: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
16: Хором.
0: Хором поздравляем с женским днем.
16: С женским праздником.
0: Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
3: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
0: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
3: Извините, высока. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
0: Почему?
3: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоря, я, конечно, шучу, но вот это и есть...
0: Я тоже шучу.
3: Тот самый католический прозелитизм.
0: Хорошо, давайте мы...
2: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
0: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные?
18: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий привет. Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема нашей сегодняшней передачи «Русский католик». Юрий Владимирович из Волгоградской области просил узнать у отца Игоря, что же с униатской церковью делается здесь, на территории России, в частности, в Москве. Есть ли такая церковь?
1: В Москве существует греко-католическая община, община восточного обряда, не как приход, а как община. И она действует, там проходит богослужение. Кстати, о ее существовании знает хорошо и московский патриархат, никаких проблем здесь нет. На территории России зарегистрировано около 6 приходов греко-католической церкви в Сибири. Не так давно епископ Иосиф Верт, епископ Преображенской епархии в Новосибирске, был назначен ординарием, то есть главой, можно сказать, для всех греко-католиков, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Понятно, спасибо. Я еще к вопросу Юрия Владимировича добавлю вопрос Любови Юрьевны. Отцу Тимофею она пишет. Делается ли что-нибудь, а может быть, уже есть преемственность святых? Если это есть, у меня в сердце будет гореть солнышко, свет и надежда, что не все потеряно с Россией.
2: Ну что ж, я в порядке очередности поступающих этих вопросов постараюсь на них ответить. Дорогой Юрий Владимирович, я не знаю, по крайней мере, до меня не доходило, как до священнослужителей, какая-то внутренняя информация или официальная информация о том, что Русская Православная Церковь занимает позицию против распространения католических епархий на территории Российской Федерации. Это не так. Речь идет лишь о том, чтобы согласовывать действия свои с той церковью, которая традиционно на данной территории земного шара получила распространение. В данном случае речь идет о православии. И патриарх очень часто повторяет, что коль скоро Папа Римский, Иоанн Павел II, часто называет православную церковь церковью сестрой, то сестры должны жить в согласии и не пытаться за спиной друг у друга открывать новые какие-то епархии или приходы, а делать это по взаимному согласию. Я вам приведу пример. Когда сейчас строится православный храм в Риме, в честь святой Екатерины, то, естественно, вначале были получены все необходимые согласования, и только получив согласие католической церкви, этот проект был начат. Я знаю об этом не понаслышке, а от непосредственных участников. Это то, что я могу сказать, ответить на вопрос Юрия Владимировича.
0: Теперь преемственность святых. Вопрос от Любови Юрьевны.
2: Да, Любовь Юрьевна, ну, я не совсем, может быть, в полной мере понимаю, что вы имеете в виду под этим термином, преемственность святых. Если вы имеете в виду, если в церкви святые сейчас, то и православная церковь католическая в этом взгляде едины. Святые в церкви есть всегда. И независимо от того, прославлены или канонизированы, да, то есть официальная церковная власть объявила их святыми, или же пока еще нет, в церкви не может не быть святых. В этом отношении, конечно же, они есть. Ну и я знаю, что католической церкви постоянно прославляются новые святые, и точно так же православная церковь недавно прославила огромный сон новомучеников российских, тех людей, которые практически были почти что нашими с вами современниками и положили свои жизни за лишь тот факт, что они остались верными христианству, верными Богу. Конечно, святые же есть.
0: У нас Владимир Сергеевич из Москвы. Вы на проводе. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Добрый день. Я родился в Москве и был крещен в 46-м году в Илья-Обыденском переулке. Эта церковь любимая была патриархом. После смерти бабушки я не ходил в церковь. Я ходил редко, чтобы кого-то, ну, просто как бы поставить свечку, помянуть. Ну, на сегодняшний день я... Начнем с чего? Ведь Иисус Христос ведь ничего никого не делил. Он просто сказал, нет эллина, нету иудея. Он призвал людей к мировому братству. Да. А потом люди начали делиться, и люди воюют до сих пор. Католическая вера благословляла своих воинов, православная Византия благословляла своих воинов. Все время мир до сегодняшнего дня делится. Иудеи, которые признали Христа, они и были первые христиане, и они и распространяли эту веру. И мы всегда делили евреев и на жидов, те, которые не приняли Христа. Сейчас идет глобализация мира, и мы видим, что дьявол, который сидит, который коммерциализация мира, где хотят делать деньги, они весь мир душат. И мы не против кого-то, там, Ходорковского, Березовского, просто так. У нас своих людей, которые стали миллионеры и которые обсосали страну, их тоже много, и русских. Мы же не из-за того, что плохой еврей. У меня друг был еврей. Он умер, я его Гера Корсунский, я по нему плачу. Но дело в том, что и у нас есть черномырдины, которые бабки делали, и другие.
0: В общем, действительно, дело не в национальности, правда, Владимир Сергеевич? А дело в том, что одни умеют делать бабки, а другие нет. Вот, наверное, мы с вами умеем хуже, чем черномырдин, делать бабки. Значит, вот Вера Александровна пишет нам. Отец Тимофей упрощает тему, когда говорит, что интеллигенцию привлекает в католичестве новое. Это не так. Скорее, отталкивает современное православие, его агрессивность, нетерпимость, догматизм, оторванность от нужд народа. Вот как на вас наехали. То есть я имею в виду не на вас лично, но тем не менее. Что вы можете сказать, Вере Александровне?
2: Во-первых, я не говорил, что новое привлекает именно в католичестве. Я говорю о том, что внимание общественное именно привлекается к католичеству, потому что это не по-любому не традиционная для России религия. А что касается нетерпимости, традиционализма, то, Вера Александровна, переходите к храму Ильи Обыденного, я вам могу только сказать, никто не проявит к вам ни нетерпимости, ни агрессии, ничего-либо подобного.
0: Петр, у меня такое впечатление, что наши господа священники здесь очень как-то примирительно настроены друг к другу. Действительно, здесь существует такая прям гармония между сегодняшним католицизмом и православием. Но то, что люди хорошие, то, что люди душевные, духовные, это понятно, наши гости. Я говорю это с большим уважением и к той, и к другой конфессии. А на самом деле, если не говорить о вот этих внутренних столкновениях, они увеличиваются, уменьшаются? Что происходит, на ваш взгляд?
4: На мой взгляд, они не увеличиваются. И я бы не сказал, что есть какие-то вот столкновения какого-то такого глобального характера, как бы сказали. Есть определенные трения на уровне официальной межцерковной политики. Тут как бы у каждой страны есть какие-то свои взгляды. Есть люди. Опять же, возвращаясь к тому же, люди, из которых состоят церкви. Мне довольно много приходится общаться с православными. Я знаю, что среди православных есть определенная часть очень радушно настроенных по отношению и к католикам, и к другим христианам. Есть часть агрессивно настроенных ко всему, что не укладывается в их какие-то очень узкие рамки и видения. И есть большинство, которым, в общем-то, по большому счету, это, ну, которые особенно на эти темы просто не задумываются, которые настроены, я бы сказал, нейтрально. Среди католиков также, я думаю, но я сказал бы, что все-таки я, например, не знаю большого числа агрессивно по отношению к православным настроенных католиков. Но католики есть разные, и русские католики – это очень разношерстная публика. Вот обычно так склонны представлять таким гуманитарным интеллигентом в очках там, и так далее. Как-то на форуме русских католиков в интернете, есть такой форум, был проведен, как раз так был задан вопрос, мы себе представляем русского католика как такого гуманитарного интеллигента в очках. Расскажите о себе, кто вы такой? Оказалось, что там далеко не так много гуманитариев, очки носят, разве что солнцезащитные, в большинстве своем. То есть это очень разные люди. И я, например, знал одного русского католика, как бы знал, потому что просто давно его не встречал, у которого московский, кстати, католик, у которого была совершенно пролетарская профессия, и голосовал он за Ампилова, даже не за Зюганова, а за Ампилова. Понимаете, тут я знаю русских католиков.
0: Хотя здесь один наш слушатель пишет, что как раз вот именно православный священник может сесть с Зюгановым рядом за одним столом, а вот
4: католик может
0: за Ампилова проголосовать.
4: За Ампилова, хотя я знаю, что все-таки, ну, как бы, вот большая часть тех, кого я знаю, вот как-то они, у них были другие политические предпочтения, но это совершенно еще...
0: Отец Игорь, а вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки Папа Римский, который везде побывал в течение последних лет, так и не доехал до Москвы? Ваше мнение на этот счет?
1: Мое мнение заключается в том, что Россия не готова принять Папу Римского.
0: Просто и ясно. И Елизавета Гавриловна из Москвы. Вы католичка или православная?
5: Да.
0: Да, здравствуйте.
5: Я?
0: Да, вы.
5: Я христианка, евангельских христиан.
0: Понятно, ясно. Как вы относитесь к русским католикам?
5: Я только, знаете, хочу сказать, что Иисус Христос говорит. Почему? Потому что, во-первых, Он сказал, приду на землю, найду ли я веру на земле. Это раз. А во-вторых, всякая неправда есть грех. У-третьих, когда апостол Павел говорил с людьми, они говорили, что мы верующие, говорили, что мы имеем веру и все, а делали не так, как написано.
0: Гаврилов, спасибо. Вы, по-моему, очень-очень замечательная христианка, насколько я могу судить. Но скажите, пожалуйста, а вы в комсомоле бывали в советские времена или обошло
5: нет,
0: это?
5: Нет, не была.
0: А как же вам это удалось?
5: Вы знаете, меня Господь хранил, мне сейчас 82 года.
0: Я понимаю,
5: я благодарю Господа, что Он хранит меня-то всего.
0: Спасибо вам. Дай вам Бог доброго здоровья. Мы продолжим через минуту.
6: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
0: А я просто напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тут один слушатель спрашивает, сижу ли я в очках или нет. Это Александр из Санкт-Петербурга, такая игривая. Сижу в очках, потому что читать вот без очков не могу. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это русский католик. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Как у вас с вашей верой?
7: Здравствуйте. Я хотел вот католика спросить.
0: Давайте.
7: Правда ли, что верующий католик должен в конце года отдайте 10% своего дохода в католическую церковь.
0: Так это вас радует или напрягает, Георгий Георгиевич?
7: Напрягает.
0: Ясно, понял. Хорошо, будьте добры.
1: У нас нет никаких установок на церковные десятины. Так что успокойтесь, Георгий Георгиевич.
0: А вот нам звонит из Москвы Эва. Или Ева по-русски. Ева, вы с вашим прекрасным именем, вы какой придерживаетесь конфессии?
8: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня большой путь. Расскажите. Я прошла, даже и в мечети вру бывала, по Колонной горе все искала. Ой, в общем, и евангелисты, и баптисты, и адвентисты, и даже свидетели ГО, естественно, православие, ну и католицизм, ну понятно, по имени, да?
0: Ага.
8: Вот, короче говоря, пришла к
0: выводу... А вы правильно Эва или Ева?
8: Эва.
0: Эва, понятно.
8: Ну, говорю. Виктор, вы же грамотный человек, я так надеюсь. Транскрипция.
9: Да, нет, да. Я вижу, да, Эва. Да.
8: Ну, вообще, я, кстати, хотела по поводу грамотности. Это вашу книжку я когда-то попробовала читать, «Русская красавица».
9: Это моя книжка, конечно.
8: Виктор.
9: Ну.
8: Вы знаете, это невозможно читать человеку.
9: Да что ж вы говорите?
8: Если вы после этого говорите, что вы христианин,
9: да то... Да что ж вы говорите? А что, потому что невозможно?
8: То Владимир Ильич был трижды или 10 раз, или 1000 раз прав.
9: А почему, Эва, а почему невозможно читать «Русскую красавицу»?
8: Это невозможно читать. Ни вас, ни Сорокина, как книгу берешь в руки, начинается тряска, она выпадает из рук.
9: Сначала про меня, а потом про Сорокина.
8: Виктор,
9: да, я слушаю вас внимательно.
8: Я хотела бы вот Ирина Мамушина, постоянная слушательница, и Владимир Сергеевич Москвич.
9: Да, у нас они тут отметились, да.
8: Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, ну, поняли, что вот темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
9: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Рафиев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы всей нашей замечательной компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
4: Хором. Ведь,
9: хором поздравляем с женским днем.
4: С женским
9: праздником. Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
1: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
9: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
1: Извините, садка. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
9: Почему?
1: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я, конечно, шучу, но вот это и есть...
9: Я тоже шучу.
1: Тот самый католический прозелитизм.
9: Хорошо, давайте мы...
2: Дай бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
9: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные? Как вы думаете?
2: Спасибо за переадресацию. Виктор, я думаю, что все прекрасно понимают, что речь идет не об оценке личности человека. И в контексте имел в виду ваш, насколько я понял, вам так легче быть творческим человеком, когда в вашей личности присутствует вера. Вот и все. А является человек верующим или неверующим, и как он связан с творчеством, это совершенно другая история. Наверное, может быть, для отдельной передачи или работы. И здесь в двух словах можно ответить вот только так, что здесь другое имело
9: в виду. Я тоже хочу к вам, отец Игорь, обратиться. Как вы думаете, связь творчества и веры?
1: Прежде всего, надо понять, что означает неверующий человек. Неверие – это на самом деле оборотная медаль веры. И мировоззренческий атеизм, так называемый, это на самом деле не так уже плохо. Самое страшное для веры – это не атеизм мировоззренческий, а атеизм практический. Это вот состояние безбожия.
9: Равнодушие.
1: Равнодушие. Жизнь, как будто Бога нет. И вот это действительно серьезная проблема уже для человека. Это есть ситуация так называемого греха против Святого Духа. То есть ведь это не поступок какой-то конкретной ситуации человека, самодостаточности вот полной, наверное, неравнодушие.
9: Это, наверное, есть такая настоящая богооставленность какая-то.
1: Да, это и есть, да, потому что человек и, в этом, кстати, не нуждается.
9: Иногда возникает вот человек интересный, яркий, эстетически очень осмысленный, и вдруг какой-то провал, и как-то так страшно. И тут Валерий пишет: Ерофеев, вы решаете сейчас религиозные вопросы, вы-то во что верите? Ну, Валерий, если бы я не верил ни во что, то, поверьте, придумал бы передачу на какую-то другую тему. Для меня то, что в нашей студии собрались два интересных, ярких священника, для меня это вот это праздник для моей души. Валентина Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
9: Да, здравствуйте.
10: Мне хотелось узнать мнение православного священника, что должно произойти в России, чтобы она была готова принять Папу Римского.
9: Хорошо, спросим отца Тимофея, если он на это как бы уполномочен.
2: Вера Николаевна, да? Вера Николаевна, я...
9: Валентина Николаевна.
2: Валентина Николаевна, прошу прощения, только могу прокомментировать в данном случае слова отца Игоря. Я не знаю, что имелось в виду, но я знаю о том, что говорит святейший патриарх Алексей II, когда ему задают эти вопросы, он говорит о том, что много вопросов необходимо обсудить, в том числе и касательно того, что происходило и происходит в Западной Украине. Вопросы, которые касаются и касались захвата храмов и других каких-то очень болезненных моментов в наших отношениях, прежде чем этот приезд мог бы состояться и быть свидетельством взаимной уважения и христианской любви, а не просто поводом к каким-то дискуссиям и выяснению противоречий.
9: У нас очень большое и интересное письмо написала Елена Александровна. Вот я обратил внимание, что много критики идет в адрес православия, и я тут

0: Церковь не пускали группу негров, православных, кажется, эфиопов. Вот. Почему я прочитал ваше такое письмо? Мне кажется, что вот здесь отец Тимофей был абсолютно прав. Вот то, что у нас есть, то у нас есть. Но хочется еще что-то другого. Вот поинтересоваться, как там, как что-то другое. Но мне кажется, что у каждого народа есть своя дверь, вечность. И это так есть. И если другие люди захотят изменить эту дверь, это нормально. Но так вот взять и всем поменять двери вечности, это, наверное, сделать. У нас огромное количество сообщений на пейджер. Огромное вам спасибо. Я, наверное, не все прочту, только дам слово Виталию из Москвы. Да, Виталий.
1: Добрый вечер. Да. Я православный. Волей судьбы родился в России. Если бы он родился в Сирии, возможно, был бы мусульманином. Поэтому мог бы сказать, что я достаточно образованный человек, бывший военный офицер. Короче говоря, дело в следующем. Мне нравится вообще католицизм. То есть я изучал немножко. Но я бы сейчас хотел сказать, почему мне не нравится мое родное православие. Оно носит ярко выраженный ортодоксальный характер. А все ортодоксы, как известно, совершенно гнусные личности. Возьмите ортодоксальных иудеев, возьмите Аль-Каиду, возьмите мусульман. Это же просто изверги на теле человеческом.
0: Виталий, спасибо за ваш комментарий. Я все-таки не думаю, что ортодоксы и это фундаменталисты. То есть я имею в виду ортодоксы вообще фундаменталисты. И мне кажется, что существует большое количество людей ортодоксальных, которые отстаивают какую-то свою веру. В данном случае ортодоксальных я не имею в виду православных, которые отстаивают свою веру совершенно не фундаменталистским способом. Просто тут есть некоторое смешение слов. Очень быстро, отец Игорь, скажите, на улице Лескова строится католический храм очень долго. Когда будет построен?
2: Это не католический храм.
0: Ну что же, нам...
2: Это где улица Лескова, простите?
0: Улица Лескова. Нам подсказывает продюсер Новослободская.
2: Новослободская. Нет, это не католический храм.
0: Спасибо за очень активное участие наших радиослушателей. Как всегда, скажу, что, к сожалению, уже время кончается. Вы слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема сегодняшней передачи – «Русский католик». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева.
3: Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстый.
4: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
5: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
4: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Это Полина Галуева
7: и Виктор Кульганик.
6: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
7: И, конечно же, гражданина.
8: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
6: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
9: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
7: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
6: Мне казалось, что для аудитории

0: аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бар.
1: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это... герой нашего времени.
2: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
1: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
11: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
12: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
11: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
13: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
11: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов-бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабугополитех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
10: Будущее уже здесь, в развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабугополитех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
15: Вот так. С апреля этого года Алабугополитех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
16: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
15: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
17: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
15: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабугополитех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
18: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополитех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
15: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
19: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. там везет каким-то единицам, и 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
15: Сумма неустоек, по данным Идеалреалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
20: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
15: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
14: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Иван.
14: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая смена тактики, как вы думаете?
21: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
14: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
21: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметом и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
11: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
21: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, для подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить, довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
11: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
21: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
11: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать, давайте послушаем.
13: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, Способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
11: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
2: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
5: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
2: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Судженском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
22: Мною уже принято решение о проведении специальной военной операции.
2: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
23: Ура! Ура! Ура!
2: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
24: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
2: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
25: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
2: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
0: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
2: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
14: Ну вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
13: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
14: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить в этой игре дальше, но уже по-настоящему?
21: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую Октябрьскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают... Ну, простой пример. Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики, да, и так далее.
21: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Кажущаяся бесконечной, завораживающая водная поверхность крупнейшего пресноводного озера мира Байкала скрывает проблемы, с которыми столкнулись практически все пресноводные водоемы Европы. Потепление климата меняет температуру воды и приводит к гибели растений и животных, привыкших к другим условиям обитания. В случае Байкала речь идет о более насущной угрозе по сравнению с другими крупными водоемами, так как многие виды флоры и фауны обитают только здесь. Художники Габриэла Булишева и Марк Исаак решили привлечь внимание к происходящему в Сибири при помощи выставки. Научные данные, свидетельствующие об изменении окружающей среды, они превратили в фотографии и видео, чтобы каждый, кто далек от чтения докладов экологов, мог осознать, насколько важно прямо сейчас приступить к спасению озера, являющегося наследием всего человечества. Байкал включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Выставка «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу» в мае открылась в Праге и будет доступна зрителям до конца лета. Ее экспонаты основаны на исследовании, которое художники провели в Сибири, где они жили почти год. В интервью «Радио Свобода» Габриэла Булишева и Марк Исаак рассказывают о своей поездке в Россию и о том, почему они стараются привлечь внимание к экологическим проблемам озера Байкал. Мой первый вопрос к моим гостям: почему вы решили исследовать именно озеро Байкал?
5: На этот вопрос можно ответить двумя способами. Когда я была маленькой, мой дедушка много путешествовал, потому что он работал в Министерстве транспорта Чехословакии. Однажды он вернулся из Сибири и показал мне на глобусе это замерзшее чудо. Это волшебное место, где лед такой толщины, что позволяет проехать по поверхности поезду. И это сновидческое видение осталось в моих воспоминаниях. Позднее мы с Марком начали работать над проектами, связанными с изменением климата, экологическими изменениями, проблемами окружающей среды. И мы быстро поняли, что Среднесибирское плоскогорье, где географически расположено озеро Байкал, это регион, где изменения, связанные с глобальным потеплением, происходят гораздо быстрее, чем в большей части остального мира. По сути, как вода Байкала, так и воздух там нагреваются быстрее, чем в районе 10 крупнейших озер мира. Поэтому я задалась вопросом: как такое возможно? Это же Сибирь. Мой дедушка говорил: это же, знаете ли, замерзшее чудо. Так что сначала возникло любопытство. А потом мы, конечно, узнали, что это самое важное озеро в мире, потому что оно самое старое, самое глубокое и самое биологически разнообразное. Кроме того, это 1/5, примерно 20% мировых запасов пресной воды. Учитывая нынешнюю ситуацию со значительной засухой, от которой страдают более 2 миллиарда человек, не имеющих доступа к чистой питьевой воде, это место является самым важным на планете, которое нужно защищать. То есть мы хотели понять, что лежит в основе противоречия. С одной стороны, самое важное озеро, самый глубокий колодец пресной воды в мире. И при этом процессы глобального потепления, которые здесь происходят быстрее, чем в других частях света.
6: Мне кажется, что жителям Европы озеро Байкал знакомо, но многие из тех, кто вырос в Соединенных Штатах, никогда о нем не слышали. Поэтому с самого начала это был для меня новый опыт, когда мы узнали о тех фактах о Байкале, о которых рассказала Габриэла. Идея реализовать там проект показалась мне замечательной.
4: Какие признаки глобального потепления вы наблюдали на озере Байкал во время пребывания там?
6: Одна из самых важных вещей, которые мы наблюдали, подтверждается наукой. Ледяной покров Байкала очень важен для его здоровья. Все организмы, обитающие в озере, зависят от него, начиная от мельчайших организмов и заканчивая вершиной пищевой цепи, единственным в мире пресноводным тюленем, нерпой, которая, как нам кажется, является самым милым животным в мире. Выживание нерпы зависит от толщины ледяного покрова, а сейчас он сохраняется на поверхности озера менее продолжительное время и стал тоньше, чем раньше. Мы можем наблюдать это визуально на некоторых наших фотографиях, в том числе на снимке, помещенном на обложку книги, которая опубликована параллельно с выставкой. На снимке видны участки слабого льда посреди зимы, и от них поднимается пар. И это действительно признак того, что даже если большая часть озера замерзла, на улице очень холодно, вода в нем нагревается и проявляет признаки стресса, что крайне важно для здоровья Байкала. Это один пример. Еще один хороший пример связан с пляжами летом, потому что из-за усиливающейся жары в прибрежных районах разрастается много водорослей, которые затем выбрасываются на берег, превращаясь в вонючую массу, загрязняя берега. К тому же очень часто они токсичные. Это может привести к тому, что вода перекроет доступ кислорода, убивая дикую природу в прибрежных районах. И третье важное наблюдение. В водах Байкала произрастают изумрудно-зеленые губки, достигающие огромной высоты в местных условиях. Очень многие из них сейчас страдают от болезней и умирают. И это видно даже невооруженным глазом, когда идешь по берегу Байкала. Погибшие губки выбрасывают на берег, вместо зеленого цвета они становятся почти белыми, почти как кораллы. Иными словами, увидеть ущерб, который наносится озеру, можно разными способами. Также мне кажется важным отметить, что одновременно происходят два процесса, и нам не стоит говорить только о потеплении, потому что в прибрежных районах видно загрязнение, которое вызвано тем, что около Байкала практически нет очистки сточных вод, то есть уровень очистки там низкий. Это является источником загрязнения прибрежных районов. Там много азота, что, помимо жары, также способствует тем процессам, о которых я говорил, гибели губок, росту токсичных водорослей и так далее. The growth of toxic algae and so on.
5: Я бы добавила к этому еще и значительную засуху и лесные пожары. Буквально сегодня утром я смотрела на цифры. 3600 квадратных километров территории вокруг озера Байкал, которое находится или до недавнего времени находилось под охраной, уже поражены лесными пожарами. Я пыталась представить себе масштабы, поэтому посмотрела на размер Праги. Представьте, что это в 7,2 раза больше всей территории пражской агломерации. То есть вот такая по размеру территория сгорела. Это огромная проблема. И когда мы говорим о повышении температуры, то практически каждое лето ситуация ухудшается, лесные пожары становятся все масштабнее. Когда мы были в Сибири летом 2019 года, там произошел один из самых крупных лесных пожаров. Сгорела территория тайги размером с Бельгию, и мы стали свидетелями того, как 40 шаманов со всей Сибири приехали на остров Ольхон, который является самым священным островом для шаманов, чтобы вместе помолиться, прося о дожде и осознавая всю серьезность и масштабы лесных пожаров. Конечно, когда мы говорим о лесных пожарах, мы должны говорить об эрозии почвы. Мы должны говорить о дополнительных питательных веществах, поступающих в озеро вместе с эрозией почвы, что, в свою очередь, способствует росту цианобактерий и других водорослей.
4: Россия, с вашей точки зрения, делает недостаточно для спасения озера? It's just the
6: opposite. They're... Я бы сказал, что она делает все наоборот. Они совершают действия, которые только ухудшают ситуацию. Шокирует, как тесно это связано с войной в Украине. Можно подумать, что Байкал находится за тысячи километров от передовой агрессивной войны России. Но многие российские регионы несут на себе бремя войны. В ответ на западные санкции их заставляют стимулировать внутреннюю экономику. А это значит, что они отказываются от существующих мер по защите окружающей среды, хотя они должны действовать, и от помощи людям на местном уровне. Воспользовавшись ситуацией, они предложили отменить меры по защите озера Байкал, за которые годами боролись местные экологические группы. И это вылилось в принятие закона, известного как «Закон об охране озера Байкал». При этом в России действует своего рода программа, заставляющая людей молчать. один из активистов, которые не боятся говорить вслух, а таких осталось очень мало, недавно сказал, что этот год может стать годом гибели Байкала из-за закона об охране озера Байкал, потому что этот закон об охране, по сути, превратился в закон об уничтожении озера. Владимир Путин подписал внесение изменений в существующее законодательство, которое разрешает широкомасштабное строительство на берегах Байкала, а также сплошную вырубку здешних лесов в большем масштабе, чем мы наблюдали ранее. Если так и будет продолжаться, то это будет огромный шаг назад, который может действительно уничтожить озеро. Байкал при этом обязаны защищать, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но они, российские власти, не справляются с этой задачей. То есть это довольно серьезный кризис. Мы, конечно, знаем, что Россия совершает геноцид и экоцид в Украине. Но что шокирует не меньше, так это, что они готовы наносить вред собственной окружающей среде ради достижения военных целей. Вот почему наша книга, а теперь и выставка, появились именно сейчас, в такое печальное время, потому что угроз для Байкала стало намного больше. Вот почему мы хотим сказать об этом вслух и привлечь к этому внимание всего мира.
4: Говорят художники Марк Исаак и Габриэла Булишева, авторы выставки. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. О том, что ситуация может только ухудшаться, свидетельствуют и последние законодательные инициативы. В январе этого года стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий застройку любых уникальных природных территорий, включая заповедники и национальные парки. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» уже обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что предложенные поправки – прямая угроза всей системе особо охраняемых природных территорий России. Под обращением стоят подписи 89 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Законопроект предлагает добавить в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях раздел 9.1, позволяющий изменять границы заповедников и увеличивать и уменьшать их площадь, например, если в результате природных чрезвычайных ситуаций эти земли утратят особое природоохранное значение или если там понадобится разместить объекты оборонного или федерального значения. Но что это за объекты, в тексте не уточняется. В обращении к спикеру Госдумы ученые поясняют, что принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к масштабным изъятиям из состава особо охраняемых природных территорий земельных участков для хозяйственной деятельности, что причинит природным комплексам колоссальный вред. Любое строительство или добыча полезных ископаемых фрагментирует ландшафты, разрушает места обитания животных и растений, пишут авторы обращения. В законопроекте прямо допускается добыча полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках, запрещенная действующей редакцией закона об особо охраняемых природных территориях. А размытые права комиссий, которые будут решать судьбу заказников, могут привести к лишению ценных природных территорий охранного статуса, обращают внимание ученые, призвавшие Госдуму отозвать этот законопроект. Они подчеркивают, что система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет и является одним из ключевых достижений страны в сфере охраны природы. В своем обращении ученые говорят и о том, что законопроект противоречит действующему экологическому законодательству и международным обязательствам России по сохранению объектов всемирного наследия. Один из забайкальских экологов, с которым удалось поговорить моим коллегам, авторам сайта «Сибирь Реалии», рассказал в интервью, что задолго до появления законопроекта с поправками к закону об особо охраняемых природных территориях в буферной зоне озера Байкал развернулась незаконная деятельность российских компаний с привлечением китайского капитала, отчего сильно пострадали леса. Эколог, когда разрешили сплошные вырубки в центральной зоне Байкальского бассейна, вместе с другими коллегами фиксировал сбросы отходов в реки, уничтожение плодородного слоя и рубку леса. Также Байкал может пострадать от планов РЖД. Эта компания хочет проложить более короткий железнодорожный путь в Китай для усиления торговли и получить выгоду от того, что вокруг Байкала теперь разрешены сплошные вырубки. Художница Габриэла Булишева обращает внимание на то, что озеро при этом является охраняемым природным объектом ЮНЕСКО.
5: Поскольку Байкал включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в июле этого года эксперты организации будут проводить очередную встречу для пересмотра статуса некоторых объектов. В рамках выставки мы собираем подписи под обращением в ЮНЕСКО с призывом присвоить озеру Байкал статус природного объекта, находящегося под угрозой из-за того, что там происходит сейчас.
4: Вы работали в академической среде. Что говорят ученые о нынешнем кризисе? Могут ли они, с вашей точки зрения, повлиять на ситуацию и остановить политические решения о вырубке леса и строительстве на берегу Байкала?
5: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Мы провели в России 11 месяцев, то есть довольно долгое время, в 2018-2019 годах. Мы приехали по программе Фулбрайта, которая, к сожалению, из-за политической ситуации приостановлена. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Но тогда программа открыла нам двери во многие учреждения, то есть мы смогли поработать с некоторыми учеными людьми, которые посвятили свою жизнь изучению и защите озера Байкал. Мы общались с художниками, деятелями культуры, встречались с обычными людьми и одновременно с другими американскими учеными, которые тоже изучают Байкал. Что касается этой конкретной поправки к закону, я знаю, что ряд ученых высказывались и пытались напрямую обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать законопроект, потому что они понимают разрушительное воздействие законопроекта на уникальную экосистему. К тому же из-за санкций многие открытия российских и сибирских ученых долгое время не могли быть обнародованы за пределами России. В последнее время они стали все же публиковаться и в других странах. Таким образом, происходит обмен информацией между учеными всего мира. Я бы хотела также упомянуть наше тесное сотрудничество с американской ученой, профессором эмеритой Мариан Мур, которая почти 30 лет посвятила изучению Байкала. Она ездила туда каждый год и привозила с собой молодых студентов, тем самым способствуя укреплению дипломатических академических отношений между американскими и российскими учеными. Но это больше невозможно. Мариан Мур, которая посвятила большую часть своей жизни изучению озера, не может продолжать его изучать. Она, будучи ученой, которая опирается на точные данные, не говорит, что Байкал умирает. Но она сравнивала, и думаю, что это очень символично, Байкал с человеком, у которого случился сердечный приступ. Она сказала: «У нас остается надежда в случае, если мы начнем действовать немедленно, но если мы этого не сделаем, то можем потерять самое важное озеро в мире таким, каким мы его знаем».
4: А что касается российских ученых, есть ли у них голос? Отвечает Марк Исаак.
6: Я думаю, что у российских ученых есть голос, и некоторые из них были готовы высказаться, когда поправки рассматривались. Но одновременно многие молчат, потому что они понимают, что это может быть просто опасным из-за политики запугивания, которая нацелена на то, чтобы люди замолчали. Некоторые ученые стараются не высказываться, так как боятся, что под угрозой окажется их финансирование, что закроют их лаборатории. К сожалению, у людей в России нет достаточной свободы говорить то, что они действительно думают. Ситуация становится все хуже и хуже с каждым днем. Это касается и экологического сообщества, потому что еще перед нашим приездом крупнейшая и наиболее успешная организация, работавшая в интересах озера и тесно сотрудничавшая с учеными, Baikal Environmental Wave, была объявлена иностранным агентом и закрыта. А с началом полномасштабной войны это только ускорилось, и группы, которые раньше могли свободно высказываться в России и очень активно выступали в поддержку и в защиту озера Байкал, такие как Greenpeace, также были объявлены иностранными агентами, и их деятельность остановлена. Ключевые ученые, такие как Евгений Симонов, один из крупнейших экспертов в области защиты озера Байкал, работавший в России, вынужден был эмигрировать. По сути, в результате политической ситуации. Теперь он работает в Австралии. Это дает представление о том, что происходит с некоторыми важными голосами.
5: Недавние поправки в закон написаны довольно витиеватым языком. Я бы охарактеризовала это как пропагандистское использование языка. То есть употребляются фразы, как будто речь идет о защите озера. Например, санитарная вырубка. Словесно это указывает на болезнь и, как следствие, на якобы необходимость провести санитарную вырубку леса, то есть сплошную вырубку. То есть из-за отсутствия свободных и независимых СМИ информация о реальном положении дел на самом деле не распространяется. Я думаю, если бы о проблемах Байкала широко писали, люди бы попытались сделать все, чтобы его защитить. Ведь жизнь тех, кого мы встречали в Сибири, очень тесно связана с озером.
4: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Вы говорите о проблемах Байкала не на научной конференции, а в художественной галерее. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было научные знания превратить в выставочную инсталляцию? Почему вы выбрали именно такую презентацию для вашего исследования Байкала?
6: Для нас это был очень важный момент, потому что мы ехали в Сибирь с мыслью снять документальный фильм и сделать документальные фотографии об экологических проблемах. И когда мы, собрав все наши теплые вещи, оказались в Иркутске, то оттуда отправились к озеру в лодке, вверх по течению реки Ангара. Когда мы сошли на берег и впервые оказались у Байкала, мы в одно мгновение отказались от наших первоначальных планов. Потому что для нас знакомство с озером стало настоящим откровением. Оно оказалось еще более широким, таинственным, могущественным и неземным, чем описывал дедушка Габриэлы. И мы сразу поняли, что чисто документальный подход просто не соответствует тому, что мы переживали. Поэтому мы использовали экспериментальный подход с идеей вызвать у зрителя те же ощущения, которые мы испытывали, когда стояли на берегу Байкала. Благоговение, удивление, а также вдохновение. Таким образом, фотографии очень абстрактны. Абстракция – способ универсализации. Материал должен быть понятен каждому. Но это также попытка вызвать то ощущение, которое мы часто испытывали там. Насколько тесно человек связан с окружающим миром. У Байкала мы испытали это сильнее, чем когда-либо в жизни. Когда мы были там, нас охватило ощущение почти духовной силы, что позволяло глубже понять, почему коренные народы Сибири верят, что озеро – это живое существо. Они называют его священным морем и верят, что оно живое, что оно дышит и обладает могущественностью. И вот, благодаря использованию сложных отражений, благодаря атмосфере, которая вызывает эти эмоции, мы выбрали совершенно другой подход для презентации нашей работы. И это не просто намек на экологические проблемы, с которыми сталкивается озеро, но одновременно отблеск того, что будет потеряно, если мы не сможем защитить Байкал. Мы хотели сделать так, чтобы зрители смогли прочувствовать вдохновение, которое почувствовали мы, когда оказались на берегу Байкала.
5: Мы также посчитали, что одного средства недостаточно, что нам нужно прибегнуть к разным средствам, чтобы попытаться интерпретировать наш опыт. Поэтому мы использовали фотографии, а также создали 2 3-канальных видео, которые очень сложны с точки зрения визуальной и звуковой композиции. Мы используем оригинальную музыку, написанную на основе данных о климате, а также голосов одних из самых мелких существ, обитающих в озере, амфиподов. Их голос при других обстоятельствах не был бы слышен. Одновременно мы используем много текста, как написанного нами, так и отрывки из высказываний людей, с которыми нам довелось познакомиться, а также тексты ученых. В книге, вышедшей параллельно с выставкой, есть антропологическая, социологическая перспектива, взгляд ученого-лимнолога. То есть это

0: хорошо демонстрирует отношение местных жителей, которое, думаю, коренится в убеждениях местных. Они окружены шаманскими и буддийскими традициями, ведь в этом регионе находится и один из центров российского буддизма. Люди часто практикуют и то, и другое, но у них действительно есть ощущение, и мы об этом говорили также непосредственно с шаманами, что озеро Байкал – могущественное существо, и что у них есть глубокая и прочная связь с ним. Конечно, не все так чувствуют, многие люди утратили эту связь и теперь видят экономическую выгоду в использовании озера как ресурса. Мы, безусловно, это тоже наблюдали, но многие люди по-прежнему чувствуют связь с Байкалом, даже, может быть, большую, чем в подобных случаях чувствуют люди на Западе. При этом и это проблематично, так как один из местных религиозных лидеров, а мы общались с несколькими из них, сказал, что его молитва сильна, и он верит, будто Байкал сможет восстановиться сам, без помощи людей. В нынешней ситуации это ошибка. Нам кажется, что это снимает с людей ответственность, а мы считаем, что люди должны действовать. При этом связь с природой местных людей очень важна и нуждается в сохранении. Проблема в том, что если люди не понимают, что происходит с Байкалом, у них нет информации, то они и не могут помочь. Они могли бы помочь, если бы знали. Я имею в виду тех, кто живет вокруг озера. И это часть одной из проблем – пропаганды, которая сейчас проникает даже сюда. Как сказала Габриэла, поправки к закону о защите озера Байкал сформулированы так, будто они действительно помогут защитить озеро. Я уверен, что многие в это верят. Но это опасность и ошибка, поэтому мы хотели внести свой вклад в защиту Байкала. Это очень сложно сделать из-за границы, но чем больше людей знают о проблемах, тем больше у нас шансов на успех. При этом еще 10 лет назад, когда мы работали над различными социальными проблемами, мы говорили, что просто пытаемся повысить осведомленность о них. Сегодня мы считаем, что этого недостаточно. Мир во многих отношениях находится в кризисе. Экологический кризис – лишь один из них. По этой причине мы стараемся связать все, что мы делаем, с конкретным действием. В случае Байкала местные активисты считают, что ЮНЕСКО может оказать давление на правительство, что смысл деятельности этой организации в этом и заключается. И сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию и попытаться спасти озеро Байкал.
1: К этому хотелось бы добавить, что, глядя на историю, можно сделать вывод, что каждому авторитарному режиму приходит конец. Даже при таких режимах правда по крупицам просачивается. О том, что так и происходит, свидетельствуют протесты, которые были в Иркутске до подписания поправок. Кажется, там собралось около 300 человек. Они держали плакаты против вырубки лесов тайги у Байкала. Некоторые из наших друзей, которые были там, сказали, что были разочарованы, как мало людей собралось, ведь раньше протестовали тысячи. Но я вижу в этом маленький проблеск надежды, потому что люди понимают, что есть нечто большее, чем они сами, и ради этого они готовы пожертвовать собственной свободой. Это касается не только Байкала, а всех озер с пресной водой по всей Европе. Здесь у нас действительно есть возможность защищать и делать так, чтобы наш голос был услышан без страха преследования. Поэтому Байкал – это символ кризиса недостатка пресной воды, который мы переживаем во всем мире.
2: Вы отправились изучать Байкал после аннексии Крыма Россией. Повлияло ли это на то, как люди воспринимали вас и вашу работу?
1: Мы приехали в Сибирь осенью 2018 года. Да, это было после аннексии Крыма. Основанием для поездки был грант программы Фулбрайта. И я бы хотела коротко объяснить, что такое программа Фулбрайта. Это одна из невероятных возможностей культурного, дипломатического и академического обмена между Соединенными Штатами и более чем 100 странами мира. Это своего рода гражданская дипломатия. Программа была начата в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью углубления взаимопонимания между людьми и установления мира. К сожалению, в настоящее время в России эта программа не реализуется из-за политической ситуации. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Возвращаясь к 2018-2019 годам, мы провели в Сибири около 11 месяцев и были защищены статусом этой программы. Изначально мы должны были сотрудничать с одним из сибирских университетов, который пригласил нас обоих, Марка и меня, с тем, чтобы мы провели исследование. На работу отводилось 9 месяцев. Сейчас я понимаю, что из-за политических проблем они решили отменить приглашение. Поэтому в самый последний момент нам пришлось искать другой университет, который позволил провести наши исследования. Нас пригласили провести в этом втором университете несколько семестров. Поскольку мы художники, получившие исследовательский грант, посвященный изменению климата и окружающей среды, непосредственно затронули

0: затрагивающие озеро Байкал, мы не были связаны с политикой. Но вот эта отмена приглашения первого университета, я думаю, стала своего рода началом нашего знакомства с политическими изменениями в России.
1: Я бы добавил, что мы неоднократно ощущали некоторую подозрительность относительно того, что мы там на самом деле делали. Мы даже недавно узнали, что один очень интересный человек, с которым мы подружились и много времени провели в России, спросил ученого, с которым мы работаем, дескать, а что мы здесь на самом деле делаем? Что-то в этом роде. Но мне кажется, что такое подозрительное отношение было бы к любому, кто приезжает из Соединенных Штатов.
2: Художники Марк Исаак и Габриэла Булишева рассказывали о своей выставке «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу», где они представили результаты многомесячного исследования, которое они провели в Сибири вокруг самого большого пресноводного озера мира. Экологические проблемы, которые художники наблюдали на озере, были в центре внимания экспозиции. На фотографиях и видео Булишевой и Исаака запечатлены также эндемики озера Байкал. Например, голомянка – живородящая рыба, тело которой на 35% состоит из жира, которая не имеет чешуи и плавательного пузыря. Именно эндемики, виды флоры и фауны, которые можно найти только в озере Байкал, могли бы стать самой большой потерей для человечества в случае, если глобальное потепление изменит природные условия обитания Байкала, что может привести к гибели или значительному сокращению популяции. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Наши подкасты можно послушать на сайте свобода.орг или в доступных приложениях. С вами была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего вам доброго.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение. Чехословацкая операция войск Варшавского договора» в августе 68-го. Часть первая. Эфир 13 августа 98-го года.
6: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
7: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
8: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо большее, никогда не забудем. Никогда не забудем.
6: Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
9: Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

«Экслибрис». «Экслибрис свободы» еженедельно представляет новые тексты из России, зарубежья и наши переводы в рубрике «Впервые по-русски».

0: Слушайте литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.

0: Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. Все видеть, все слышать, знать. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах, в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического Союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.
1: Я

0: Генерал армии Александр Михайлович Майоров давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. Генералу сейчас 77 лет, и его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал Майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени. Через 30 лет генерал армии Александр Майоров впервые решился рассказать в эфире «Радио Свобода» свою правду о вторжении в Чехословакию. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал Майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
1: Мне, как командарму 38, картой и приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, опечатана печатью командующего войсками округа генерал-полковника Бесярина Василия Зиновьевича, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. С задачей выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки, а зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало, а зону ответственности полностью освоить за двое-трое суток.
0: Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Волтава 666.
2: Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма.
0: Коммунист Майоров не размышлял о сути приказа, отданного ему верховным главнокомандующим. Как не ставит этот приказ под сомнение и сейчас. Он размышлял лишь о том, как выполнить приказ. До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому. Рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
3: Это была, мне кажется, одна из первых, по существу, комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом. Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм. Это было основное. Второе, третье, это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании. Нам было ясно, что этот мир, в котором мы живем, что он разделен, что слишком маленькие, малосильные, чтобы изменили все эти положения в мире. Да, сил не хватало. Мы только хотели жить, как мы думаем.

0: Весной 68 года под давлением союзников чехословацкое руководство вынуждено было дать согласие на проведение на территории своей страны учений армий стран Варшавского договора «Шумава». 17 июня части армии под командованием Майорова уже стояли на востоке Словакии. Учения «Шумава» стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
1: Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, в Карпатско-Дуклинской операции, а потом позже, в 1956 году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж. И он как бы, между прочим, а перед ним на столе лежала карта-бланковка соединения частей 38-й армии, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за 2 года до ввода, но уже политическая интуиция и, очевидно, глубокий анализ Политбюро и лично Брежнева приводило его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов П.Ф. находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник ЧНА, командир авиационной дивизии, фамилии его капитан не запомнил, тепло поздоровался. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия, ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
1: Вводу предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. Встречи в Дрездене, в Варшаве, в Черной над Тисой, в Братиславе. Это все предшествовало военной акции. Ведь дело в парадокс в чем? И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел этого. Но события шли к тому, что если не ввести войска, опоздать на 2-3 недели, Чехословакия уйдет. Эта операция готовилась несколько месяцев и настолько тщательно была подготовлена, что практически за сутки эта огромная армада, 20 дивизий, организована, введена, а через трое, четверо, пятеро суток еще 10 дивизий. И Запад, НАТО, Соединенные Штаты не успели глазом моргнуть, Чехословакия, все осталось по-прежнему в Варшавском договоре, а организация и образование центральной группы войск дало Варшавскому договору выигрыш стратегически втрое, пятеро суток в случае военного конфликта.
0: Говорит Винек Шилган,
3: Мы знали, что наше понятие экономической и политической жизни, что наше понятие демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда и других, потому что их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Не то немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Личность Брежнев много раз. Осуществлялись всякие такие конференции, скажем, в гражданах. Потом разговоры между отдельными партиями, посредством ихних этих партий, скажем, венгерской или польской партии, попытались повлиять на руководство тогдашнего Союза. Но Брежнев, видите ли, это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, что здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее. Объяснить это было вообще невозможно.
2: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. Подполковник П. Бенедикт заявил: «Если понадобится, мы примем все меры для разгрома реакции вплоть до применения оружия. В этой борьбе мы всегда уверены в помощи советской армии». По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Пренебрежение к уставному воинскому порядку проявляется во многих вещах. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины. Подобные фотографии висят в клубовных и казармах. Большинство офицеров выражали свое недовольство тем, что правительство ЧССР в свое время решило создавать новую армию на опыте советских вооруженных сил.
1: Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. Дело в том, что за последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было эта проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее. Вот что было опасно. А все-таки чехословацкая армия имела большие традиции. К августу 68 года эта армия была почти полуразложенной.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Говоря о процессе демократизации, начальник политотдела корпуса высказал мысль о том, что развитие свободы критики зашло слишком далеко. Ее используют недоброжелатели против партии, подрывают ее авторитет в целом. Дело дошло до того, что некоторые первичные партийные организации не подчиняются вышестоящим политорганам. К примеру, главное политуправление ЧНА и руководство политорганов решили выдвинуть делегатам съезда кандидатуру начальника политотдела корпуса товарища Махачика. 44 парторганизации поддержали его, а 8 отказались, мотивируя тем, что будут выдвигать свои кандидатуры. оказались неизбранными на съезд министр обороны ЧНА, начальник главного политуправления и генштаба.
0: Говорит Винек Шилган.
3: Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все, что надо объяснить этим людям в Союзе, которые стояли во главе государства.
4: Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, která дозад бодá дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už без чезику, však díky за железné holубички миру, a díky za polibky z хуті hořких мандлі, в країне přelíбезне завраждили віру. На цесте рудые шипки, яко помник подлих.
5: Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
4: Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
0: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Продолжим через 2 минуты.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

0: Дело и деньги. Каждую пятницу в 19.10 на волнах Радио Свободы. Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги. 50 минут в мире бизнеса». Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19.10, суббота утром в 3.10 и 6.10 и днем в 11.10 и 17.10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала-майора.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Девочка.
1: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Вечером 20 июля у расположения одного из мотострелковых батальонов при содействии офицеров ЧНА были задержаны три человека, подъехавших на автомашине западногерманским номером ФАР-889, производившей звукозаписи, съемки наших колонн фотоаппаратами и телекамерой. Среди них Вильям Йозеф Лауглин, гражданин США, репортер компании CBS News, новости. Герхард Шварцкопф, кинооператор СФРГ. Герман Бернт, звукооператор СФРГ. Визитную карточку и разрешение на фотографирование им выдал директор чешского телевидения Ервин Велда. На место задержания были вызваны представители госбезопасности ЧССР и сообщено об этом в Прагу. Задержанные отказались отдать заснятые пленки. Из Праги последовало указание акт не составлять, извиниться и отпустить арестованных. Прощаясь, американец сказал нашим офицерам: «Вы хорошие парни и делали свое дело, а я свое дело сделал».
2: Фрагмент из книги Сдэнека Млынарджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты всех нас так подвел». Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западногерманские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы. А вы нас не слушаетесь.
3: В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. Социалистическое Содружество демонстрировало свое единство. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
4: С Гомулкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развал, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице. Кстати, вот эта власть валяется на улице, это и Гомулка говорил. Эти же слова как бы повторил и Вальтер Ульбрихт. И правильно сделали генотси, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. У каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя как драматург. Не давал сразу согласия, но в конечном счете и он согласился. Политические руководители и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну, участниц этого Варшавского договора, это акт исключительной остроты. Он мог привести к столкновениям, а отдельные где-то и были.
2: Фрагмент из книги Сдэнека Млынарша «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Даже во время неофициальных бесед Гомулка и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о Кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.

0: У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало. Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач. Величенство кат, молиться, как си пчало,
1: величенство кат. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Говорит Винек Шилган.
2: Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартии аж Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай, это государственные власти и компартии, говорит, нет, такого решения мы не признаем. Не поняли, о чем идет речь. Я уже говорил, что такие люди, как Брежнев, были, в общем, им не было можно ничего объяснить. Они приняли вот одну мысль, а будет по-нашему. Мы правы. Они не правы. Не только в познании вещей, но потом в средствах, которые приняли, как, например, вступление войск. Да. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономиках, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
3: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия – печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, разбила 5 семей. И подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
4: Фрагмент из документа «2000 слов». Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать, власть – властвовать, руководители – руководить, выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти – нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены. Честность стала бесполезной. А об оценках труда по способностям не приходится и говорить.
1: В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет. «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, Радио Свобода за 1-10 августа 1968 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора, тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовятся к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания. Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов Часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны. Двоеначальников, приказ советского политического руководства, довел министр обороны СССР маршал Андрей Гречко.
5: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: Андрей, ты проработай и подготовь. А когда на Политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить. Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск, предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война.
6: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
4: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.

На волнах Радио Свобода вы слушали программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Программу подготовили Елена Коломейченко, Владимир Ведрашко и Андрей.

Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.

на небе тучи, и каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, народ мой.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». «Как это было 20 лет назад?» – вспоминает Александр Гиннес.
1: «На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные потому, что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
2: Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той

За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.

0: Программа «Подбирает» и ведет Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной.

0: Потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
2: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Идет война народная, Троянская война. На экраны вышел самый ожидаемый блокбастер 2026 года – «Одиссея» сэра Кристофера Нолана. Копья ломаются, и шлемы трещат не только под стенами древнего Илиона, Трои, но и в социальных сетях. Я не вспомню ни одного фильма в недавнее время, который вызывал бы такую ожесточенную критику и такую ожесточенную дискуссию. Чем же недовольны критики фильма? Стоит ли опрокидывать античный миф в современность? И может ли Елена Прекрасная быть изображена чернокожей актрисой? Обсудим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Одна из самых ожидаемых кинопремьер года – «Одиссея» Кристофера Нолана. Еще до выхода картина стала предметом ожесточенных споров. Фильм бьет рекорды по кассовым сборам, но обсуждают его не меньше, чем смотрят. Главный повод для дискуссий – не спецэффекты и не сюжет, а попытка по-новому переосмыслить один из главных текстов мировой культуры. Критики спорят, насколько допустимо переносить античный миф в современный культурный контекст. Одни считают, что классика должна оставаться в верной исторической эпохе. Другие напоминают, античные сюжеты всегда переосмысливаются с каждым новым поколением. Особые споры вызвал кастинг. В соцсетях обсуждают, может ли Елена Прекрасная, ставшая символом античной красоты, выглядеть иначе, чем ее представляли веками. Спор вокруг «Одиссеи» давно вышел за рамки кино. Для одних фильм стал очередным примером культурных войн вокруг репрезентации и исторической достоверности. Для других – доказательством того, что классические произведения продолжают жить, потому что каждое поколение задает им новые вопросы. Почему сегодня так рьяно обсуждают новую картину Нолана? И кому принадлежат мифы – прошлому или настоящему?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется кинокритик Антон Долин. Антон, привет.
2: Сергей, привет и всем привет.
0: Можно как-то в двух словах сказать, понять, почему такой, ну не скандал, но такая дискуссия ожесточенная? Я, честно говоря, не вспомню вообще за последние десятилетия, по меньшей мере, чтобы люди так обсуждали, причем что, да, фильм о событиях 2800 лет тому назад, античный миф. Это запрограммировано было Ноланом, такая дискуссия? Или это как-то он рванул, попал в какой-то непонятный нерв?
2: Я никогда не поверю, что это было запрограммировано. Вообще, я бы хотел уверенно отнести к разряду конспирологических любые теории о том, что хайп, так называемый, продуцируют сами авторы фильма, студия, спродюсировавшая это. Они же вбрасывают какие-то легенды для того, чтобы люди побольше вокруг этого кричали и тем самым привлекали к фильму внимание. То есть, с моей точки зрения, это чистая теория заговора и чушь. Нолан, тем более, ну, как бы он очень популярный режиссер, очень любимый зрителями по всему миру. Но ты, наверное, помнишь его предыдущую карьеру. За эти 30 лет он ни разу не сделал фильма, который вызывал бы вот такое вот резкое отторжение, да, у каких-то культурных воинов. Значит, это просто не его стратегия. С какой стати вдруг человек, которому давно перевалило за 50, который победил только что на «Оскарах», который, в принципе, является одним из лидеров народной кинолюбви, это факт. Да, вот есть такой показатель, он считается наиболее объективным. Первые 250 мест в списке IMDb, самого популярного в мировом, не только американском, интернете, базы данных кино. И там люди просто голосуют за свои любимые фильмы. И причем это голосование все время меняется, новые появляются пользователи, снова голосуют. Вот и в 250 топовых позициях у Нолана рекордное количество, по-моему, 8 его фильмов туда попали. Больше, чем у Спилберга, больше, чем у Кэмерона, больше, чем у Хичкока, больше, чем у кого угодно. Больше, чем у Тарковского, больше, чем у Куросавы, которые там тоже представлены. О чем это говорит? Нолана и так любят, Нолана и так ждут. Ни ему, ни его продюсерам совершенно не уперлось специально придумывать скандал. И все, кто так говорят, очень плохо понимают функционирование механизмов общественного мнения. Все-таки, если кто-то решит какой-то фильм веско заканцелить, ну, не знаю, станет известно, что автор этого фильма что-то сделал нехорошее, или актер сделал что-то нехорошее, или сам фильм, не знаю, оправдывает то, что общественное мнение считает злом. В этой ситуации фильм теряет зрителей, а не обретает. То есть мнение о том, что плохая реклама лучше никакой, ну, может, и лучше никакой, но у Нолана было много хорошей рекламы, плюс очень хорошая репутация, которой добавлять специально какие-то пачкающие в теории его репутацию.
0: Ну да.
2: Разведения не было ни у кого нужды.
0: Так что да, откинем эту теорию, но тогда в любом случае остается вопрос, что же так зацепило, что же так рвануло и почему именно «Одиссея» встала в центре нынешних культурных войн?
2: Ну, у меня есть простое такое корневое объяснение, не буду на нем настаивать, но мне оно кажется в соответствии с принципом бритвы Оккама как бы основополагающим. Как когда-то писал Хорхе Луис Борхес, не самый глупый человек. Есть всего четыре сюжета.
0: Истории, да.
2: Четыре цикла называется эта его новелла, очень короткая, на полстранички. Четыре истории. И первая из них, это, собственно, есть Троянская война. Но не сама война, а просто вот война двух армий, двух государств, двух народов, осаждающие крепость и те, кто засели в этой крепости, надо взять ее приступом. Ну, Троянская война – это, наверное, самое известное воплощение этого мифа, который, конечно, много где еще присутствовал. Есть миф о возвращении героя домой. Это два мифа из четырех. Вот Нолан взял и их объединил. Почему я говорю объединил? Потому что для тех, кто читал «Одиссею» Гомера, а не просто пересказ мифа о Троянской войне, Куном, например, или кем-нибудь еще, они знают, что «Одиссея», она не про взятие Троя, про то, что было потом. Но фильм Нолана, он о взятии Трои, которое, кстати говоря, в «Илиаде» тоже не описано. Оно описано в «Энеиде» у Вергилия. Вергилию принадлежит, наверное, самый знаменитый в древнеримской литературе, самое знаменитое переосмысление Гомера. То есть переосмысление Гомера, его эпоса, они туда восходят. К Древней Греции, к Эсхилу и Софоклу, они уже это делали, и Еврипиду, а потом к Вергилию. Как известно, «Илиада» – это история про то, как ахейцы все-таки одержали победу над троянцами. Но это только эпизод войны, но заканчивается это тем, что Ахиллес, самый мощный воин ахейцев, убил Гектора, полководца троянцев. Простите за спойлер. Наверное, для многих это все новость. Вот. Да. Но Вергилий описал историю со стороны троянцев. И его Одиссей, то есть странник, он троянец, Эней. Вот, и глазами Энея описывается тоже в качестве флешбека, он, как и Одиссей, вспоминает о своих странствиях, Эней вспоминает о взятии Трои. Вот как Троя пала, история Троянского коня, рассказано это у Вергилия. Вот, но тем не менее, это тот самый миф. Миф о взятии крепости, отвлечемся от Гомера, этот миф пересказывали и до Гомера, и тем более после. И миф о возвращении героя домой – это два из четырех основополагающих мифов. Если мы перенесем их на наши дни, в совсем упрощенной, опять же, форме, это миф о вечной войне, где нету правых и виноватых, страдают все. И это миф о бездомности, скитаниях, о человеке вне дома, который мечтает и никак не может вернуться домой. Сейчас человечество, наверное, я могу позволить себе сказать слово «человечество», а не называть какую-то конкретную нацию, вновь переживают на правах такой мощнейшей ретравматизации коллективной два этих мифа. Вот, и вот берет самый популярный, еще раз, в истории современный режиссер, самый, это подтверждено статистически, самый любимый публикой режиссер, два главных мифа из всего четырех существующих и объединяет их в один фильм. Ну, все совершенно очевидно,
0: да.
2: Что это всех заденет за живое немедленно, это... и не будет того человека, для кого это будет чужой темой.
0: Понятно. Это да, это близко людям, действительно, популярнейший режиссер и главных два мифа из четырех, перечисленных Борхесом. Но мне кажется, что здесь очень интересно получается то, что миф о войне переосмыслен. И мы вместо такой глорификации войны, которую мы тянули, так сказать, такого красивого графичного описания войны, как мы видим и у Гомера, и у Вергилия, мы получаем антивоенное высказывание. Мне кажется, вот это больше всего возмутило людей, которые неожиданно встали на защиту не знаю чего, античного мифа или своего детского прочтения «Илиады» и «Одиссеи». Неожиданно мы имеем... как бы Одиссею для пост, вот ты уже сказал, это посттравматического общества, рефлексирующего Одиссея, страдающего, травматизированного Одиссея. И мне кажется, что вот это почему-то больше всего напрягло людей. Не герои в блистающих доспехах, а глубоко уязвленный человек.
2: Ты, конечно, прав. Но если ты мне позволишь, я себе позволю несколько «но». Да? Значит, вот с чего начну. Люди отстаивают, когда они сражаются с Одиссеей Нолана, вот главная сейчас война троянская, они отстаивают собственные стереотипы. Они вовсе не сражаются за Гомера или Вергилия. Я очень жду этого фильма давно и давно думаю о том, как троянская война ложится на нашу реальность. Главный американский фильм прошлого года «Битва за битвой», но это 100% тот же самый миф о троянской войне. Там даже можно идентифицировать вот эту вот Трою, крепость, кто Гектор, кто Ахиллес, кто Елена Прекрасная. Все это там есть. Основа этого мифа там уже есть. Ну, там это просто для примера. Это главный прошлогодний фильм, за который тоже немало копий сломали. Просто чтобы показать, что дело не только в Нолане, не только в этом фильме. Люди воюют, защищая то, что... Это же война. Война, когда ты что-то свое защищаешь от нападения, правильно? Вокруг фильма тоже война. Разные люди защищают разное. За последние две недели этих особенно активизировавшихся войн в интернете, я как защитник фильма, наоборот, сначала защитник Нолана на право его высказывания и защитник Нолана на то, чтобы не подвергаться нападкам до выхода фильма, то есть я фильм еще не видел, Нолан совершенно не мой любимый режиссер, надо сказать, хотя этот фильм мне очень понравился. А потом защитник уже Нолана, когда я посмотрел фильм и понял, о чем этот фильм и зачем. Это не было изначально понятно. Так вот, есть те, кто нападает на этот фильм, ну, по своим формальным триггерам. Их главный триггер – это то, что Голливуд защищает левые идеи. И так называемый «воукизм», не знаю, вымышленное это или реальное понятие, мне трудно уже сказать. И что весь фильм сделан для того, чтобы внедрить в сознание людей, что Елена была черной, а не белой, а еще, что там воевал, сначала почему-то считали, что это будет Ахиллес, хотя Ахиллеса в «Одиссее» нету, да. Значит, трансгендер. Речь идет
0: Синон,
2: о...
0: да.
2: Да. Это, на самом деле, персонаж Синона, совершенно другой персонаж. Вот. Успели просто высмеять со всех сторон. Вот он могучий греческий воин, посмотрите на него, 1.5 метра ростом. Отвратительный совершенно лукизм, я бы сказал. Пока не выяснилось, что весь сюжет Ноланом предложенный именно в том, что это хлипкий человечек, не приспособленный для войны, которого вот так частично мобилизовали. И именно об этом-то и речь. Поэтому этот актер... Вот, это один тип войн. Другие стали защищать историю, что все не историческое.
0: Да.
2: Это уже другая линия обороны. Что фильм слишком антиисторичен. Ну, конечно, можно об этом часы говорить, но мы сейчас, наверное, не будем этого делать, но для меня это абсурдная претензия, поскольку Нолан не претендует ни на какую историчность. Более того, на историчность не претендует Гомер в своей «Одиссее». Это абсолютно сказочно-мифологическая вещь, и уже Платон или же Сократ устами Платона в трактате «Государство» критикует по этой линии Гомера. Говорит, это все там неправда у него, это россказни, чтобы нас развлечь. В «Идеальное государство» мы такие тексты, как «Одиссею» и «Илиаду», не допустим, говорит нам Сократ, он же Платон. Вот, то есть эта критика очень давно началась. Вообще все началось очень давно. Почему Елена чернокожая, не обязательно она должна быть чернокожая, почему она не представляет в фильме легендарный эталон красоты по нашим тоже мифологизированным понятиям? Ну, просто потому, что Нолан рассказывает о том, что не Елена была причиной Троянской войны. В его версии Это политическое действие, как любая война, это захват одним государством другого. А то, что Елена, она просто повод, придуманный повод. Ну, это как убийство эрцгерцога Фердинанда. Мы не будем всерьез доказывать друг другу, насколько он был значительной исторической персоной. Это не имеет значения, никогда не имело. Но да. С выстрела в него началась Первая мировая. И вот здесь это так. Прежде чем наши дорогие зрители и слушатели начнут возмущаться этим, я хочу просто уточнить для них, возможно, не все они это знают, что первую версию о том, что Елена была поводом, выдвинул Геродот. Это не Кристофер Нолан придумал.
0: Там же в фильме даже говорят, что, собственно, Троянская война началась из-за торговых путей, которые контролировала Троя.
2: Конечно. Вот.
0: Это звучит в фильме.
2: Это геродотовская версия. И, наконец, третья линия обороны, совершенно уже отдельная от этого. Это люди, в основном, высокоинтеллектуальные, начитанные, которые не стоят на страже так называемых традиционных ценностей, которые не настаивают на историзме, но говорят, что Нолан не верен идеям Гомера. С моей точки зрения, это тоже они много довольно на себя берут. Во-первых, потому что Нолан нигде не заявлял, что будет верен этим идеям. Расин не был верен тоже идеям Гомера или Еврипида или Софокла, когда пересказывал в 17 веке в своих трагедиях те трагедии. А Жан Ануй или Сартр тоже не были верны античным идеям. То есть бесконечно в разные
0: или времена Джойс. Или Джойс, писавший своего Улисса.
2: Да все перерождалось всегда с новыми идеями. Никого это до сих пор не возмущало. Я не понимаю, почему возмущает сейчас. Так вот, я хочу сказать, как человек только что, в последние несколько месяцев, перечитавший как минимум «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду», что мои представления, вообще стандартные представления об этих текстах, как о глорифицирующих, воспевающих, например, войну и доблесть того же «Одиссея», это совсем не так однозначно. Я не античник, я не специалист. И, наверное, во времена Гомера не было такого, что какие-то специальные идеи автор вшивает в свое произведение. Хотя, может быть, и было. На самом деле об этом спорят. Но «Илиада» – очень страшная вещь о войне, в которой все протагонисты не выглядят так называемыми положительными героями. Война описана очень физиологично и страшно. И очевидно, что это страшно и для автора. По выбору эпитетов, по тому, как это сделано. Там это описывается прям как кровавая бойня. Какие кишки вытаскивают, как безжалостно себя ведут. И Гектор, и потом Ахиллес. Как все вокруг надеются на их какое-то милосердие и благородство, а они не проявляют ни милосердия, ни благородства. Вот. Поэтому идея того, что эти великие эпосы о Великой войне или ее последствиях воспевали эту войну, а сейчас Нолан сделал что-то такое совершенно революционное и, наоборот, войну заклеймил, это тоже, как минимум, не совсем так. И уж точно Троянская война в «Энеиде» показана как страшное стихийное бедствие. И хотя Эней, прибыв в те места, где потом будет основано государство Италия, а перед этим Римская империя, он сам затевает войну, и Эней как бы положительный герой, но тоже положительный герой, бросивший любимую женщину, которая покончила с собой. Там тоже все совсем не так просто, как и с Одиссеем. Этот герой очень далекий от какого-то однозначного воспевания. Это не средневековые рыцари, хотя там тоже разное бывало, впрочем. В общем, я не хочу, опять же, углубляться в эту культуру и делать вид, что я самый умный. Я просто хочу сказать, что Нолан, конечно, предложил абсолютно современную свою версию мифа, но в то же время очень во многом он следует просто след в след за этим мифом. Да. И совершенно этого не ценить и не видеть, мне кажется, будет несправедливо.
0: Это первое, да. Ты знаешь, я тоже начал смотреть, и буквально да, во первых строках моего письма, в первых кадрах я ощутил вот это вот какое-то дыхание большого мифа. В том, как камера работает, в музыке, потрясающая совершенно партитура этого фильма. Он же работал с оригинальными, я почитал про него, работал с оригинальными греческими, древнегреческими инструментами, чтобы вот этот вот звук струны, да, который вот это Лука Одиссея, та самая струна, ты, по-моему, писал, да, как вот эта чеховская струна звучит. И вот из самых первых кадров и звук, и картинка этого фильма, они настраивают на какое-то совершенно ощущение судьбы, рока, неотвратимости, как будто зазвучал греческий хор. И все происходящее. Ты знаешь, мне кажется, что изначально вообще была некая культурная война. Публика жадно ищет левака. Вот это вот, так сказать, она накинулась на... Это мог быть не Нолан. Нолан просто попался под руку, под горячую. Одиссей попался под руку. А в принципе, главное было поиски левака и найти вот этого вот соперника. И вдруг оказалась чернокожая Елена, вдруг трансгендер Синон. И вот этого все понеслось. И дальше, так сказать, тоже. Мне кажется, здесь проблема в том, что реконструкторов очень много. Да? Люди хотят, чтобы все было как картонный, но пускай Рейхстаг. Если там это самый корабль, пусть это должен быть греческий, да, а не викингский драккар. Так что здесь вот это вот, я думаю, что первично вот эти какие-то травмы, культурные травмы широкой публики, которые подняли на щит вот эти все нолановские вещи.
2: Когда мы говорим о том, как все ополчились на «Одиссею» Нолана, надо ставить это все-таки в контекст. А контекст таков. Этот фильм небывало успешен. Это трехчасовая, очень мрачная, местами на грани хоррора история. Это не франшиза, это не сюжет, это вечный сюжет. Но популярная публика, в особенности молодая, конечно, его не знает. Конечно, они никогда не слышали ни про Цирцея, ни про Листригонов. Смешно предполагать иное. Там нету хэппи-энда в классическом смысле. С сегодняшней этикой очень плохо бьется то, что герой возвращается и не прощает своих врагов, которые, да, оккупировали его дом и хотели убить его сына, но сына-то они не убили, и дом они оккупировали. То есть этот финал, он сродни финалу Догвилля триеровскому, хотя это Догвилль сродни, конечно, Одиссея и Гомера. Да. Герой устраивает кровавую баню, и эта история не о герое или антигерое, это история о том, как ты реагируешь на эту кровавую баню. Как у меня довольно остроумно кто-то написал в комментах, что это, конечно, ветеран СВО вернулся домой. Смотрят, вокруг жены какие-то мужики бьются другие. Но он берет свой этот калаш верный или там кинжал, да. Что там у него есть. Лук, да, стреляет он лучше, чем они все. Он привык к этому делу. Сколько народу-то перебил. Ну и все, и пошло-поехало. То есть это еще и поэтому очень современно. Так вот, все эти войны – это попытка людей отрицать очевидное. То, что Нолан со всеми своими странными, казалось бы, решениями. Музыка, да? Авлосы с бронзовыми гонгами и лирами, но, с другой стороны, синтезаторы. С одной стороны, точное соблюдение композиции гомеровской «Одиссеи». С другой стороны, переставлены все акценты, какой-то Синон откуда-то вытащен. И говорят все на каком-то современном английском. Ну, как так? Почему так? Я думаю, что он, как настоящий художник, сделал очень много интуитивных выборов. Он интуитивно искал способ повествования, где каждое решение, музыкальное, кастинговое и так далее, заденет его очень большую аудиторию. Именно это он и сделал. Всех бесит сейчас, поначалу бесили вот эти вот вакистские дела. Это очень смешно. Он вообще никакой не воук-режиссер. Да. Нолан всю дорогу ненавидит феминистки за то, что он не умеет, это чистая правда, в большинстве фильмов не умеет, не умеет женские персонажи создавать. Вообще мир всех его фильмов, может быть, кроме «Довода», да и то, это мир, это проблемы белых гетеросексуальных мужчин. И «Одиссея» тоже относится к этому разряду. Это очень консервативный, так-то в основном, режиссер. Mm-hmm. Именно в своем творчестве. Я не говорю его личных там, ну, за демократов, да. Он за консерваторов, да я понятия не имею. Вот, то есть это вообще придумано, опять наносное. Даже если считать, что «Одиссея» это самый его такой левый левацкий фильм. Но все относительно. Так вот, вернусь. Самое-то главное, что трехчасовой мрачнейший фильм, снятый на камеры IMAX, который еще и вроде бы как людям не хочется смотреть в обычных кинотеатрах. IMAX распроданы до конца августа, пленочные. Вот. Очень... И туда, кстати, билет стоит дороже. Очень мрачный, неочевидный. Мэтт Дэймон не тот актер, на которого можно собрать по-настоящему толпы. Тут все контринтуитивно. 250 миллионов. Фильм собрал уже, по-моему, 650 миллионов.
0: Да, в первый уикенд отбился. Я был потрясен вообще. Он за два дня отбил 250 миллионов долларов. Да.
2: Все хейтеры Нолана существуют в контексте того, что эта картина заведомо им неприятная. Публика-то в нее влюбилась.
0: Ну, да,
2: то есть публика всего мира это обожает. И поэтому, когда мы говорим об этих войнах, надо понимать, что эти самые антивакисты и античники или реконструкторы — это 300 спартанцев, причем которые точно проиграют. Которые... Они стоят вот в этом вот узком, значит, проеме, типа, мы не сдадимся, до последнего будем говорить, что этот фильм никому не нужен. А войско с ними воюющее, оно уже обогнуло этот, оно уже давно захватило ту Грецию, которую они все пытаются защищать.
0: Ну да, некую вымышленную Грецию, тот самый картонный Рейхстаг, ту самую вымышленную Трою, которая их не устраивает. Действительно, да, я согласен, это какой-то еще один перевод Гомера, который уже скоро 3000 лет человечество переводит Гомера, перечитывает и изобретает Одиссею для каждой эпохи, вот теперь для нашей посттравматической эпохи. Ну что ж, Антон, спасибо большое за этот рассказ. Кинокритик Антон Долин был с нами на связи. Обсуждаем «Одиссею» Кристофера Нолана. До встречи. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которое вызвало совершенно небывалые дискуссии в соцсетях, в общественном мнении. Удалось ли Кристоферу Нолану сделать новый перевод «Одиссеи» на современный язык? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
3: Ну, как это ни странно звучит, адекватен любой перевод Гомера, просто в силу того, что, ну, скажем так, существует лишь одна визуальная традиция, на которую мы можем ссылаться. Это так называемая классическая живопись старых мастеров. Условно старых, потому что они тоже относятся к новому времени, к его верхней границе, потому что античность была заново переоткрыта Ренессансом и его поздними версиями. И поэтому неоклассика, так называемая, потому что классика есть, как известно, в Греции, да, и потом в Риме, а все, что потом, уже неоклассика. В общем, занимается переизобретением, перепридумыванием визуального образа всех этих явлений, которые описаны в эпической поэзии. Все говорят, а что это, почему это на нем вот у Нолана шлем, похожий там, на Дарта Вейдера или там, на Бэтмена и так далее? Ну вот потому. И если он выглядит убедительно, а он очень убедительно выглядит там, это мощный образ, образ совершенно инфернальный. Как только он появляется в воротах Трои, распахнутых, то сразу думаешь «Empire Strikes Back». Да? Значит, значит, это работает. Это согласно как раз вот недавно опубликованному заявлению, скажем так, да, или комментарию, да, в широком смысле, Гасана Гусейнова, авторитетного филолога-классика, антиковеда с очень глубокими фундаментальными знаниями. Перевод Гомера, который принадлежит Петровскому, который, в общем, является классическим, да, переводом, с ним работают в основном филологи. Вот в переводе Петровского есть очень странная цензурная, ну, я даже не знаю, как сказать, синкопа, да, цензурная синкопа, где почему-то убраны слова оригинала «черная» и «белая» применительно к женской коже. То есть, значит, боги предписали любить белых и предписали не любить черных. Да. Что это значит? Гасан пишет, что есть разные версии, он дает разные комментарии. То есть это сложный момент, по всей вероятности, связанный с имплицитным расизмом сталинской эпохи, несмотря на трансляцию всеобщего интернационализма и известную смехотворную утопию, выраженную в арии из фильма «Цирк». Да, значит, с темнокожим мальчиком на руках у представителей разных советских национальностей. То есть, значит, то, что как простой советский и постсоветский человек уверен, они недавно с дерева слезли, это транслируется на самом высоком уровне и поэтому вытирается из русского перевода Гомера.
0: Это культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется тот самый авторитетный филолог-античник Гасан Гусейнов. Гасан, привет.
4: Привет.
0: Теперь ты у нас в авторитете. Филолог в авторитете. Это слово как-то тоже очень в последние десятилетия в русском языке приобрело совершенно какие-то странные обертоны и коннотации. Авторитетный бизнесмен и так далее. Но Гасан действительно очень уже много десятилетий занимается античностью. Вот как раз он написал очень интересную колонку по поводу Одиссеи. Ну вот, я как раз, может быть, по этому поводу обращаюсь к этой колонке на RFI, Радио Франсез Интернационал. Насколько действительно Елена может быть черной или белой? И почему это так чернокожая Елена зацепила особенно наших соотечественников?
4: На самом деле, разных людей по разным причинам это могло зацепить. Я хочу небольшую поправку внести в слова Яна Левченко. Дело в том, что я цитировал стихотворение, надпись, помпейскую надпись с латинского, переведенную Федором Александровичем Петровским. Да? То есть к Гомеру это отношение не имеет. В оригинале там сказано: «Кандида медукуит неграс одиссе поэлас, одерос и потерос и нон инвитус амабу». Это значит, мне белая запретила или велела ненавидеть черных девчонок. И я готов их возненавидеть, а если не смогу, то буду любить против воли. И я эту фразу привел для того, чтобы проиллюстрировать нелепость претензий наших соотечественников к тому, что как это так? Это нарушение оригинала. В оригинале Елена белая, и вот она должна быть белой. Но в современном мире не видят разницы. То есть цвет кожи для цивилизованного человека остается совершенно невидимым. А почему Нолан воспользовался прекрасной чернокожей актрисой, причем сразу для двух ролей, для роли Клитемнестры и для роли Елены?
0: Двух сестер.
4: Вот это вопрос. То есть это эстетический вопрос. Для того, чтобы отделить их максимально от обычного, так сказать, поля обычных людей. Привычных вот таких цисгендерных мужчин, белых мужчин и женщин.
0: Да, мне кажется, здесь очень...
4: Он показал, что это совершенно особые существа. Они другие. И сделал это с помощью цвета кожи. Мало того, он их обеих, никто не смутился, что Клитемнестра, жена Агамемнона, такая ужасная черная, убийца, да. И сама павшая жертва своего сына, да. Что она, ее роль играет та же актриса. А вот на Елену запали, потому что как это может прекрасная Елена быть чернокожей. Поэтому здесь есть момент. То есть люди просто не сдержались и какой-то свой остаточный расизм проявили таким образом. В фильме у цвета кожи героинь только эстетическая функция. Способ, так сказать, отделить их от обычных героинь. Отделить в том числе от Пенелопы. Потому что Пенелопа такая как бы воплощение достоинств, а в отношении Елены и Клитемнестры все выглядит не так, немножко другие.
0: Ну, вот это тоже интересный вопрос возникает. Я пытаюсь понять, откуда в массовом сознании вдруг какой-то совершенно такой архаичный детский запрос на историческую достоверность. Ты знаешь, ведь тут даже Илон Маск взялся переснять «Одиссею». Он сказал, что до конца года Грок ему переснимет «Одиссею». Причем оно будет как в жизни, как оно было. Нам покажут сирен. Нам покажут сирен, как они были, нам покажут Сциллу и Харибду, нам покажут греческих богов, да? Ну, наконец-то мы узнаем, как выглядели греческие боги. Нам Грок нарисует.
4: Ну, здесь есть такой действительно удивительный момент, и он связан с тем, как мне кажется, это только гипотеза, он связан с тем, что для многих людей, ну, даже для меня самого, да, происходящее так называемой политической реальности настолько фантасмагорично, настолько невероятно неправдоподобно, и так не хочется в этом мире находиться, в этом мире, где да, Россия напала на Украину, ведет истребительную войну, безумную совершенно. И в этом мире происходящее сейчас кажется невероятным, а все, что было в истории, сказки, которые нам рассказывали в детстве, «Одиссея» или «Илиада», которую мы читали там, в отрочестве или в детстве, все это кажется воплощением подлинности. То есть люди запали на новую версию, вот на эту новую экранизацию. Почему-то сейчас не говорят экранизация, но это экранизация, новая экранизация «Одиссей», и на нее напали как на что-то подлинное. И спорят о ней как о чем-то подлинном. То есть с точки зрения истории, теории культуры, это замечательное, потрясающее событие. И его можно сравнить вот с какой еще вещью. Об этом когда-то писал Роман Ингарден, эстетик, философ, ученик Гуссерля. Он говорил о том, что есть удивительное такое обстоятельство. Художники Возрождения, о которых Ян Левченко говорил в комментарии, рисовали, как известно, замечательные портреты. И обычный зритель, глядя на эти портреты, про себя думает, они невероятно похожи на оригинал. Никто из нас не видел оригиналов. Эти люди давно истлели, так сказать, кости их истлели. Но портрет выглядит как невероятно подлинный. И вот это свойство сознания человека, особенно, видимо, в такие кризисные моменты исторические, нечто, что когда-то в детстве или когда-то в юности, в школе запало в душу, осталось в памяти, воспринимается как подлинное, настоящее, а реальность, в которой этот человек чувствует себя проигравшим или этой реальностью просто недоволен, эта реальность кажется ему фикцией, мнимостью. Вот это обстоятельство, мне кажется, определяет такой массовый интерес, желание смотреть это. И это я говорю, конечно, не о людях, непосредственно вовлеченных вот в ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине, а говорю о людях, которые все-таки на шаг, как-то такое, на два шага, на две границы отделены от этого, находятся как бы и рядом, но не совсем рядом. Вот я сейчас нахожусь в Германии, ты находишься в Чехии, и мы просто имеем такую привилегию размышлять, рассуждать, ходить в кино. Привилегию, которой может не быть у наших же друзей и знакомых, которые...
0: Но война, да, но война присутствует. Здесь очень интересно присутствие войны, оно и в нашей жизни, и в этом фильме. И вот мне здесь интересно обсудить такое переосмысление войны. То, что вот, вот с твоей точки зрения, да, как специалиста по античности, по эпосу, по мифу, это современное прочтение, да? Для древних война не являлась моральной проблемой как таковой. Она была естественным состоянием, да, она была волей богов. И, так сказать, такое понятие поствоенной травмы – это то, что мы сегодня вчитываем в это во все. Или как?
4: Это не совсем так. Дело в том, что война все-таки воспринимается как зло, безусловно. Но главное, это как раз в мифе об Одиссее очень все представлено. Дело в том, что Одиссею помогает Афина.
0: Афина.
4: Несмотря на то, что она знает, что он хитрец, он часто обманывает, потому что на самом деле его настоящим отцом был Сизиф, это тоже отдельная история, очень интересная. Но Одиссей не часто, в общем, греша, не давая погребения своим воинам, нарушая то, что Нолан постоянно повторяет, законы Зевса, ведет себя все-таки цивилизованно. Но в тот момент, когда другой герой, Тидей, в пароксизме, так сказать, страсти, убивая своего противника, набрасывается на него, начинает грызть его голову и кровь пить своего врага. Вот в этот момент боги отворачиваются от человека. То есть даже живя по законам войны, убивая своего врага, ты должен соблюдать некоторые правила. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, касается описания войны, такого чисто художественного описания. Здесь масса примеров, в общем, некоторого наслаждения от описания сцен, да, погружения меча в тело, копья, которое выносит в буквальном смысле слова мозг человеку. Такая эстетизация войны присутствует, конечно. Но она присутствует не только в античности. Война – это зло, неизбежное зло, которое сопровождает человека. И единственное требование такого вот морального свойства, которое выдвигает и Гомер, и трагики, это соблюдение каких-то правил. Это, например, необходимость дать возможность похоронить героя.
5: Да.
4: Это права умерших. Да? Умершие наделены правами. Они наделены определенным достоинством. И вот лишать их этого достоинства нельзя. Поэтому тут в этом смысле античность не такая зверская,
5: как, ну, да,
4: можно подумать.
0: Ну что ж, большое спасибо, Гасан Гусейнов, филолог, античник, классик, был у нас в гостях в «Археологии». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об «Одиссее». Не только «Одиссее» Кристофера Нолана, которую уже многие, наверное, посмотрели, а кто нет, я очень рекомендую это сделать, но и «Одиссее» Гомера, о том, какое значение этот базовый текст мировой культуры имеет в нашем сознании, в нашей повседневности, в нашей жизни. У нас был в гостях киновед Антон Долин. Его сменил филолог, античник Гасан Гусейнов. А сейчас хотелось бы поговорить о политологии «Одиссеи». И к нам присоединяется социолог и политолог Константин Газы. Костя, приветствую.
6: Добрый вечер, Сергей.
0: Ну вот мне хотелось бы поговорить о политике, о политологии «Одиссеи». Потому что, помимо всего прочего, это, как мне представляется, это история о происхождении власти, история о происхождении государства. Да, это история о неком утверждении суверенитета, да, суверенного права, возвращения Одиссея на Итаку и восстановления своей власти, традиционной власти. И в том числе опровержение закона Зевса. Вот с этой точки зрения мы можем прочесть Одиссею как политическое высказывание, как высказывание о происхождении государства?
6: Я не возьмусь читать Одиссею, возьмусь про фильм. Собственно, кино нам это сделать позволяет, причем целым рядом способов. У Вебера, у Макса Вебера, создателя социологии, есть несколько интересных пассажей о том, что, собственно говоря, переучреждение социального порядка всегда происходит, когда юноши возвращаются с войны или из похода. Да? То есть возникает некоторый, ну, так терминологически, возникает малая социальная группа, там буквально 10 человек, 15 человек, да, у них возникает очень сильная социальная связь друг с другом. Потом они вываливаются из социального порядка, то есть они идут кого-то грабить или с кем-то воевать, так сказать, или в набег, или отражать набег. И после этого они возвращаются. И становятся как бы очень такой большой, неправильной и хорошо заметной частью правильного целого. И Вебер, в общем, заключает, что такого рода вещи, и как афинская демократия, и как немецкие товарищества, уходящие корнями в то, что можно русским языком назвать дружинами, да?
5: Да.
6: А все это, собственно говоря, объединение ветеранов. Да? Все это вот те самые малые мужские группы, малые мужские коллективы, которые сплотились, кого-то потеряли, вернулись и не стали принимать тот социальный порядок, который у них был, до того, как их вырвало как бы из этого социального порядка, стали его менять. У Нолана эта штука еще интереснее, потому что он не только Гомера привлекает, но и ту массовую культуру, которая в Штатах возникла, да, собственно говоря, после 11 сентября. Да, то есть там две большие войны, действительно много ветеранов, там больше миллиона человек. И это хорошо отражено в массовой культуре. И массовая культура по этому поводу дает развилку. Она говорит, либо социальным порядком-то дома все нормально, то есть дома-то все хорошо, дома все правильно. Но просто люди, которые заражены пребыванием вне социального порядка, вне общества, они уже в обществе обратно жить не могут. Они нереабилитируемые, да. Ну, это, например, там, в американском кино, вот про Вьетнамскую войну, собственно говоря, обычно говорили так. А изменения, существенные изменения, которые произошло, и которые, кстати, «Одиссея» очень хорошо отражает, нолановская «Одиссея», связаны с тем, что дома никакого порядка нет. Возвращаясь с войны, будучи зараженным, да, вот этим вирусом того, что ты должен человека, с которым тебя вот связала ситуация, вообще воспринимать как врага, и вообще ты должен его убить, да, то, что у Гомера, вот, так сказать, говорят о том, что у Гомера, собственно, это описывается вот этой ситуацией агона, оказывается, что этот агон, собственно говоря, в социальном порядке точно так же существует. Да? То есть он дома есть. Его нельзя оставить на войне. И в этом смысле это великое кино, потому что оно размывает на самом деле границу, которая раньше и в кино, и в культуре была нерушимой, да, что человек, вернувшийся с войны, возвращается в мирную жизнь.
4: Да.
6: Но он говорит, что нет, ребята, нифига. Человек, возвращаясь с войны, возвращается на ту же самую войну, да, которая просто теперь у него интериоризирована, она у него дома. И если он хочет этот социальный порядок получить, то да, Сергей, абсолютно точно, он должен этот социальный порядок учредить заново. Да, он должен как бы общество, вернувшись с войны, учредить уже как бы от себя. И он должен сделать это через насилие.
0: Выходит, что «Одиссея», извини, я продолжу тогда же. Выходит, что «Одиссея» это своего рода аналог Рэмбо или брата, возвращающегося
6: абсолютно
0: с войны.
6: Ну, я бы так сказал, что, собственно говоря, и Рэмбо, и брат, и очень, и охотник на оленей, и вообще очень-очень-очень много всего, это, собственно говоря, вещи на «Одиссея» завязанные, да, то есть которые Гомера прочитывают. Вот вторую часть, да, гомеровского эпоса они прочитывают именно как... Потому что там же это же искусственное разделение, да? То есть это библиотека сделал в Александрии.
0: Да.
6: То есть вот они вот эту вторую часть этого эпоса, они ее прочитывают вообще в культуре как историю про ветерана, у которого два пути. Либо он должен что-то сделать с собой. Это вот ветка американского кинематографа «Поствьетнамская». Либо, как сейчас мы это видим и в сериалах, и в кино, ну, вот, собственно говоря, вся вселенная Yellowstone, там ключевой герой, это, собственно, ветеран, вернувшийся с войны, Кейси Даттон. Да, то есть сын героя Кевина Костнера. А вторая ветка говорит о том, что нет, чувак, никакого, даже если тебе казалось, что дома есть какой-то порядок, когда ты вернешься с войны, ты поймешь, что его там на самом деле нет. Там есть то же самое насилие. Да, и если ты хочешь этот порядок получить, ты должен его учредить. Это очень интересно тогда. Тогда это вообще разговор о войне. Да? Тогда это разговор о том, что война – это порождающая форма. То есть она не только... Она как бы будучи уничтожительной формой, потому что война – это антитеза социального порядка. Да, то есть там, где есть война, там нет общества. Да? Это база. Оказывается, что все... Вот в нолановском прочтении оказывается, что все несколько интересней.
0: Это самое, одно из самых таких у меня цепляющих вещей в «Одиссее». Та оргия насилия, которой она заканчивается, да, казалось бы, сказочное путешествие, герой преодолевает испытания, да, и в конце должен некий воцариться мир, да, он приезжает домой, возвращается на Итаку, но он возвращается, чтобы учредить вот эту оргию насилия, да, и, так сказать, утвердить свое суверенное право. Ну и вообще, да, здесь как бы, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще о роли насилия в этом фильме и в нашей повседневности, ведь если фильм в фильме, он фильм очень хорошо это акцентирует. Это же, так сказать, это выпущенные, так скажем, из «Одиссеи», из классического эпоса, выпущены такие более мирные эпизоды с Навсикаи, например, да. Вот, и оставлены наиболее жесткие насильственные эпизоды, да, листригоны, циклопы, вот это ослепление циклопа, Сцилла и Харибда, Церцея, да, превращающие людей в свиней, ведь там же не говорится, что Одиссей, Нолан не говорит, что Одиссей жил с Церцеей, родил двух сыновей, она ему родила двух сыновей, это все опускается, остается только чисто насильственные сюжеты, и увенчивается это совершенно классической вот этой дракой в трактире, убийством всех гостей.
6: Бойней
0: на пире. Вот это удивительно, как вот эта вот череда насилия проходит через этот фильм, и, может быть, поэтому он еще оставляет такое очень тяжелое, мощное впечатление.
6: Собственно, его сын становится мужчиной только в тот момент, никогда он пытается натянуть отцовский лук, никогда он отправляется на поиски отца, да, когда он там говорит с Менелаем и так далее, с изуродованной, видимо, Менелаем же Еленой. Нет, его сын становится мужчиной только когда он убивает одного из женихов и бросает отцу копье. Если вот, собственно, посмотреть эту сцену, то мы в этой сцене видим, что рубеж, который мальчик не мог перешагнуть на протяжении всей картины, он перешагивает только в самом конце, когда он забирает чью-то жизнь.
0: Я хотел две вещи, так сказать, естественно, из твоего рассуждения. Два вопроса. Первый, который даже я не ожидал, но который родился в ходе этого эфира, потому что и Антон Долин говорил, что ему написали комментарий, что вот Одиссей – это герой СВО, ветеран СВО вернулся. А ты как считаешь, ветераны СВО или вообще вот этот поствоенный травматический синдром, он, если будет еще поствоенный, да, он учредит в России новый социальный порядок?
6: Это хороший вопрос, потому что теория требует ответить с большой вероятностью «да». И, например, если мы будем говорить про 56-й год, не про 53-й, но про 56-й,
0: да,
6: то мы, конечно, будем говорить о том, что люди, прошедшие войну, попытались в 56-м году в не только на 20-м съезде, но и как бы притворяя, так сказать, решение 20-го съезда в жизнь о рассталинизации, они попытались учредить новый социальный порядок.
0: Ну, собственно, и Жуков затрагивал... тот же, да, и тот же Жукова можно вспомнить, да, в антибериевском перевороте.
6: Абсолютно, да. То есть мы понимаем, что вне зависимости от того, как мы смотрим на смерть Сталина, мы говорим о том, что люди, прошедшие войну, пытались после марта 1953 года разными способами учредить новый социальный порядок. Например, в этом социальном порядке было не принято убивать представителей элиты. Они друг друга убивать не могли. Это был очень важный такой ход, которого... Ну, то есть, как искать вот эти бесконечные должности, да, там, для Селея, для Шелепина, для Семичастного, да, да, то, что делал как бы Брежнев, да, кого-то удалять от власти, ставить руководить ВЦСПС там, или Союзом писателей, Союзом филателистов. Это, конечно, ветеранская история. Да? То есть это история людей, которые прошли войну, которые решили, что они друг друга убивать как бы больше не должны.
0: Репрессировать семью тоже из нового
6: контракта. Не трогать детей, не трогать жену, не трогать детей. Да. Да? То есть это важно. Но при этом там были и другие вещи. Например, связанные с общественным консенсусом относительно того, что калеки,

0: лица. Да? Но, конечно, люди, прошедшие войну, могут захотеть градус насилия снизить. Они могут захотеть получить какую-то систему правил. Да? Это такой российская версия Дугласа Норта. То есть нормальная версия Дугласа Норта – это когда люди все, когда все наверху бароны наворовали, потом садятся и говорят, ну, давайте мы как-то договоримся так, что наворовали наши, а дальше уже как-то вместе будем двигаться, пусть еще кто-то заработает. И российская версия Дугласа Норта – когда, собственно, люди возвращаются с войны и говорят, ну, окей, ладно, хорошо, убивать друг друга больше не будем. Это как бы, это как бы нехорошо, это некрасиво. Но в Советском Союзе, вот Белорусский вокзал – это история про то, что ничего у них не получилось. Да, то есть, если мы опять как будем говорить про кино, то вот в советском кино было достаточно убедительно показано, что вот эта связь в малой группе, да, единственное подлинное, да, вообще единственный порядок, который есть у человека на передовой, это отношения с людьми из его подразделения, да. Подраздела. А вот советское кино показало, что, собственно говоря, нет, нифига не работает, да, большие структуры побеждают. Не получится у вас, да, построить дивный новый мир после войны, в котором, например, вот это ваше отношение честности друг с другом, с тем, с кем вы воевали, оно станет ядром вообще любого социального отношения, да, не получается. Но, конечно, я бы сказал, что такой глубины шрам на любом социальном порядке, такое количество инородных тел, а ведь, понимаешь, нам Нолан-то показывает, в общем, одну простую вещь. Он говорит, чувак, который вернулся с войны, это инородное тело. Неважно, что творится дома, бардак или порядок, он все равно инородное тело. Да? Он как бы, он и в порядке может устроить бойню. Да? Вот это очень большое количество инородных тел, оно вообще как бы имеет склонность пытаться учредить социальный порядок.
1: Но это, видимо, да, видимо, это мы говорим о сюжете, да, постпутинского, поствоенного устройства или противостояния, попытка избавиться от этих инородных тел, или наоборот же эти инородные тела, прошедшие войну, а речь ведь пойдет, я думаю, о миллионах людей в итоге, уже сейчас, это в любом случае сотни тысяч, уже будет гораздо больше миллиона людей, которым надо будет как-то находить, все-таки мирная жизнь в каком-то виде, хочется думать, наступит, которым нужно будет находить свое место в новом социальном порядке. И, видимо, это станет одним из основных сюжетов, да, вот это вот возвращение Одиссея.
0: Я бы сказал, что это очень большой Афган. Женихов. Мы с тобой помним афганцев, да, вот начало, середины 90-х, мы понимаем, что это как были люди, которые свой ветеранский статус променяли там на возможность торговать алкоголем, табаком, кого-то крышевать и так далее, и так далее. Я думаю, что... Но при этом надо понимать, что они большую роль в формировании как бы и бизнеса в начале 90-х, да, в разрушении старых структур, партийных каких-то, комсомольских, да, там еще, они сыграли. Вот я бы сказал, что если меня попросили сделать прогноз, вот положив на одну сторону СВО, так называемое, на другую Одиссею Нолана, не Гомера, про Гомера я ничего сказать не могу, я не уверен, что мы вообще можем про Гомера говорить, это сложный вопрос, да, я бы сказал, что, ребят, ну, как бы, вот, конечно, если, конечно, то есть, с одной, сначала эти люди, они будут увеличивать хаос, а потом они будут пытаться выстроить какой-то порядок, то есть, сначала бойня, а потом, вот, ну, то есть, Одиссей же мог бы остаться. Да. Да, но он вот просто он решил не оставаться, так он сказать, ушел. Он дал обед.
1: Кстати, да, вот это здесь у меня тоже интересно. А как ты интерпретируешь финал фильма? Уход из Одиссея, исчезновение.
0: Вот он лишний там. Вот он какой-то такой, знаешь, как будто они кино показали на фокус-группе, и все такие с фокус-групп вышли, такие грустненькие, и боссы сказали, слушай, ну ты там что-нибудь придумай, а то ну, нельзя же так, ну нехорошо так заканчивать, как бы некрасиво. Потому что он, то есть... Он, собственно, говорит о том, что даже эта гора трупов, положенная ради дома, она была положена зря, как и та гора трупов, которая была положена ради амбиции Агамемнона втрое.
1: Да.
0: То есть, понимаешь, то есть, может быть, Нолан это хочет сказать, да, что он хочет сказать, ребят, а не важно. Да, то есть ты там положил гору трупов, сбежал, ты здесь положил гору трупов, сбежал, ну, с женой, да, то есть прибыток, ты как бы с семьей и с сыном сбежал, да, но смысл один и тот же, кладешь гору трупов, надо уходить. Здесь, в этом есть какая-то хитрость, да, в этом какая-то авторская хитрость немножко есть, то ли фальшак, то ли хитрушка.
1: Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот рассказ, за эту политологическую интерпретацию. Константин Газе, социолог и политолог, был с нами на связи по Зуму. Ну и в заключение хочу еще раз вспомнить знаменитые слова Борхеса о том, что истории всего четыре. Осада города,

0: Возвращение домой, история о поиске и самоубийстве Бога. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем их пересказывать в том или ином виде, пишет Борхес. Сэр Кристофер Нолан пересказал нам сегодня историю о возвращении домой. Но правда ее в том, что в 21 веке никакое возвращение домой невозможно. И Одиссей становится вечным скитальцем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», ненавидящий. То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальма», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici Delurs» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа «This Mortal Coil» на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде «Coil», ну, которая, в общем-то, уже не существует, и отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй, первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love», а этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago» — «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch» — «Арка титанов».

«These Immortal Coil» с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера, альбом «The World Ended a Long Time Ago». Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову, замечательная певица, очень активная, у нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот «Тюнникова» и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у «Тюникова» и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была небезразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент. —

Mono Suezy, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее, как бы, такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Микаэль Карели, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шукай, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Штутгарт 75 2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 1975 году. Ну а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Драй». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Куксхавен 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета «Кен» записью «Куксхавен 76-4». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняют они, исполняли, точнее, обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой сладж-метал, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд тоже, это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее, папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay, hombre».

Рубинос «Ай Омбрес» ее второго альбома «Уна Роса». Очень рекомендую Ксению Рубинос всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

Фабрицио Пьеполи из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то не странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе

0: разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и телеграм-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за 1.5 часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5.5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано 7 цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организацией, признанной в России экстремистской.
3: Ребят, меня задержали.
1: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили два рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены три вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
4: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
5: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
6: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26 года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
7: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи стирать. Вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
6: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
8: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому. Вот горелый фекалий, представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
6: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
9: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
6: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
10: У меня маленький ягненок и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
6: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
11: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствуют требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
6: В супермаркетах раскупили пятилитровки. Местами кончились даже полуторалитровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
12: Тюмень – это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
6: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
13: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
6: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
14: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
6: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
15: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
6: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
16: Друзья, танцуем вместе!
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
4: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Если они не специально сделали, должны ли они за это нести ответственность?
17: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей, хотя это странно, и о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет, но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
4: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
17: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои, с них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемым, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
4: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
17: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого будет чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, там, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, и такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормальные заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
4: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качество воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такое экспертное будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
17: Это как в картах. Старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективные иски у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
4: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
17: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда, в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать от них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там заплатить 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
4: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
17: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шанс у вас повышают.
4: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, и судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон. Наверное.
17: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
4: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде и что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
6: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди. При определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание.
18: Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые, потерпевшие, вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
19: Об этом деле я узнала от Марии Давтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
4: Родителей.
19: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом, поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
4: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
19: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
4: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда – или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
19: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд в принципе прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
4: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
19: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям. Они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
4: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель там вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
19: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
4: И уже исполнен, да.
19: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
4: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
19: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
4: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
19: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
4: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
19: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. Никакой другой трактовки здесь не должно быть.
4: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
20: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков, а затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
2: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
20: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
4: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
21: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. От важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигранта. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким корявым пояснением Собянина. Зеленый свет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный. Да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
4: Это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой человек, чтобы было решение суда какое-то.
21: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть, просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях. Понимаете? Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для
4: России. Кто видит эти цвета?
21: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически свет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот свет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит свет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти их планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала, это которое самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
4: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик? Какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
21: Но что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинали собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, в системе видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть, это просто одно из ответвлений одного общего проекта, создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
4: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
21: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
4: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные. Почему им можно, а нам нельзя?
21: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинга социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
4: Ограничивать в каких-то правах, например.
21: Ограничивать.
4: Ну, это черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала.

0: деле фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее.
1: А
0: Ну,
1: что?
0: тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать, почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут. И в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают. Реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно, да, то есть что это происходит просто на основании алгоритма. То есть раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд, соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, но заседание, там,
1: Это
0: рассматривать.
1: решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то
0: Ну,
1: затянуть.
0: сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что ну, это вот так работает механизм,
1: Да.
0: так работает система. И никто ему давать доступ технической какой-то документации
1: Конечно,
0: не
1: не будет. Но я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех, не
0: Ну,
1: только
0: частично уже
1: граждан России.
0: распространяется.
1: Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите
0: Центр
1: доклад.
0: защиты прав. Да.
1: Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
0: Центр защиты
1: строку
0: прав человека, либо мою фамилию, да,
1: или
0: можно найти.
1: государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма», так называется доклад Константина Троицкого, вот, то вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. кажущаяся бесконечной,

0: Завораживающая водная поверхность крупнейшего пресноводного озера мира Байкала скрывает проблемы, с которыми столкнулись практически все пресноводные водоемы Европы. Потепление климата меняет температуру воды и приводит к гибели растений и животных, привыкших к другим условиям обитания. В случае Байкала речь идет о более насущной угрозе по сравнению с другими крупными водоемами, так как многие виды флоры и фауны обитают только здесь. Художники Габриэла Булишева и Марк Исаак решили привлечь внимание к происходящему в Сибири при помощи выставки. Научные данные, свидетельствующие об изменении окружающей среды, они превратили в фотографии и видео, чтобы каждый, кто далек от чтения докладов экологов, мог осознать, насколько важно прямо сейчас приступить к спасению озера, являющегося наследием всего человечества. Байкал включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Выставка «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу» в мае открылась в Праге и будет доступна зрителям до конца лета. Ее экспонаты основаны на исследовании, которое художники провели в Сибири, где они жили почти год. В интервью «Радио Свобода» Габриэла Булишева и Марк Исаак рассказывают о своей поездке в Россию и о том, почему они стараются привлечь внимание к экологическим проблемам озера Байкал. Мой первый вопрос к моим гостям: почему вы решили исследовать именно озеро Байкал?
1: На этот вопрос можно ответить двумя способами. Когда я была маленькой, мой дедушка много путешествовал, потому что он работал в Министерстве транспорта Чехословакии. Однажды он вернулся из Сибири и показал мне на глобусе это замерзшее чудо. Это волшебное место, где лед такой толщины, что позволяет проехать по поверхности поезду. И это сновидческое видение осталось в моих воспоминаниях. Позднее мы с Марком начали работать над проектами, связанными с изменением климата, экологическими изменениями, проблемами окружающей среды. И мы быстро поняли, что Среднесибирское плоскогорье, где географически расположено озеро Байкал, это регион, где изменения, связанные с глобальным потеплением, происходят гораздо быстрее, чем в большей части остального мира. По сути, как вода Байкала, так и воздух там нагреваются быстрее, чем в районе 10 крупнейших озер мира. Поэтому я задалась вопросом: как такое возможно? Это же Сибирь. Мой дедушка говорил: это же, знаете ли, замерзшее чудо. Так что сначала возникло любопытство. А потом мы, конечно, узнали, что это самое важное озеро в мире, потому что оно самое старое, самое глубокое и самое биологически разнообразное. Кроме того, это 1/5, примерно 20% мировых запасов пресной воды. Учитывая нынешнюю ситуацию со значительной засухой, от которой страдают более 2 миллиарда человек, не имеющих доступа к чистой питьевой воде, это место является самым важным на планете, которое нужно защищать. То есть мы хотели понять, что лежит в основе противоречия. С одной стороны, самое важное озеро, самый глубокий колодец пресной воды в мире. И при этом процессы глобального потепления, которые здесь происходят быстрее, чем в других частях света.
2: Мне кажется, что жителям Европы озеро Байкал знакомо, но многие из тех, кто вырос в Соединенных Штатах, никогда о нем не слышали. Поэтому с самого начала это был для меня новый опыт, когда мы узнали о тех фактах о Байкале, о которых рассказала Габриэла. Идея реализовать там проект показалась мне замечательной.
0: Какие признаки глобального потепления вы наблюдали на озере Байкал во время пребывания там?
2: Одна из самых важных вещей, которые мы наблюдали, подтверждается наукой. Ледяной покров Байкала очень важен для его здоровья. Все организмы, обитающие в озере, зависят от него, начиная от мельчайших организмов и заканчивая вершиной пищевой цепи, единственным в мире пресноводным тюленем, нерпой, которая, как нам кажется, является самым милым животным в мире. Выживание нерпы зависит от толщины ледяного покрова, а сейчас он сохраняется на поверхности озера менее продолжительное время и стал тоньше, чем раньше. Мы можем наблюдать это визуально на некоторых наших фотографиях, в том числе на снимке, помещенном на обложку книги, которая опубликована параллельно с выставкой. На снимке видны участки слабого льда посреди зимы, и от них поднимается пар. И это действительно признак того, что даже если большая часть озера замерзла, на улице очень холодно, вода в нем нагревается и проявляет признаки стресса, что крайне важно для здоровья Байкала. Это один пример. Еще один хороший пример связан с пляжами летом, потому что из-за усиливающейся жары в прибрежных районах разрастается много водорослей, которые затем выбрасываются на берег, превращаясь в вонючую массу, загрязняя берега. К тому же очень часто они токсичные. Это может привести к тому, что вода перекроет доступ кислорода, убивая дикую природу в прибрежных районах. И третье важное наблюдение. В водах Байкала произрастают изумрудно-зеленые губки, достигающие огромной высоты в местных условиях. Очень многие из них сейчас страдают от болезней и умирают. И это видно даже невооруженным глазом, когда идешь по берегу Байкала. Погибшие губки выбрасывают на берег, вместо зеленого цвета они становятся почти белыми, почти как кораллы. Иными словами, увидеть ущерб, который наносится озеру, можно разными способами. Также мне кажется важным отметить, что одновременно происходят два процесса, и нам не стоит говорить только о потеплении, потому что в прибрежных районах видно загрязнение, которое вызвано тем, что около Байкала практически нет очистки сточных вод, то есть уровень очистки там низкий. Это является источником загрязнения прибрежных районов. Там много азота, что, помимо жары, также способствует тем процессам, о которых я говорил, гибели губок, росту токсичных водорослей и так далее.
1: Я бы добавила к этому еще и значительную засуху и лесные пожары. Буквально сегодня утром я смотрела на цифры. 3600 квадратных километров территории вокруг озера Байкал, которое находится или до недавнего времени находилось под охраной, уже поражены лесными пожарами. Я пыталась представить себе масштабы, поэтому посмотрела на размер Праги. Представьте, что это в 7,2 раза больше всей территории Пражской агломерации. То есть вот такая по размеру территория сгорела. Это огромная проблема. И когда мы говорим о повышении температуры, то практически каждое лето ситуация ухудшается. Лесные пожары становятся все масштабнее. Когда мы были в Сибири летом 2019 года, там произошел один из самых крупных лесных пожаров. Сгорела территория тайги размером с Бельгию. И мы стали свидетелями того, как 40 шаманов со всей Сибири приехали на остров Ольхон, который является самым священным островом для шаманов, чтобы вместе помолиться, прося о дожде и осознавая всю серьезность и масштабы лесных пожаров. Конечно, когда мы говорим о лесных пожарах, мы должны говорить об эрозии почвы. Мы должны говорить о дополнительных питательных веществах, поступающих в озеро вместе с эрозией почвы, что, в свою очередь, способствует росту цианобактерий и других водорослей.
0: Россия, с вашей точки зрения, делает недостаточно для спасения озера?
2: Я бы сказал, что она делает все наоборот. Они совершают действия, которые только ухудшают ситуацию. Шокирует, как тесно это связано с войной в Украине. Можно подумать, что Байкал находится за тысячи километров от передовой агрессивной войны России. Но многие российские регионы несут на себе бремя войны. В ответ на западные санкции их заставляют стимулировать внутреннюю экономику. А это значит, что они отказываются от существующих мер по защите окружающей среды, хотя они должны действовать, и от помощи людям на местном уровне. Воспользовавшись ситуацией, они предложили отменить меры по защите озера Байкал, за которые годами боролись местные экологические группы. И это вылилось в принятие закона, известного как «Закон об охране озера Байкал». При этом в России действует своего рода программа, заставляющая людей молчать. Один из активистов, которые не боятся говорить вслух, а таких осталось очень мало, недавно сказал, что этот год может стать годом гибели Байкала из-за закона об охране озера Байкал, потому что этот закон об охране, по сути, превратился в закон об уничтожении озера. Владимир Путин подписал внесение изменений в существующее законодательство, которое разрешает широкомасштабное строительство на берегах Байкала, а также сплошную вырубку здешних лесов в большем масштабе, чем мы наблюдали ранее. Если так и будет продолжаться, то это будет огромный шаг назад, который может действительно уничтожить озеро. Байкал при этом обязаны защищать, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но они, российские власти, не справляются с этой задачей. То есть это довольно серьезный кризис. Мы, конечно, знаем, что Россия совершает геноцид и экоцид в Украине. Но что шокирует не меньше, так это, что они готовы наносить вред собственной окружающей среде ради достижения военных целей. Вот почему наша книга, а теперь и выставка, появились именно сейчас, в такое печальное время, потому что угроз для Байкала стало намного больше. Вот почему мы хотим сказать об этом вслух и привлечь к этому внимание всего мира.
0: Говорят художники Марк Исаак и Габриэла Булишева, авторы выставки. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. О том, что ситуация может только ухудшаться, свидетельствуют и последние законодательные инициативы. В январе этого года стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий застройку любых уникальных природных территорий, включая заповедники и национальные парки. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» уже обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что предложенные поправки – прямая угроза всей системе особо охраняемых природных территорий России. Под обращением стоят подписи 89 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Законопроект предлагает добавить в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях раздел 9.1, позволяющий изменять границы заповедников и увеличивать и уменьшать их площадь, например, если в результате природных чрезвычайных ситуаций эти земли утратят особое природоохранное значение, или если там понадобится разместить объекты оборонного или федерального значения. Но что это за объекты, в тексте не уточняется. В обращении к спикеру Госдумы ученые поясняют, что принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к масштабным изъятиям из состава особо охраняемых природных территорий земельных участков для хозяйственной деятельности, что причинит природным комплексам колоссальный вред. Любое строительство или добыча полезных ископаемых фрагментирует ландшафты, разрушает места обитания животных и растений, пишут авторы обращения. В законопроекте прямо допускается добыча полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках, запрещенная действующей редакцией закона об особо охраняемых природных территориях. А размытые права комиссий, которые будут решать судьбу заказников, могут привести к лишению ценных природных территорий охранного статуса, обращают внимание ученые, призвавшие Госдуму отозвать этот законопроект. Они подчеркивают, что система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет и является одним из ключевых достижений страны в сфере охраны природы. В своем обращении ученые говорят и о том, что законопроект противоречит действующему экологическому законодательству и международным обязательствам России по сохранению объектов всемирного наследия. Один из забайкальских экологов, с которым удалось поговорить моим коллегам, авторам сайта «Сибирь Реалии», рассказал в интервью, что задолго до появления законопроекта с поправками к закону об особо охраняемых природных территориях в буферной зоне озера Байкал развернулась незаконная деятельность российских компаний с привлечением китайского капитала, отчего сильно пострадали леса. Эколог, когда разрешили сплошные вырубки в центральной зоне Байкальского бассейна, вместе с другими коллегами фиксировал сбросы отходов в реки, уничтожение плодородного слоя и рубку леса. Также Байкал может пострадать от планов РЖД. Эта компания хочет проложить более короткий железнодорожный путь в Китай для усиления торговли и получить выгоду от того, что вокруг Байкала теперь разрешены сплошные вырубки. Художница Габриэла Булишева обращает внимание на то, что озеро при этом является охраняемым природным объектом ЮНЕСКО.
1: Поскольку Байкал включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в июле этого года эксперты организации будут проводить очередную встречу для пересмотра статуса некоторых объектов. В рамках выставки мы собираем подписи под обращением в ЮНЕСКО с призывом присвоить озеру Байкал статус природного объекта, находящегося под угрозой из-за того, что там происходит сейчас.
0: Вы работали в академической среде. Что говорят ученые о нынешнем кризисе? Могут ли они, с вашей точки зрения, повлиять на ситуацию и остановить политические решения о вырубке леса и строительстве на берегу Байкала?
1: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Мы провели в России 11 месяцев, то есть довольно долгое время, в 2018-2019 годах. Мы приехали по программе Фулбрайта, которая, к сожалению, из-за политической ситуации приостановлена. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Но тогда программа открыла нам двери во многие учреждения, то есть мы смогли поработать с некоторыми учеными людьми, которые посвятили свою жизнь изучению и защите озера Байкал. Мы общались с художниками, деятелями культуры, встречались с обычными людьми и одновременно с другими американскими учеными, которые тоже изучают Байкал. Что касается этой конкретной поправки к закону, я знаю, что ряд ученых высказывались и пытались напрямую обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать законопроект, потому что они понимают разрушительное воздействие законопроекта на уникальную экосистему. К тому же из-за санкций многие открытия российских и сибирских ученых долгое время не могли могли быть обнародованы за пределами России. В последнее время они стали все же публиковаться и в других странах. Таким образом, происходит обмен информацией между учеными всего мира. Я бы хотела также упомянуть наше тесное сотрудничество с американской ученой, профессором эмеритой Мариан Мур, которая почти 30 лет посвятила изучению Байкала. Она ездила туда каждый год и привозила с собой молодых студентов, тем самым способствуя укреплению дипломатических академических отношений между американскими и российскими учеными. Но это больше невозможно. Мариан Мур, которая посвятила большую часть своей жизни изучению озера, не может продолжать его изучать. Она, будучи ученой, которая опирается на точные данные, не говорит, что Байкал умирает. Но она сравнивала, и думаю, что это очень символично, Байкал с человеком, у которого случился сердечный приступ. Она сказала: «У нас остается надежда в случае, если мы начнем действовать немедленно, но если мы этого не сделаем, то можем потерять самое важное озеро в мире таким, каким мы его знаем».
0: А что касается российских ученых, есть ли у них голос? Отвечает Марк Исаак.
2: Я думаю, что у российских ученых есть голос, и некоторые из них были готовы высказаться, когда поправки рассматривались. Но одновременно многие молчат, потому что они понимают, что это может быть просто опасным из-за политики запугивания, которая нацелена на то, чтобы люди замолчали. Некоторые ученые стараются не высказываться, так как боятся, что под угрозой окажется их финансирование, что закроют их лаборатории. К сожалению, у людей в России нет достаточной свободы говорить то, что они действительно думают. Ситуация становится все хуже и хуже с каждым днем. Это касается и экологического сообщества, потому что еще перед нашим приездом крупнейшая и наиболее успешная организация, работавшая в интересах озера и тесно сотрудничавшая с учеными, Baikal Environmental Wave, была объявлена иностранным агентом и закрыта. А с началом полномасштабной войны это только ускорилось, и группы, которые раньше могли свободно высказываться в России и очень активно выступали в поддержку и в защиту озера Байкал, такие как Greenpeace, также были объявлены иностранными агентами, и их деятельность остановлена. Ключевые ученые, такие как Евгений Симонов, один из крупнейших экспертов в области защиты озера Байкал, работавший в России, вынужден был эмигрировать. По сути, в результате политической ситуации. Теперь он работает в Австралии. Это дает представление о том, что происходит с некоторыми важными голосами.
1: Недавние поправки в закон написаны довольно витиеватым языком. Я бы охарактеризовала это как пропагандистское использование языка. То есть употребляются фразы, как будто речь идет о защите озера. Например, санитарная вырубка. Словесно это указывает на болезнь и, как следствие, на якобы необходимость провести санитарную вырубку леса, то есть сплошную вырубку. То есть из-за отсутствия свободных и независимых СМИ информация о реальном положении дел на самом деле не распространяется. Я думаю, если бы о проблемах Байкала широко писали, люди бы попытались сделать все, чтобы его защитить. Ведь жизнь тех, кого мы встречали в Сибири, очень тесно связана с озером.
0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Вы говорите о проблемах Байкала не на научной конференции, а в художественной галерее. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было научные знания превратить в выставочную инсталляцию? Почему вы выбрали именно такую презентацию для вашего исследования Байкала?
2: Для нас это был очень важный момент, потому что мы ехали в Сибирь с мыслью снять документальный фильм и сделать документальные фотографии об экологических проблемах. И когда мы, собрав все наши теплые вещи, оказались в Иркутске, то оттуда отправились к озеру в лодке, вверх по течению реки Ангара. Когда мы сошли на берег и впервые оказались у Байкала, мы в одно мгновение отказались от наших первоначальных планов. Потому что для нас знакомство с озером стало настоящим откровением. Оно оказалось еще более широким, таинственным, могущественным и неземным, чем описывал дедушка Габриэлы. И мы сразу поняли, что чисто документальный подход просто не соответствует тому, что мы переживали. Поэтому мы использовали экспериментальный подход с идеей вызвать у зрителя те же ощущения, которые мы испытывали, когда стояли на берегу Байкала. Благоговение, удивление, а также вдохновение. Таким образом, фотографии очень абстрактны. Абстракция – способ универсализации. Материал должен быть понятен каждому, но это также попытка вызвать то ощущение, которое мы часто испытывали там, насколько тесно человек связан с окружающим миром. У Байкала мы испытали это сильнее, чем когда-либо в жизни. Когда мы были там, нас охватило ощущение почти духовной силы, что позволяло глубже понять, почему коренные народы Сибири верят, что озеро – это живое существо. Они называют его священным морем и верят, что оно живое, что оно дышит и обладает могущественностью. И вот, благодаря использованию сложных отражений, благодаря атмосфере, которая вызывает эти эмоции, мы выбрали совершенно другой подход для презентации нашей работы. И это не просто намек на экологические проблемы, с которыми сталкивается озеро, но одновременно отблеск того, что будет потеряно, если мы не сможем защитить Байкал. Мы хотели сделать так, чтобы зрители смогли прочувствовать вдохновение, которое почувствовали мы, когда оказались на берегу Байкала.
1: Мы также посчитали, что одного средства недостаточно, что нам нужно прибегнуть к разным средствам, чтобы попытаться интерпретировать наш опыт. Поэтому мы использовали фотографии, а также создали 2 3-канальных видео, которые очень сложны с точки зрения визуальной и звуковой композиции. Мы используем оригинальную музыку, написанную на основе данных о климате, а также голосов одних из самых мелких существ, обитающих в озере, амфиподов. Их голос при других обстоятельствах не был бы слышен. Одновременно мы используем много текста, как написанного нами, так и отрывки из высказываний людей, с которыми нам довелось познакомиться, а также тексты ученых. В книге, вышедшей параллельно с выставкой, есть антропологическая, социологическая перспектива, взгляд ученого-лимнолога. То есть это своего рода мультимедийный комплекс, который задействует все органы чувств.
0: Вы упомянули в этом списке голосов и тех людей, которые живут рядом с Байкалом. Как они видят мир вокруг озера? Замечают ли изменения в связи с глобальным потеплением, которые наблюдают ученые? Как относятся к политическим решениям относительно Байкала?
2: Первое, что пришло мне в голову, когда вы задали этот вопрос, это одно из мест, где мы жили. Крошечная деревня под названием Бугульдейка на берегу озера. Нас принимал мужчина, который довольно долго рассказывал о своем опыте фермерства. А там мы испытали, что такое очень сильный холод. В книге есть его слова. Он говорил о том, что он маленький кусочек озера. «Знаете, Байкал – это я», – сказал он. Мне кажется, что это хорошо демонстрирует отношение местных жителей, которые, думаю, коренится в убеждениях местных. Они окружены шаманскими и буддийскими традициями, ведь в этом регионе находится и один из центров российского буддизма. Люди часто практикуют и то, и другое, но у них действительно есть ощущение, и мы об этом говорили также непосредственно с шаманами, что озеро Байкал – могущественное существо, и что у них есть глубокая и прочная связь с ним. Конечно, не все так чувствуют, многие люди утратили эту связь и теперь видят экономическую выгоду в использовании озера как ресурса. Мы, безусловно, это тоже наблюдали, но многие люди по-прежнему чувствуют связь с Байкалом, даже, может быть, большую, чем в подобных случаях чувствуют люди на Западе. При этом и это проблематично, так как один из местных религиозных лидеров, а мы общались с несколькими из них, сказал, что его молитва сильна, и он верит, будто Байкал сможет восстановиться сам, без помощи людей. В нынешней ситуации это ошибка. Нам кажется, что это снимает с людей ответственность, а мы считаем, что люди должны действовать. При этом связь с природой местных людей очень важна и нуждается в сохранении. Проблема в том, что если люди не понимают, что происходит с Байкалом, у них нет информации, то они и не могут помочь. Они могли бы помочь, если бы знали. Я имею в виду тех, кто живет вокруг озера. И это часть одной из проблем – пропаганды, которая сейчас проникает даже сюда. Как сказала Габриэла, поправки к закону о защите озера Байкал сформулированы так, будто они действительно помогут защитить озеро. Я уверен, что многие в это верят. Но это опасность и ошибка, поэтому мы хотели внести свой вклад в защиту Байкала. Это очень сложно сделать из-за границы, но чем больше людей знают о проблемах, тем больше у нас шансов на успех. При этом еще 10 лет назад, когда мы работали над различными социальными проблемами, мы говорили, что просто пытаемся повысить осведомленность о них. Сегодня мы считаем, что этого недостаточно. Мир во многих отношениях находится в кризисе. Экологический кризис – лишь один из них. По этой причине мы стараемся связать все, что мы делаем, с конкретным действием. В случае Байкала местные активисты считают, что ЮНЕСКО может оказать давление на правительство, что смысл деятельности этой организации в этом и заключается. И сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию и попытаться спасти озеро Байкал.
1: К этому хотелось бы добавить, что, глядя на историю, можно сделать вывод, что каждому авторитарному режиму приходит конец. Даже при таких режимах правда по крупицам просачивается. О том, что так и происходит, свидетельствуют протесты, которые были в Иркутске до подписания поправок. Кажется, там собралось около 300 человек. Они держали плакаты против вырубки лесов тайги у Байкала. Некоторые из наших друзей, которые были там, сказали, что были разочарованы, как мало людей собралось, ведь раньше протестовали тысячи. Но я вижу в этом маленький проблеск надежды, потому что люди понимают, что есть нечто большее, чем они сами, и ради этого они готовы пожертвовать собственной свободой. Это касается не только Байкала, а всех озер с пресной водой по всей Европе. Здесь у нас действительно есть возможность защищать и делать так, чтобы наш голос был услышан без страха преследования. Поэтому Байкал – это символ кризиса недостатка пресной воды, который мы переживаем во всем мире.
0: Вы отправились изучать Байкал после аннексии Крыма Россией. Повлияло ли это на то, как люди воспринимали вас и вашу работу?
1: Мы приехали в Сибирь осенью 2018 года. Да, это было после аннексии Крыма. Основанием для поездки был грант программы Фулбрайта. И я бы хотела коротко объяснить, что такое программа Фулбрайта. Это одна из невероятных возможностей культурного, дипломатического и академического обмена между Соединенными Штатами и более чем 100 странами мира. Это своего рода гражданская дипломатия. Программа была начата в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью углубления взаимопонимания между людьми и установления мира. К сожалению, в настоящее время в России эта программа не реализуется из-за политической ситуации. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Возвращаясь к 2018-2019 годам, мы провели в Сибири около 11 месяцев и были защищены статусом этой программы. Изначально мы должны были сотрудничать с одним из сибирских университетов, который пригласил нас обоих, Марка и меня, с тем, чтобы мы провели исследование. На работу отводилось 9 месяцев. Сейчас я понимаю, что из-за политических проблем они решили отменить приглашение. Поэтому в самый последний момент нам пришлось искать другой университет, который позволил провести наши исследования. Нас пригласили провести в этом втором университете несколько семестров. Поскольку мы художники, получившие исследовательский грант, посвященный изменению климата и окружающей среды, непосредственно затрагивающие озеро Байкал, мы не были связаны с политикой. Но вот эта отмена приглашения первого университета, я думаю, стала своего рода началом нашего знакомства с политическими изменениями в России.
2: Я бы добавил, что мы неоднократно ощущали некоторую подозрительность относительно того, что мы там на самом деле делали. Мы даже недавно узнали, что один очень интересный человек, с которым мы подружились и много времени провели в России, спросил ученого, с которым мы работаем, дескать, а что мы здесь на самом деле делаем? Что-то в этом роде. Но мне кажется, что такое подозрительное отношение было бы к любому, кто приезжает из Соединенных Штатов.
0: Художники Марк Исаак и Габриэла Булишева рассказывали о своей выставке «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу», где они представили результаты многомесячного исследования, которое они провели в Сибири вокруг самого большого пресноводного озера мира. Экологические проблемы, которые художники наблюдали на озере, были в центре внимания экспозиции. На фотографиях и видео Булишевой и Исаака запечатлены также эндемики озера Байкал. Например, голомянка – живородящая рыба, тело которой на 35% состоит из жира, которая не имеет чешуи и плавательного пузыря. Именно эндемики, виды флоры и фауны, которые можно найти только в озере Байкал, могли бы стать самой большой потерей для человечества в случае, если глобальное потепление изменит природные условия обитания Байкала, что может привести к гибели или значительному сокращению популяции. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Наши подкасты можно послушать на сайте свобода.орг или в доступных приложениях. С вами была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего вам доброго.
3: говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи. О распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности». Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что, ну, это же Сталин в Украине подарил эти земли. Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была Британская Индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 1991 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда же, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят, да, некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первые два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 1915 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 1909 году. Вот, Александр I.
0: Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который племянник, внучатый-племянник Александра I, который... совершил. Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможности человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: этому случаю. Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот, но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
0: Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
1: в нас? Не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот уже убито?
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько сегодня было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
3: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
1: Да. 30-е
0: Вся
1: годы,
0: история самоистребления.
1: 30-е годы, если, так сказать, интересуют наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
0: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
1: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа. Так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
0: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
1: мы с родителями... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
0: Ну, я беру последние столетия
1: советский
0: период. Да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
1: Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
0: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
1: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
0: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
1: Разумеется.
0: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехой Валенсой быть Алексей Навальный?
1: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
0: Он снизу.
1: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенсы. Вот для него это был живой пример, которым он готов был ну, где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила... Силу ломит. И так же точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
0: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось... Ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
0: Вот мы ждем своего Леха Валенсу, да. Рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
1: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
0: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
1: Нет.
0: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте это... так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот, потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там, к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время. Пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо повар Путина.
0: Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина, как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет

0: Воронеже. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имеют не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему, к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец. Не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы. Но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже когда Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение. Чехословацкая операция войск Варшавского договора» в августе 68-го. Часть первая. Эфир 13 августа 98-го года.
1: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
2: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам.

0: Государством с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
1: Нам сбива надея, мы пили сме, а будем. Большое вам спасибо, братья захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
2: Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
3: Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

«Экслибрис». «Экслибрис свободы» еженедельно представляет новые тексты из России, зарубежья и наши переводы в рубрике «Впервые по-русски».

0: слушаете литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.

Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. Все видеть, все слышать, знать. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.

0: генерал армии Александр Михайлович Майоров, давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. Генералу сейчас 77 лет, и его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал Майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени. Через 30 лет генерал армии Александр Майоров впервые решился рассказать в эфире «Радио Свобода» свою правду о вторжении в Чехословакию. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал Майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
1: Мне, как командарму 38, картой и приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, опечатана печатью командующего войсками округа генерал-полковника Бесярина Василия Зиновьевича, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки, а зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало, а зону ответственности полностью освоить за двое-трое суток.
0: Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Волтава 666.
2: Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма.
0: Коммунист Майоров не размышлял о сути приказа, отданного ему верховным главнокомандующим. Как не ставит этот приказ под сомнение и сейчас? Он размышлял лишь о том, как выполнить приказ. До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому. Рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
3: Это была, мне кажется, одна из первых по существу комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом. Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм. Это было основное. Второе, третье, это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании. Нам было ясно, что этот мир, в котором мы живем, что он разделен, что слишком маленькие, малосильные, чтобы изменили все эти положения в мире. Да, сил не хватало. Мы только хотели жить, как мы думаем.

0: Весной 68 года под давлением союзников чехословацкое руководство вынуждено было дать согласие на проведение на территории своей страны учений армий стран Варшавского договора «Шумава». 17 июня части армии под командованием Майорова уже стояли на востоке Словакии. Учения «Шумава» стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
1: Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, в Карпатско-Дуклинской операции, а потом позже, в 1956 году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж. И он как бы, между прочим, а перед ним на столе лежала карта-бланковка соединения частей 38-й армии, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за 2 года до ввода, но уже политическая интуиция и, очевидно, глубокий анализ Политбюро и лично Брежнева приводило его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов, П.Ф., находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник ЧНА, командир авиационной дивизии, фамилии его капитан не запомнил, тепло поздоровался. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия, ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
1: Воду предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. Встречи в Дрездене, в Варшаве, в Черной над Тисой, в Братиславе. Это все предшествовало военной акции. Ведь дело в парадокс в чем? И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел этого. Но события шли к тому, что если не ввести войска, опоздать на 2-3 недели, Чехословакия уйдет. Эта операция готовилась несколько месяцев и настолько тщательно была подготовлена, что практически за сутки эта огромная армада, 20 дивизий, организована, введена, а через 3-4-5 суток еще 10 дивизий. И Запад, НАТО, Соединенные Штаты не успели глазом моргнуть, Чехословакия, все осталось по-прежнему в Варшавском договоре, а организация и образование центральной группы войск дало Варшавскому договору выигрыш стратегически втрое 5 суток в случае военного конфликта.
0: Говорит Винник Шилган,
3: Мы знали, что наши понятия экономической и политической жизни, что наши понятия демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда и других, потому что их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Нет, немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Лично Брежнев много раз осуществлялись всякие такие конференции, скажем, в гражданах. Потом разговоры между отдельными партиями, посредством ихних этих партий, скажем, венгерской или польской партии, попытались повлиять на руководство тогдашнего Союза. Но Брежнев, видите ли, это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, то здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее. Объяснить это было, в общем, невозможно.
2: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. Подполковник П. Бенедикт заявил: «Если понадобится, мы примем все меры для разгрома реакции вплоть до применения оружия. В этой борьбе мы всегда уверены в помощи советской армии». По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Пренебрежение к уставному воинскому порядку проявляется во многих вещах. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины. Подобные фотографии висят в клубовных и казармах. Большинство офицеров выражали свое недовольство тем, что правительство ЧССР в свое время решило создавать новую армию на опыте советских вооруженных сил.
1: Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. Дело в том, что за последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было это проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее. Вот что было опасно. А все-таки чехословацкая армия имела большие традиции. К августу 68 года эта армия была почти полуразложенной.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Говоря о процессе демократизации, начальник политотдела корпуса высказал мысль о том, что развитие свободы критики зашло слишком далеко. Ее используют недоброжелатели против партии, подрывают ее авторитет в целом. Дело дошло до того, что некоторые первичные партийные организации не подчиняются вышестоящим политорганам. К примеру, главное политуправление ЧНА и руководство политорганов решили выдвинуть делегатам съезда кандидатуру начальника политотдела корпуса товарища Махачика. 44 парторганизации поддержали его, а 8 отказались, мотивируя тем, что будут выдвигать свои кандидатуры. оказались неизбранными на съезд министр обороны ЧНА, начальник главного политуправления и генштаба.
0: Говорит Винек Шилган.
3: Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все, что надо объяснить этим людям в Союзе, которые стояли во главе государства.
4: Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, která дозад бода дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru, a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. На цесте рудые шипки, яко помник подлих.
5: Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
4: А будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше. Никогда не забудем. Никогда не забудем.
0: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Продолжим через 2 минуты.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

0: Дело и деньги. Каждую пятницу в 19.10 на волнах Радио Свободы. Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги. 50 минут в мире бизнеса». Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19.10, суббота утром в 3.10 и 6.10 и днем в 11.10 и 17.10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майора.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Вечером 20 июля у расположения одного из мотострелковых батальонов при содействии офицеров ЧНА были задержаны три человека, подъехавших на автомашине западногерманским номером ФАР-889, производившей звукозаписи съемки наших колонн фотоаппаратами и телекамерой. Среди них Вильям Йозеф Лауглин, гражданин США, репортер компании CBS News, новости. Герхард Шварцкопф, кинооператор СФРГ. Герман Бернт, звукооператор СФРГ. Визитную карточку и разрешение на фотографирование им выдал директор чешского телевидения Ервин Велда. На место задержания были вызваны представители госбезопасности ЧССР и сообщено об этом в Прагу. Задержанные отказались отдать заснятые пленки. Из Праги последовало указание акт не составлять, извиниться и отпустить арестованных. Прощаясь, американец сказал нашим офицерам: «Вы хорошие парни и делали свое дело, а я свое дело сделал».
1: Фрагмент из книги с Сдэнеком Линнерджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты всех нас так подвел». Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западногерманские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы. А вы нас не слушаетесь.
2: В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий Народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. Социалистическое Содружество демонстрировало свое единство. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
3: С Гомулкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развал, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице. Кстати, вот эта власть валяется на улице, это и Гомулка говорил. Эти же слова как бы повторил и Вальтер Ульбрихт. И правильно сделали генотсе, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. У каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя как драматург. Не давал сразу согласия, но в конечном счете и он согласился. Политические руководители и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну участниц этого Варшавского договора – это акт исключительной остроты. Он мог привести к столкновениям, а отдельные где-то и были.
1: Фрагмент из книги Сдена Камлынарша «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гламулко вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулко вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Даже во время неофициальных бесед Гомулко и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о Кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.

0: У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало. Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Говорит Винек Шилган.
2: Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартии аж Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай, это государственные власти и компартии, говорит, нет, такого решения мы не признаем. Не поняли, о чем идет речь. Я уже говорил, что такие люди, как Брежнев, были, в общем, им не было можно ничего объяснить. Они приняли вот одну мысль, а будет по-нашему. Мы правы. Они не правы. Не только в познании вещей, но потом в средствах, которые приняли, как, например, вступление войск. Да. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить, прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономиках, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
3: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия – печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, разбила 5 семей. И подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
4: Фрагмент из документа «2000 слов». Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать, власть – властвовать, руководители – руководить. Выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти – нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены. Честность стала бесполезной. А об оценках труда по способностям не приходится и говорить.
1: В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет. «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, Радио Свобода». За 1-10 августа 68 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовятся к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания. Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны. Двоеначальников, приказ советского политического руководства, довел министр обороны СССР маршал Андрей Гречко.
5: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: Андрей, ты проработай и подготовь. А когда на Политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить, не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить. Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск, предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война.
6: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать, и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
4: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами. Okay.

волнах Радио Свобода вы слушали программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Передача первая «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Программу подготовили Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей.

Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссора. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, народ мой.

На небе тучи, и каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, народ мой.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». «Как это было 20 лет назад?» – вспоминает Александр Гиннес.
1: «На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей.

За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.

0: программы «Подбирает и ведет» Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?

0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
1: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
3: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
0: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв большого террора, чьи имена достоверно известны. 6241 имя.
2: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
6: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой Соловецкий этап.

0: 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания, сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 97 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
1: А откуда такая точность?
0: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 89 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 89 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 37 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
1: А вот что, кстати, им официально отвечали?
0: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка. Сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали. У нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
2: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
0: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
1: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
0: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
1: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
0: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
1: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
0: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
2: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
0: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
1: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
0: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
2: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
0: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
1: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
0: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Килин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рвио, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
1: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 20 лет с лишним собирали мемориальцы?
0: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были. Да, жертв жалко. Но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря, их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов России, о котором так много известно. Но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
0: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
1: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Кондармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит «Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
15: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
16: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
17: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
18: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Кажущаяся бесконечной, завораживающая водная поверхность крупнейшего пресноводного озера мира Байкала скрывает проблемы, с которыми столкнулись практически все пресноводные водоемы Европы. Потепление климата меняет температуру воды и приводит к гибели растений и животных, привыкших к другим условиям обитания. В случае Байкала речь идет о более насущной угрозе по сравнению с другими крупными водоемами, так как многие виды флоры и фауны обитают только здесь. Художники Габриэла Булишева и Марк Исаак решили привлечь внимание к происходящему в Сибири при помощи выставки. Научные данные, свидетельствующие об изменении окружающей среды, они превратили в фотографии и видео, чтобы каждый, кто далек от чтения докладов экологов, мог осознать, насколько важно прямо сейчас приступить к спасению озера, являющегося наследием всего человечества. Байкал включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Выставка «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу» в мае открылась в Праге и будет доступна зрителям до конца лета. Ее экспонаты основаны на исследовании, которое художники провели в Сибири, где они жили почти год. В интервью «Радио Свобода» Габриэла Булишева и Марк Исаак рассказывают о своей поездке в Россию и о том, почему они стараются привлечь внимание к экологическим проблемам озера Байкал. Мой первый вопрос к моим гостям: почему вы решили исследовать именно озеро Байкал?
6: На этот вопрос можно ответить двумя способами. Когда я была маленькой, мой дедушка много путешествовал, потому что он работал в Министерстве транспорта Чехословакии. Однажды он вернулся из Сибири и показал мне на глобусе это замерзшее чудо. Это волшебное место, где лед такой толщины, что позволяет проехать по поверхности поезду. И это сновидческое видение осталось в моих воспоминаниях. Позднее мы с Марком начали работать над проектами, связанными с изменением климата, экологическими изменениями, проблемами окружающей среды. И мы быстро поняли, что Среднесибирское плоскогорье, где географически расположено озеро Байкал, это регион, где изменения, связанные с глобальным потеплением, происходят гораздо быстрее, чем в большей части остального мира. По сути, как вода Байкала, так и воздух там нагреваются быстрее, чем в районе 10 крупнейших озер мира. Поэтому я задалась вопросом: как такое возможно? Это же Сибирь. Мой дедушка говорил: это же, знаете ли, замерзшее чудо. Так что сначала возникло любопытство. А потом мы, конечно, узнали, что это самое важное озеро в мире, потому что оно самое старое, самое глубокое и самое биологически разнообразное. Кроме того, это 1/5, примерно 20% мировых запасов пресной воды. Учитывая нынешнюю ситуацию со значительной засухой, от которой страдают более 2 миллиарда человек, не имеющих доступа к чистой питьевой воде, это место является самым важным на планете, которое нужно защищать. То есть мы хотели понять, что лежит в основе противоречия. С одной стороны, самое важное озеро, самый глубокий колодец пресной воды в мире. И при этом процессы глобального потепления, которые здесь происходят быстрее, чем в других частях света.
20: Мне кажется, что жителям Европы озеро Байкал знакомо, но многие из тех, кто вырос в Соединенных Штатах, никогда о нем не слышали. Поэтому с самого начала это был для меня новый опыт, когда мы узнали о тех фактах о Байкале, о которых рассказала Габриэла. Идея реализовать там проект показалась мне замечательной.
19: Какие признаки глобального потепления вы наблюдали на озере Байкал во время пребывания там?
20: Одна из самых важных вещей, которые мы наблюдали, подтверждается наукой. Ледяной покров Байкала очень важен для его здоровья. Все организмы, обитающие в озере, зависят от него, начиная от мельчайших организмов и заканчивая вершиной пищевой цепи, единственным в мире пресноводным тюленем, нерпой, которая, как нам кажется, является самым милым животным в мире. Выживание нерпы зависит от толщины ледяного покрова, а сейчас он сохраняется на поверхности озера менее продолжительное время и стал тоньше, чем раньше. Мы можем наблюдать это визуально на некоторых наших фотографиях, в том числе на снимке, помещенном на обложку книги, которая опубликована параллельно с выставкой. На снимке видны участки слабого льда посреди зимы, и от них поднимается пар. И это действительно признак того, что даже если большая часть озера замерзла, на улице очень холодно, вода в нем нагревается и проявляет признаки стресса, что крайне важно для здоровья Байкала. Это один пример. Еще один хороший пример связан с пляжами летом, потому что из-за усиливающейся жары в прибрежных районах разрастается много водорослей, которые затем выбрасываются на берег, превращаясь в вонючую массу, загрязняя берега. К тому же очень часто они токсичные. Это может привести к тому, что вода перекроет доступ кислорода, убивая дикую природу в прибрежных районах. И третье важное наблюдение. В водах Байкала произрастают изумрудно-зеленые губки, достигающие огромной высоты в местных условиях. Очень многие из них сейчас страдают от болезней и умирают. И это видно даже невооруженным глазом, когда идешь по берегу Байкала. Погибшие губки выбрасывают на берег, вместо зеленого цвета они становятся почти белыми, почти как кораллы. Иными словами, увидеть ущерб, который наносится озеру, можно разными способами. Также мне кажется важным отметить, что одновременно происходят два процесса, и нам не стоит говорить только о потеплении, потому что в прибрежных районах видно загрязнение, которое вызвано тем, что около Байкала практически нет очистки сточных вод, то есть уровень очистки там низкий. Это является источником загрязнения прибрежных районов. Там много азота, что, помимо жары, также способствует тем процессам, о которых я говорил, гибели губок, росту токсичных водорослей и так далее. The growth of toxic algae and so on.
6: Я бы добавила к этому еще и значительную засуху и лесные пожары. Буквально сегодня утром я смотрела на цифры. 3600 квадратных километров территории вокруг озера Байкал, которое находится или до недавнего времени находилось под охраной, уже поражены лесными пожарами. Я пыталась представить себе масштабы, поэтому посмотрела на размер Праги. Представьте, что это в 7,2 раза больше всей территории пражской агломерации. То есть вот такая по размеру территория сгорела. Это огромная проблема. И когда мы говорим о повышении температуры, то практически каждое лето ситуация ухудшается, лесные пожары становятся все масштабнее. Когда мы были в Сибири летом 2019 года, там произошел один из самых крупных лесных пожаров. Сгорела территория тайги размером с Бельгию, и мы стали свидетелями того, как 40 шаманов со всей Сибири приехали на остров Ольхон, который является самым священным островом для шаманов, чтобы вместе помолиться, прося о дожде и осознавая всю серьезность и масштабы лесных пожаров. Конечно, когда мы говорим о лесных пожарах, мы должны говорить об эрозии почвы. Мы должны говорить о дополнительных питательных веществах, поступающих в озеро вместе с эрозией почвы, что, в свою очередь, способствует росту цианобактерий и других водорослей.
19: Россия, с вашей точки зрения, делает недостаточно для спасения озера? It's just the
20: opposite. They're... Я бы сказал, что она делает все наоборот. Они совершают действия, которые только ухудшают ситуацию. Шокирует, как тесно это связано с войной в Украине. Можно подумать, что Байкал находится за тысячи километров от передовой агрессивной войны России. Но многие российские регионы несут на себе бремя войны. В ответ на западные санкции их заставляют стимулировать внутреннюю экономику. А это значит, что они отказываются от существующих мер по защите окружающей среды, хотя они должны действовать, и от помощи людям на местном уровне. Воспользовавшись ситуацией, они предложили отменить меры по защите озера Байкал, за которые годами боролись местные экологические группы. И это вылилось в принятие закона, известного как «Закон об охране озера Байкал». При этом в России действует своего рода программа, заставляющая людей молчать. Один из активистов, которые не боятся говорить вслух, а таких осталось очень мало, недавно сказал, что этот год может стать годом гибели Байкала из-за закона об охране озера Байкал, потому что этот закон об охране, по сути, превратился в закон об уничтожении озера. Владимир Путин подписал внесение изменений в существующее законодательство, которое разрешает широкомасштабное строительство на берегах Байкала, а также сплошную вырубку здешних лесов в большем масштабе, чем мы наблюдали ранее. Если так и будет продолжаться, то это будет огромный шаг назад, который может действительно уничтожить озеро. Байкал при этом обязаны защищать, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но они, российские власти, не справляются с этой задачей. То есть это довольно серьезный кризис. Мы, конечно, знаем, что Россия совершает геноцид и экоцид в Украине. Но что шокирует не меньше, так это, что они готовы наносить вред собственной окружающей среде ради достижения военных целей. Вот почему наша книга, а теперь и выставка, появились именно сейчас, в такое печальное время, потому что угроз для Байкала стало намного больше. Вот почему мы хотим сказать об этом вслух и привлечь к этому внимание всего мира.
19: Говорят художники Марк Исаак и Габриэла Булишева, авторы выставки. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. О том, что ситуация может только ухудшаться, свидетельствуют и последние законодательные инициативы. В январе этого года стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий застройку любых уникальных природных территорий, включая заповедники и национальные парки. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» уже обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что предложенные поправки – прямая угроза всей системе особо охраняемых природных территорий России. Под обращением стоят подписи 89 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Законопроект предлагает добавить в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях раздел 9.1, позволяющий изменять границы заповедников и увеличивать и уменьшать их площадь, например, если в результате природных чрезвычайных ситуаций эти земли утратят особое природоохранное значение или если там понадобится разместить объекты оборонного или федерального значения. Но что это за объекты, в тексте не уточняется. В обращении к спикеру Госдумы ученые поясняют, что принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к масштабным изъятиям из состава особо охраняемых природных территорий земельных участков для хозяйственной деятельности, что причинит природным комплексам колоссальный вред. Любое строительство или добыча полезных ископаемых фрагментирует ландшафты, разрушает места обитания животных и растений, пишут авторы обращения. В законопроекте прямо допускается добыча полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках, запрещенная действующей редакцией закона об особо охраняемых природных территориях. А размытые права комиссий, которые будут решать судьбу заказников, могут привести к лишению ценных природных территорий охранного статуса, обращают внимание ученые, призвавшие Госдуму отозвать этот законопроект. Они подчеркивают, что система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет и является одним из ключевых достижений страны в сфере охраны природы. В своем обращении ученые говорят и о том, что законопроект противоречит действующему экологическому законодательству и международным обязательствам России по сохранению объектов всемирного наследия. Один из забайкальских экологов, с которым удалось поговорить моим коллегам, авторам сайта «Сибирь Реалии», рассказал в интервью, что задолго до появления законопроекта с поправками к закону об особо охраняемых природных территориях в буферной зоне озера Байкал развернулась незаконная деятельность российских компаний с привлечением китайского капитала, отчего сильно пострадали леса. Эколог, когда разрешили сплошные вырубки в центральной зоне Байкальского бассейна, вместе с другими коллегами фиксировал сбросы отходов в реки, уничтожение плодородного слоя и рубку леса. Также Байкал может пострадать от планов РЖД. Эта компания хочет проложить более короткий железнодорожный путь в Китай для усиления торговли и получить выгоду от того, что вокруг Байкала теперь разрешены сплошные вырубки. Художница Габриэла Булишева обращает внимание на то, что озеро при этом является охраняемым природным объектом ЮНЕСКО.
6: Поскольку Байкал включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в июле этого года эксперты организации будут проводить очередную встречу для пересмотра статуса некоторых объектов. В рамках выставки мы собираем подписи под обращением в ЮНЕСКО с призывом присвоить озеру Байкал статус природного объекта, находящегося под угрозой из-за того, что там происходит сейчас.
19: Вы работали в академической среде. Что говорят ученые о нынешнем кризисе? Могут ли они, с вашей точки зрения, повлиять на ситуацию и остановить политические решения о вырубке леса и строительстве на берегу Байкала?
6: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Мы провели в России 11 месяцев, то есть довольно долгое время, в 2018-2019 годах. Мы приехали по программе Фулбрайта, которая, к сожалению, из-за политической ситуации приостановлена. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Но тогда программа открыла нам двери во многие учреждения, то есть мы смогли поработать с некоторыми учеными людьми, которые посвятили свою жизнь изучению и защите озера Байкал. Мы общались с художниками, деятелями культуры, встречались с обычными людьми и одновременно с другими американскими учеными, которые тоже изучают Байкал. Что касается этой конкретной поправки к закону, я знаю, что ряд ученых высказывались и пытались напрямую обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать законопроект, потому что они понимают разрушительное воздействие законопроекта на уникальную экосистему. К тому же из-за санкций многие открытия российских и сибирских ученых долгое время не могли быть обнародованы за пределами России. В последнее время они стали все же публиковаться и в других странах. Таким образом, происходит обмен информацией между учеными всего мира. Я бы хотела также упомянуть наше тесное сотрудничество с американской ученой, профессором эмеритой Мариан Мур, которая почти 30 лет посвятила изучению Байкала. Она ездила туда каждый год и привозила с собой молодых студентов, тем самым способствуя укреплению дипломатических академических отношений между американскими и российскими учеными. Но это больше невозможно. Мариан Мур, которая посвятила большую часть своей жизни изучению озера, не может продолжать его изучать. Она, будучи ученой, которая опирается на точные данные, не говорит, что Байкал умирает. Но она сравнивала, и думаю, что это очень символично, Байкал с человеком, у которого случился сердечный приступ. Она сказала: «У нас остается надежда в случае, если мы начнем действовать немедленно, но если мы этого не сделаем, то можем потерять самое важное озеро в мире таким, каким мы его знаем».
19: А что касается российских ученых, есть ли у них голос? Отвечает Марк Исаак.
20: Я думаю, что у российских ученых есть голос, и некоторые из них были готовы высказаться, когда поправки рассматривались. Но одновременно многие молчат, потому что они понимают, что это может быть просто опасным из-за политики запугивания, которая нацелена на то, чтобы люди замолчали. Некоторые ученые стараются не высказываться, так как боятся, что под угрозой окажется их финансирование, что закроют их лаборатории. К сожалению, у людей в России нет достаточной свободы говорить то, что они действительно думают. Ситуация становится все хуже и хуже с каждым днем. Это касается и экологического сообщества, потому что еще перед нашим приездом крупнейшая и наиболее успешная организация, работавшая в интересах озера и тесно сотрудничавшая с учеными, Baikal Environmental Wave, была объявлена иностранным агентом и закрыта. А с началом полномасштабной войны это только ускорилось, и группы, которые раньше могли свободно высказываться в России и очень активно выступали в поддержку и в защиту озера Байкал, такие как Greenpeace, также были объявлены иностранными агентами, и их деятельность остановлена. Ключевые ученые, такие как Евгений Симонов, один из крупнейших экспертов в области защиты озера Байкал, работавший в России, вынужден был эмигрировать. По сути, в результате политической ситуации. Теперь он работает в Австралии. Это дает представление о том, что происходит с некоторыми важными голосами.
6: Недавние поправки в закон написаны довольно витиеватым языком. Я бы охарактеризовала это как пропагандистское использование языка. То есть употребляются фразы, как будто речь идет о защите озера. Например, санитарная вырубка. Словесно это указывает на болезнь и, как следствие, на якобы необходимость провести санитарную вырубку леса, то есть сплошную вырубку. То есть из-за отсутствия свободных и независимых СМИ информация о реальном положении дел на самом деле не распространяется. Я думаю, если бы о проблемах Байкала широко писали, люди бы попытались сделать все, чтобы его защитить. Ведь жизнь тех, кого мы встречали в Сибири, очень тесно связана с озером.
19: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Вы говорите о проблемах Байкала не на научной конференции, а в художественной галерее. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было научные знания превратить в выставочную инсталляцию? Почему вы выбрали именно такую презентацию для вашего исследования Байкала?
20: Для нас это был очень важный момент, потому что мы ехали в Сибирь с мыслью снять документальный фильм и сделать документальные фотографии об экологических проблемах. И когда мы, собрав все наши теплые вещи, оказались в Иркутске, то оттуда отправились к озеру в лодке, вверх по течению реки Ангара. Когда мы сошли на берег и впервые оказались у Байкала, мы в одно мгновение отказались от наших первоначальных планов. Потому что для нас знакомство с озером стало настоящим откровением. Оно оказалось еще более широким, таинственным, могущественным и неземным, чем описывал дедушка Габриэлы. И мы сразу поняли, что чисто документальный подход просто не соответствует тому, что мы переживали. Поэтому мы использовали экспериментальный подход с идеей вызвать у зрителя те же ощущения, которые мы испытывали, когда стояли на берегу Байкала. Благоговение, удивление, а также вдохновение. Таким образом, фотографии очень абстрактны. Абстракция – способ универсализации. Материал должен быть понятен каждому. Но это также попытка вызвать то ощущение, которое мы часто испытывали там. Насколько тесно человек связан с окружающим миром. У Байкала мы испытали это сильнее, чем когда-либо в жизни. Когда мы были там, нас охватило ощущение почти духовной силы, что позволяло глубже понять, почему коренные народы Сибири верят, что озеро – это живое существо. Они называют его священным морем и верят, что оно живое, что оно дышит и обладает могущественностью. И вот, благодаря использованию сложных отражений, благодаря атмосфере, которая вызывает эти эмоции, мы выбрали совершенно другой подход для презентации нашей работы. И это не просто намек на экологические проблемы, с которыми сталкивается озеро, но одновременно отблеск того, что будет потеряно, если мы не сможем защитить Байкал. Мы хотели сделать так, чтобы зрители смогли прочувствовать вдохновение прикосновение, которое почувствовали мы, когда оказались на берегу Байкала.
6: Мы также посчитали, что одного средства недостаточно, что нам нужно прибегнуть к разным средствам, чтобы попытаться интерпретировать наш опыт. Поэтому мы использовали фотографии, а также создали 2-3-канальных видео, которые очень сложны с точки зрения визуальной и звуковой композиции. Мы используем оригинальную музыку, написанную на основе данных о климате, а также голосов одних из самых мелких существ, обитающих в озере, амфиподов. Их голос при других обстоятельствах не был бы слышен. Одновременно мы используем много текста, как написанного нами, так и отрывки из высказываний людей, с которыми нам довелось познакомиться, а также тексты ученых. В книге, вышедшей параллельно с выставкой, есть антропологическая, социологическая перспектива, взгляд ученого-лимнолога. То есть это своего рода мультимедийный комплекс, который задействует все органы чувств.
19: Вы упомянули в этом списке голосов и тех людей, которые живут рядом с Байкалом. Как они видят мир вокруг озера? Замечают ли изменения в связи с глобальным потеплением, которые наблюдают ученые? Как относятся к политическим решениям относительно Байкала?
20: Первое, что пришло мне в голову, когда вы задали этот вопрос, это одно из мест, где мы жили. Крошечная деревня под названием Бугульдейка на берегу озера. Нас принимал мужчина, который довольно долго рассказывал о своем опыте фермерства. А там мы испытали, что такое очень сильный холод. В книге есть его слова, он говорил о том, что он маленький кусочек озера. «Знаете, Байкал — это я», — сказал он. «Мне кажется, что это хорошо демонстрирует отношение местных жителей, которое, думаю, коренится в убеждениях местных. Они окружены шаманскими и буддийскими традициями, ведь в этом регионе находится и один из центров российского буддизма. Люди часто практикуют и то, и другое, но у них действительно есть ощущение, и мы об этом говорили также непосредственно с шаманами, что озеро Байкал – могущественное существо, и что у них есть глубокая и прочная связь с ним. Конечно, не все так чувствуют, многие люди утратили эту связь и теперь видят экономическую выгоду в использовании озера как ресурса. Мы, безусловно, это тоже наблюдали, но многие люди по-прежнему чувствуют связь с Байкалом, даже, может быть, большую, чем в подобных случаях чувствуют люди на Западе. При этом и это проблематично, так как один из местных религиозных лидеров, а мы общались с несколькими из них, сказал, что его молитва сильна, и он верит, будто Байкал сможет восстановиться сам, без помощи людей. В нынешней ситуации это ошибка. Нам кажется, что это снимает с людей ответственность, а мы считаем, что люди должны действовать. При этом связь с природой местных людей очень важна и нуждается в сохранении. Проблема в том, что если люди не понимают, что происходит с Байкалом, у них нет информации, то они и не могут помочь. Они могли бы помочь, если бы знали. Я имею в виду тех, кто живет вокруг озера. И это часть одной из проблем – пропаганды, которая сейчас проникает даже сюда. Как сказала Габриэла, поправки к закону о защите озера Байкал сформулированы так, будто они действительно помогут защитить озеро. Я уверен, что многие в это верят. Но это опасность и ошибка, поэтому мы хотели внести свой вклад в защиту Байкала. Это очень сложно сделать из-за границы, но чем больше людей знают о проблемах, тем больше у нас шансов на успех. При этом еще 10 лет назад, когда мы работали над различными социальными проблемами, мы говорили, что просто пытаемся повысить осведомленность о них. Сегодня мы считаем, что этого недостаточно. Мир во многих отношениях находится в кризисе. Экологический кризис – лишь один из них. По этой причине мы стараемся связать все, что мы делаем, с конкретным действием. В случае Байкала местные активисты считают, что ЮНЕСКО может оказать давление на правительство, что смысл деятельности этой организации в этом и заключается. И сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию и попытаться спасти озеро Байкал.
6: К этому хотелось бы добавить, что, глядя на историю, можно сделать вывод, что каждому авторитарному режиму приходит конец. Даже при таких режимах правда по крупицам просачивается. О том, что так и происходит, свидетельствуют протесты, которые были в Иркутске до подписания поправок. Кажется, там собралось около 300 человек. Они держали плакаты против вырубки лесов тайги у Байкала. Некоторые из наших друзей, которые были там, сказали, что были разочарованы, как мало людей собралось, ведь раньше протестовали тысячи. Но я вижу в этом маленький проблеск надежды, потому что люди понимают, что есть нечто большее, чем они сами, и ради этого они готовы пожертвовать собственной свободой. Это касается не только Байкала, а всех озер с пресной водой по всей Европе. Здесь у нас действительно есть возможность защищать и делать так, чтобы наш голос был услышан без страха преследования. Поэтому Байкал – это символ кризиса недостатка пресной воды, который мы переживаем во всем мире.
19: Вы отправились изучать Байкал после аннексии Крыма России. Повлияло ли это на то, как люди воспринимали вас и вашу работу?
6: Мы приехали в Сибирь осенью 2018 года. Да, это было после аннексии Крыма. Основанием для поездки был грант программы Фулбрайта. И я бы хотела коротко объяснить, что такое программа Фулбрайта. Это одна из невероятных возможностей культурного, дипломатического и академического обмена между Соединенными Штатами и более чем 100 странами мира. Это своего рода гражданская дипломатия. Программа была начата в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью углубления взаимопонимания между людьми и установления мира. К сожалению, в настоящее время в России эта программа не реализуется из-за политической ситуации. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Возвращаясь к 2018-2019 годам, мы провели в Сибири около 11 месяцев и были защищены статусом этой программы. Изначально мы должны были сотрудничать с одним из сибирских университетов, который пригласил нас обоих, Марка и меня, с тем, чтобы мы провели исследование. На работу отводилось 9 месяцев. Сейчас я

0: Что один очень интересный человек, с которым мы подружились и много времени провели в России, спросил ученого, с которым мы работаем, дескать, а что мы здесь на самом деле делаем? Что-то в этом роде. Но мне кажется, что такое подозрительное отношение было бы к любому, кто приезжает из Соединенных Штатов.
1: Художники Марк Исаак и Габриэла Булишева рассказывали о своей выставке «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу», где они представили результаты многомесячного исследования, которое они провели в Сибири вокруг самого большого пресноводного озера мира. Экологические проблемы, которые художники наблюдали на озере, были в центре внимания экспозиции. На фотографиях и видео Булишевой и Исаака запечатлены также эндемики озера Байкал. Например, голомянка – живородящая рыба, тело которой на 35% состоит из жира, которое не имеет чешуи и плавательного пузыря. Именно эндемики, виды флоры и фауны, которые можно найти только в озере Байкал, могли бы стать самой большой потерей для человечества в случае, если глобальное потепление изменит природные условия обитания Байкала, что может привести к гибели или значительному сокращению популяции. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Наши подкасты можно послушать на сайте свобода.орг или в доступных приложениях. С вами была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
4: Путин. 95-й, 68 рублей. Охренеть!
3: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании, поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики. Под щечкой я имею в виду внутреннюю сторону стопы. Хотя в Красноярске хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем все равно. Мяч обещают отдать в музей поля чуди... Простите, а все-таки в музей движения первых. Изумленная публика еще не достигла совершенно летнего возраста. И это уже сюжет, если не избитый, такой классический, то точно с историей «Вождь и дети». Владимир Путин историю любит, как мы помним. «Ленин и дети» — это был вообще такой канон. «Сталин и дети» тоже бывало. Одна конкретная фотография. Кстати, судьба семьи этой девочки очень трагична. Отца репрессировали, самого ребенка отправили в ссылку. Но затем часто использовали в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый и любимый маршал-отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
6: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800.

0: 500 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
1: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
2: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
3: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
2: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
4: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
2: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на своих АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще 3 недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
5: Я могу вас поздравить. 2 дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
2: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
6: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
7: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
2: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент в 4-й раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
8: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Значит, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
9: Деньги надо
8: заработать.
9: Если уделили, деньги-то есть.
2: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
1: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
10: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов, территория Большая Российская Федерация, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущение единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам, все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот вам, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
1: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
10: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связность, то есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это очень сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
1: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. Вот, а в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
10: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. Да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с Барской реки, плеча, с Барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете, зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
1: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
10: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевали, что все-таки мы стремимся куда-то светлое, социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
1: И большие вопросы к тому, как они реализуются. Это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей? Они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят. А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы обратно отыграть?
10: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин, как спаситель, снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио. Дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы не звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
1: Ну, ты, к слову, о барским плечам и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно не, вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которую они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
10: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет. Потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели. Так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало там матерям, значит, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам уже сейчас там обходятся, как говорят эксперты, в 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать. Ну, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
1: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
11: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канал Атео Брейкинг.
12: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
11: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
13: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
11: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием. Остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
14: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
11: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
15: Вот он. Склад, блядь.
11: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
16: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
11: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левады-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти, ну, вообще-то, за месяц с небольшим до выборов?
10: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать. Потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику героя СВО, воюем до конца, это война за наше существование, ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нет целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинку очень сочную, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень-зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте, и зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, но это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах, да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут тебя заложить. Павлики Морозовы сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
1: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь, есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, причем со взаимной стороны, и получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
10: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое...
1: Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой «первой волны» оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
3: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргерит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
4: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
3: Какая была первая книга, которую вы перевели?
4: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
3: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
4: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но то не то, что она на меня повлияла, я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
3: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
4: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Элен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
3: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
4: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара, просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лорли Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
3: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
4: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот больше никого. Банда поэтического романа.
3: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
4: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
3: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
4: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
3: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
4: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, А он сказал, да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
3: И вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
4: Да.
3: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
4: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете. И уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину, про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают, напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию, я думаю, ну чё, но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
3: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
4: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее. Он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
3: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
4: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
3: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
4: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имения теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
3: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
4: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого несбывного зла я совершенно

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине после того, как его судно было атаковано украинскими беспилотниками в Каспийском море. Также сегодня.
1: Он строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка.
0: Исполнилось 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. В поселке Радушное под Кривым Рогом вчера состоялись похороны членов многодетной семьи Вороновых, погибших 30 июля, когда российская баллистическая ракета попала прямо в их дом. Среди погибших родители Артем и Елена Вороновы, а также их дети Марк, Азарий, Илай и Эмилия. Еще пятеро детей Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли 3 человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли 2 девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
2: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
0: Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой

0: Второй украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющей местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
1: Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика вот сегодня, например, в течение дня несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
0: Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли трое детей. Среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом движения первых. Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствующих в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
2: Мы проводим большую перемену

0: Спасибо. Спасибо, ребята.
1: Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов. И только на 11-12 минуте было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
2: 15-й склад. Дневное утро недоброе. Красный сбор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов с Россией. Я в Китае сейчас, поэтому я первее всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело и так далее, так далее. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Никто бы в это не поверил бы 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил бы.
3: Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
1: Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
4: Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылки на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребят, вы переезжаете или что, вообще работаете? Можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайберис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить непосредственно в ПВЗ. И так как там еще могут люди, допустим, заказывать крупногабаритный товар, это был какой-то не пункт выдачи, а просто забитый склад, забитый от и до.
1: Ну и, наверное, стоит отдельного упоминания тот факт, что в конце прошлой недели торгующая алкоголем сеть «Красное и Белое» тоже изменила условия работы с поставщиками, исключив из соглашения ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате атак беспилотников. Об этом сообщают сами поставщики. Собственных официальных комментариев сеть «Красное и Белое» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 600 000 баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза, опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
5: Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже доля военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. На 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требовать все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по трем целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по трем объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда». Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
6: В прошлой мобилизации там где через месяц были первые. То есть Россия почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса — это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины — это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украину. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, каких-то толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условных 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает вас контроль над местностью, контроль над возможностями, возможности ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, а позавчера надо было как бы все делать. Ну, это как бы уже у них там, это на их совести.
1: Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех выступать под флагом, цитата, «великой спортивной державы Россия». А на фоне продолжающейся войны России против Украины Совет Международной Федерации Хоккея на прошлой неделе не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира по хоккею 2027 года. Последний раз российская сборная играла на таком чемпионате в 2021 году. Согласно сообщению Совета Международной Федерации Хоккея, решение было принято, цитата, «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Речь идет о чемпионатах мира среди мужчин, юниорском первенстве, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории берлинского олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады наш корреспондент Юрий Векслер.

0: Это уже второй Олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона, Вернер Марх, на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший 4 золотые медали и установивший несколько мировых рекордов. Далее была война, на которой погиб соперник Оуэнса в прыжках в длину и, несмотря ни на что, друг – немец Луц Лонг. В последние дни войны по призыву Гитлера город вышли оборонять подростки из Гитлерюгенда. 2000 из них погибли, но многие спаслись, прячась в катакомбах на территории Олимпийского комплекса. Тема политизации спорта по-социалистически заслуживает особого разговора. Скажу на этом месте только, что за поражение в финале футболисты Венгрии были по приказу верного ученика Сталина Ракоши отправлены в лагеря. 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс.
1: It's a great feeling.
0: Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
2: Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал-рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода. 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Архивная запись «Радио Свобода» 2015 года.

ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», — имел обыкновение говорить Кинг Оливер, «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все, созданное Армстронгом, может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бухченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. В Праге прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
7: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
8: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
9: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FALS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
8: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
9: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
8: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
9: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
8: Тому, насправді, європейське ПВО зараз не готова.
9: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
8: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
9: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
8: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
9: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
8: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
9: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
8: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
7: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
8: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
9: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
8: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
9: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
8: Робити єдину стратегію розвитку АПК. Європа, до речі, насправді...
9: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
7: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
8: Справедливо, потому что не надано было достаточно допомоги Украине.
9: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
8: Прямое влучание, мы кажем про заход сверху.
9: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
7: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
9: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
8: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
9: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
8: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
9: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
8: Обмін інформацією і відповідне відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
9: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
7: А это то, что делает сейчас российская сторона перенаправляя украинские дрони так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
8: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми...
9: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
8: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
9: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дрони могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
8: Так, як саме в Росії.
6: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
7: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
8: 2003
9: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
8: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
9: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
8: Россия не может отримать за кордоном.
9: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную такую, дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
7: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
8: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
9: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
8: Украинским инженерам. Нам не надали ни томагавки.
9: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
8: Пенал послабление врага.
7: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское, потому что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
8: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
9: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
7: У них получится?
9: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
7: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
8: Безумовно, потому что на самом деле, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
9: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области области обороны.
8: И это не только middle strike, deep strike.
9: И это не только middle strike, deep strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает.
8: Американские військовые визначают, что набагато цікавіше.
9: Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
8: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
7: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
8: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
9: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали подходы. Потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
8: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
9: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
7: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
8: Я не уверен, что они уже разумели, как загрозу. Им потрібно показывать, знаете, вот этих виртуальных шоломах.
9: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
8: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
7: Но ще це не произошло.
8: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
9: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
8: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
7: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
8: Я
9: думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
8: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
6: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
10: Студия подкастов «Радио «Свобода»».

0: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
1: 95-й, 68 рублей. Охренеть!
0: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании, поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики. Под щечкой я имею в виду внутреннюю сторону стопы. Хотя в Красноярске хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем все равно. Мяч обещают отдать в музей поля чудес... Простите, все-таки в музей движения первых. Изумленная публика еще не достигла совершеннолетнего возраста. И это уже сюжет, если не избитый, такой классический, то точно с историей «Вождь и дети». Владимир Путин историю любит, как мы помним. «Ленин и дети» — это был вообще такой канон. «Сталин и дети» тоже бывало, одна конкретная фотография. Кстати, судьба семьи этой девочки очень трагична. Отца репрессировали, самого ребенка отправили в ссылку. Но затем часто использовали в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый и любимый маршал-отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
2: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
0: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
3: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
4: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
3: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
1: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
3: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на своих АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП

0: принадлежит правительству Красноярского края. Еще 3 недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
1: Я могу вас поздравить. 2 дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
0: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
2: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
3: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
0: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент 4-й раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
4: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Значит, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
5: Деньги надо. Конечно. Не деньги, деньги-то есть.
0: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
6: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
7: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов, территория Большая Российская Федерация, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущения единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам, все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что, ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот там, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
6: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
7: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять какие квоты, значит, у кого просить. И регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связность. То есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это еще сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк, и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
6: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. Вот, а в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
7: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. А, да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с барской реки, плеча, с барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете, зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
6: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
7: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевал, что все-таки мы стремимся куда-то светлое социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
6: И большие вопросы к тому, как они реализуются. Это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей, они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят? А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы обратно отыграть?
7: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин, как спаситель, снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио, дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы это ни звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
6: Ну вот и к слову о барских плечах и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну и зачастую в контексте того, что вот именно вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которую они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
7: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет. Потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели. Так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало, там, матерям, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там, 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам уже сейчас там обходятся, как говорят эксперты, в 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать. Ну, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
6: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
8: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канала «Тео Брейкинг».
9: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
8: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
10: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
8: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием. Остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов Московской области, сообщил глава региона Андрей.
11: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
8: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
12: Вот он. Склад.
8: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
13: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
8: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
6: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левады-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти? Ну, вообще-то, за месяц с небольшим до выборов.
7: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать. Потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику героя СВО, воюем до конца, это война за наше существование, ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то, за что идет эта война. Соответственно, если нету целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинку очень сочную, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень-зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте. И зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, ну, и это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах, да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут тебя заложить. Павлики Морозовы сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
6: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь. Есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем заиться со взаимной стороны. И получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
7: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое...
6: Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени. А стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро.
4: И, відповідно, ці технології.
5: И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Витряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они понимают, и тому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
4: Я буквально вчера тоже
5: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
4: Справедливо, потому что не надано было достаточно помощи Украине.
5: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
4: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
5: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
3: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
5: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
4: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
5: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
4: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
5: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
4: Обмен информацию и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
5: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
3: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко...
5: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
4: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотном діапазоні.
5: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Globsec, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
4: 2003
5: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
3: 2003
5: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
4: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
5: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
4: Россия не может отримати за кордоном.
5: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
4: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
5: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее — это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
4: Нам не надали ни томагавки.
5: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
4: Пенал послабление врага.
3: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское, потому что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
4: Давайте почнем с того, что российское ППО, яке вони побудували навколо Москвы, насправді доволі непогане.
5: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
3: У них получится?
4: Я думаю, что
5: если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
3: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
4: Безумовно, потому что на самом деле, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
5: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
4: И
5: это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
4: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
3: Вот я хотіла спросити, со стороны западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
4: Більше до частного сектора. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
5: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
4: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
5: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
3: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
4: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
5: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
4: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
3: Але ще це не відбувалося.
4: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
5: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
4: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
3: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
5: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
4: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
9: Будущее России лучше, чем в Америке.
10: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
11: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
12: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: В эфире радио.

0: Известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Андормохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандормоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
1: Сандормох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандормохе.
2: А откуда такая точность?
1: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
2: А вот что, кстати, им официально отвечали?
1: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД, родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили,

0: говорили, 10 лет без права переписки отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалась призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка, сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали. У нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 97-м году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
1: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот, где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
0: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
2: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
0: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежьегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
2: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
0: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое сделали шурф, показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
2: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
0: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
1: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
0: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 1997 году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
2: Вы в тот момент уже знали, что там захоронены 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
0: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
1: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
0: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
2: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
0: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келлин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
2: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
0: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря, их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
1: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
0: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операции большого террора было приказано проводить с 5 августа. Но уникальный Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
2: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Шандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
2: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
16: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
17: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
18: Не вижу будущего в нашей стране.
19: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
20: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
21: Да что-то как-то страшновато.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет.
0: Именно так войны, пытки и лагеря, то, что после перестройки называлось совком, бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка, кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
6: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинан Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
22: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
6: Какая была первая книга, которую вы перевели?
22: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
6: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
22: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
6: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
22: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать, не читайте Ленбисет. И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
6: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бисет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бисет была забыта?
22: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бисет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бисет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бисет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лемонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бисет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бисет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
6: Роман «20 минут тишины», остальные, которые вы перевели, единственные, которые я читал. Это действительно очень необычная книга. Она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
22: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
6: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
22: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
6: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
22: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
6: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле. И сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже. Хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
22: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это было на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
6: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
22: Да.
6: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политически человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
22: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете. И уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
6: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
22: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
6: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бессет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
22: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
6: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
22: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах, сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминаний о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
6: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
22: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монд» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
24: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
24: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
24: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине

0: Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли 3 человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли 2 девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
1: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
0: Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющей местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
2: Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика вот сегодня, например, в течение дня несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
0: Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли 3 детей, среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом «Движение первых». Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствующих в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
3: Мы проводим большую перемену.

0: Спасибо. Спасибо, ребята.
1: Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов, и только на 11-12 минуты

0: Было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
1: 15-й склад. Пивнов, утро недоброе. Красный сбор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов с Россией. Я в Китае сейчас, поэтому я впервые всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело, и так далее, и так далее. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Никто бы в это не поверил бы 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил бы. Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
0: Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
2: Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылки на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребят, вы переезжаете или что, вообще работаете, можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайберис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить непосредственно в ПВЗ. И так как там еще могут люди, допустим, заказывать крупногабаритный товар, это был какой-то не пункт выдачи, а просто забитый склад, забитый от и до.
0: Ну и, наверное, стоит отдельного упоминания тот факт, что в конце прошлой недели торгующая алкоголем сеть «Красные и белые» тоже изменила условия работы с поставщиками, исключив из соглашения ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате атак беспилотников. Об этом сообщают сами поставщики. Собственных официальных комментариев сеть «Красные и белые» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 600 000 баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
3: Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже доля военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. на 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требовать все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по трем целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по трем объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда». Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
4: Ну, в прошлой мобилизации там где через месяц были первые. Ну, то есть Россия почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, ну, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, ну, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса – это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины – это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украиной. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, и должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условных 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает вас контроль над местностью, контроль над возможностями, возможности ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, а позавчера надо было как бы все делать. Но это как бы уже у них там, это на их совести.
0: Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех выступать под флагом, цитата, «великой спортивной державы Россия». А на фоне продолжающейся войны России против Украины Совет Международной Федерации Хоккея на прошлой неделе не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира по хоккею 2027 года. Последний раз российская сборная играла на таком чемпионате в 2021 году. Согласно сообщению Совета Международной Федерации Хоккея, решение было принято, цитата, «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Речь идет о чемпионатах мира среди мужчин, юниорском первенстве, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории берлинского Олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады, наш корреспондент Юрий Векслер.

0: Это уже второй Олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона, Вернер Марх, на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший 4 золотые медали и установивший несколько мировых рекордов. Далее была война, на которой погиб соперник Оуэнса в прыжках в длину и, несмотря ни на что, друг – немец Луц Лонг. В последние дни войны по призыву Гитлера город вышли оборонять подростки из Гитлерюгенда. 2000 из них погибли, но многие спаслись, прячась в катакомбах на территории Олимпийского комплекса. Тема политизации спорта по-социалистически заслуживает особого разговора. Скажу на этом месте только, что за поражение в финале футболисты Венгрии были по приказу верного ученика Сталина Ракоши отправлены в лагеря. 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс. Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
1: Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода. 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Архивная запись «Радио Свобода» 2015 года.

ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», — имел обыкновение говорить Кинг Оливер, «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все созданное Армстронгом может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
6: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргерит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
7: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть-чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
6: Какая была первая книга, которую вы перевели?
7: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы про одно и то же два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
6: Дюрас, конечно, повлияло на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
7: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
6: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
7: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать: «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
6: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
7: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лемонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними со всеми познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив, посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
6: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
7: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
6: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
7: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
6: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
7: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
6: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством «Тургенев» в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
7: к ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это было на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься. А отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
6: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
7: Да.
6: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и, как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политически человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
7: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас... Почему про это говорю? Конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну чё? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что... недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
6: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
7: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
6: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
7: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором, кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
6: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
7: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
6: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
7: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. такими, другими, любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
17: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
18: Мне все нравится, у меня все есть.
19: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
20: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
21: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
22: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
16: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
23: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
16: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
23: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
16: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
23: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
24: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
25: Пятый, 68 рублей. Охренеть!
24: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия.
3: Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании – поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики.

0: Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
1: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
0: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
2: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
3: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
2: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
4: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
2: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на своих АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще 3 недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
5: Я могу вас поздравить. 2 дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
2: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
6: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
7: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
2: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент 4-й раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
8: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Значит, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
9: Деньги надо
8: заработать.
9: Конечно. Есть деньги, деньги-то есть.
2: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
0: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
10: Я думаю, здесь

0: здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов. Территория большая Российской Федерации, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущение единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам, все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот там, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
1: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
0: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связанность, то есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это очень сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
1: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. А в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
0: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, в особенно спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. Да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с Барской реки, плеча, с Барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете. Зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
1: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
0: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевал, что все-таки мы стремимся куда-то светлое, социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
1: И большие вопросы к тому, как они реализуются. Это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей? Они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят. А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы обратно отыграть?
0: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин, как спаситель, снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио. Дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы не звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
1: Ну, ты, к слову, о барским плечам и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно не, вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которую они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
0: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или ведут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет, потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели, так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало там матерям, значит, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам уже сейчас там обходятся, как говорят эксперты, в 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать. Ну, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
1: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
2: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канал АТО Breaking.
3: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
2: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
4: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
2: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием, остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
5: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
2: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
6: Вот он. Склад, в***.
2: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
7: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
2: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левады-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти, ну, вообще-то, за месяц с небольшим до выборов?
0: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать. Потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику героя СВО, воюем до конца, это война за наше существование, ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нет целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинка очень сочная, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень, зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте, и зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, но это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах. Да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут тебя заложить. Павлики Морозовы сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
1: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь. Есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем взаимодействие со взаимной стороны. И получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое...
1: Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро.
4: И, відповідно, ці технології.
5: И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
4: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
5: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Вітряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз в Росії.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
4: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
5: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии — те, що навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
4: Я буквально вчера тоже
5: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
4: Справедливо, потому что не надано было достаточно помощи Украине.
5: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
4: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
5: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
3: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
5: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
4: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповетной обороны.
5: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
4: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
5: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
4: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
5: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
3: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
5: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
4: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
5: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Globsec, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
4: 2003
5: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
4: 2003
5: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
4: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
5: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
4: Россия не может отримати за кордоном.
5: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
4: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
5: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
4: Нам не надали ни томагавки.
5: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
3: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
4: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
5: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
3: У них получится?
4: Я думаю, что
5: если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
3: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
4: Безумовно, потому что насправді, ну я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
5: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
4: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
5: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
4: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
3: Я хотіла спросити, зі сторони західних партнерів інтерес к частному сектору більше?
4: Більше до частного сектору. Знов таки, тому що ми більш гнучкі.
5: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
4: Волонтеры на закупівлю, потім це отримувало вже кодифікацію, отримало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
5: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
3: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
4: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
5: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
4: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
3: Але ще це не відбувалося.
4: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
5: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
4: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
3: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
5: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
4: Объединение Европы против такой угрозы, какая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
9: Будущее России лучше, чем в Америке.
10: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
11: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
12: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение. Чехословацкая операция войск Варшавского договора» в августе 68-го. Часть первая. Эфир 13 августа 98-го года.
14: Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
15: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
16: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
14: Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
17: Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех

0: Слушайте литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.

Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. Все видеть, все слышать, знать. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах, в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического Союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.

0: генерал армии Александр Михайлович Майоров, давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. Генералу сейчас 77 лет, и его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал Майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени. Через 30 лет генерал армии Александр Майоров впервые решился рассказать в эфире «Радио Свобода» свою правду о вторжении в Чехословакию. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал Майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
1: Мне, как командарму 38, картой и приказом, которая была мне показана, а затем и

0: заложено в сейф, опечатано печатью командующего войсками округа генерал-полковника Бесярина Василия Зиновича, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки, а зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало, а зону ответственности полностью освоить за 2-3 суток.
1: Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Влтава 666.
2: Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма.
1: Коммунист Майоров не размышлял о сути приказа, отданного ему верховным главнокомандующим. Как не ставит этот приказ под сомнение и сейчас. Он размышлял лишь о том, как выполнить приказ. До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому. Рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
3: Это была, мне кажется, одна из первых по существу комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом. Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм. Это было основное. Второе, третье, это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании. Нам было ясно, что этот мир, в котором мы живем, что он разделен, что слишком маленькие, малосильные, чтобы изменили все эти положения в мире. Да. Сил не хватало. Мы только хотели жить, как мы думаем.

0: Весной 68 года, под давлением союзников, чехословацкое руководство вынуждено было дать согласие на проведение на территории своей страны учений армий стран Варшавского договора «Шумава». 17 июня части армии под командованием Майорова уже стояли на востоке Словакии. Учения «Шумава» стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
1: Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, Карпатско-Дуклинской операции, а потом позже, в 56-м году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж. И он как бы, между прочим, а перед ним на столе лежала карта-бланковка соединения частей 38-й армии, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за 2 года до ввода, но уже политическая интуиция и, очевидно, глубокий анализ Политбюро и лично Брежнева приводило его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов, ПФ, находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник ЧНА, командир авиационной дивизии, фамилии его капитан не запомнил, тепло поздоровался. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия, ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
1: Вводу предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. Встречи в Дрездене, в Варшаве, в Черной над Тисой, в Братиславе. Это все предшествовало военной акции. Ведь дело в парадокс в чем? И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел этого. Но события шли к тому, что если не ввести войска, опоздать на 2-3 недели, Чехословакия уйдет. Эта операция готовилась несколько месяцев и настолько тщательно была подготовлена, что практически за сутки эта огромная армада, 20 дивизий, организована, введена, а через трое, четверо, пятеро суток еще 10 дивизий. И Запад, НАТО, Соединенные Штаты не успели глазом моргнуть, Чехословакия, все осталось по-прежнему в Варшавском договоре, а организация и образование центральной группы войск дало Варшавскому договору выигрыш стратегически втрое, пятеро суток в случае военного конфликта.
0: Говорит Винник Шилган,
3: Мы знали, что наши понятия экономической и политической жизни, что наши понятия демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда и других, потому что их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Не то немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Личность Брежнев много раз. Осуществлялись всякие такие конференции, скажем, в гражданах. Потом разговоры между отдельными партиями, посредством их этих партий, скажем, венгерской или польской партии, попытались повлиять на руководство тогдашнего Союза. Но Брежнев, видите ли, это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, то здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее. Объяснить это было вообще невозможно.
2: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. Подполковник П. Бенедикт заявил: «Если понадобится, мы примем все меры для разгрома реакции вплоть до применения оружия. В этой борьбе мы всегда уверены в помощи советской армии». По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Пренебрежение к уставному воинскому порядку проявляется во многих вещах. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины. Подобные фотографии висят в клубовнах и казармах. Большинство офицеров выражали свое недовольство тем, что правительство ЧССР в свое время решило создавать новую армию на опыте советских вооруженных сил.
1: Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. Дело в том, что за последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было эта проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее. Вот что было опасно. А все-таки чехословацкая армия имела большие традиции. К августу 68 года эта армия была почти полуразложенной.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Говоря о процессе демократизации, начальник политотдела корпуса высказал мысль о том, что развитие свободы критики зашло слишком далеко. Ее используют недоброжелатели против партии, подрывают ее авторитет в целом. Дело дошло до того, что некоторые первичные партийные организации не подчиняются вышестоящим политорганам. К примеру, главное политуправление ЧНА и руководство политорганов решили выдвинуть делегатам съезда кандидатуру начальника политотдела корпуса товарища Махачика. 44 парторганизации поддержали его, а 8 отказались, мотивируя тем, что будут выдвигать свои кандидатуры. оказались неизбранными на съезд министр обороны ЧНА, начальник главного политуправления и генштаба.
0: Говорит Винек Шилган.
3: Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все, что надо объяснить этим людям в союзе, которые стояли во главе государства.
4: Так вас тут мамы, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, která дозад бодá дику, так вас тут мамы, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes уж без шеріку, však díky за железné голубички миру. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
5: Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома, а нам остается только надежда, ведь мы всегда были и всегда будем.
4: Большое вам спасибо, братья-захватчики, спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
0: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Продолжим через 2 минуты.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

0: Дело и деньги. Каждую пятницу в 19:10 на волнах Радио Свобода. Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги. 50 минут в мире бизнеса». Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19:10, суббота утром в 3:10 и 6:10 и днем в 11:10 и 17:10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Сонечко.
1: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Вечером 20 июля у расположения одного из мотострелковых батальонов при содействии офицеров ЧНА были задержаны три человека, подъехавших на автомашине западногерманским номером ФАР-889, производившей звукозаписи, съемки наших колонн фотоаппаратами и телекамерой. Среди них Вильям Йозеф Лауглин, гражданин США, репортер компании CBS News, новости. Герхард Шварцкопф, кинооператор СФРГ. Герман Бернт, звукооператор СФРГ. Визитную карточку и разрешение на фотографирование им выдал директор чешского телевидения Ервин Велда. На место задержания были вызваны представители госбезопасности ЧССР и сообщено об этом в Прагу. Задержанные отказались отдать заснятые пленки. Из Праги последовало указание акт не составлять, извиниться и отпустить арестованных. Прощаясь, американец сказал нашим офицерам: «Вы хорошие парни и делали свое дело, а я свое дело сделал».
2: Фрагмент из книги Сдэнека Млынарджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты всех нас так подвел». Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западногерманские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы, а вы нас не слушаетесь.
3: В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий Народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. Социалистическое Содружество демонстрировало свое единство. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
4: С Гомулкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развал, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице. Кстати, вот эта власть валяется на улице, это и Гомулка говорил. Эти же слова как бы повторил и Вальтер Ульбрихт. И правильно сделали генотсе, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. у каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя как драматург. Не давал сразу согласия, но в конечном счете и он согласился. Политические руководители и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну, участниц этого Варшавского договора, это акт исключительной остроты. Он мог привести к столкновениям, а отдельные где-то и были.
2: Фрагмент из книги Сдена Камлынарша «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Даже во время неофициальных бесед Гомулка и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о Кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.

0: У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало. Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач. Величество кат, молиться, как си пчало,
1: величество кат. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Говорит Винник Шилган.
2: Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартия аж Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай, это государственные власти и компартии, говорит, нет, такого решения мы не признаем. Не поняли, о чем идет речь. Я уже говорил, что такие люди, как Брежнев, были, в общем, им не было можно ничего объяснить. Они приняли вот одну мысль, а будет по-нашему. Мы правы. Они не правы. Не только в познании вещей, но потом в средствах, которые приняли, как, например, вступление войск. Да. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономиках, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
3: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия – печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем, он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, разбила 5 семей. И подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
4: Фрагмент из документа «2000 слов». Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать, власть – властвовать, руководители – руководить. Выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти – нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены. Честность стала бесполезной. А об оценках труда по способностям не приходится и говорить.
1: В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет. «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, Радио Свобода, за 1-10 августа 1968 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовится к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания. Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов Часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны. Двоеначальников, приказ советского политического руководства, довел министр обороны СССР маршал Андрей Гречко.
5: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: Андрей, ты проработай и подготовь. А когда на Политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что товарищи члены Политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить. А мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить. Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война.
6: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
4: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.

На волнах Радио Свобода вы слушали программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Программу подготовили Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей

Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ.

На небе тучи, и каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, народ мой.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». «Как это было 20 лет назад?» – вспоминает Александр Гиннес.
1: «На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей.

За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.

0: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
13: 95-й, 68 рублей. Охренеть!
12: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании, поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики. Под щечкой я имею в виду внутреннюю сторону стопы. Хотя в Красноярске хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем все равно. Мяч обещают отдать в музей поля чуди... Простите, все-таки в музей движения первых. Изумленная публика еще не достигла совершеннолетия. Летнего возраста. И это уже сюжет, если не избитый, такой классический, то точно с историей «Вождь и дети». Владимир Путин историю любит, как мы помним. «Ленин и дети» — это был вообще такой канон. «Сталин и дети» тоже бывало. Одна конкретная фотография. Кстати, судьба семьи этой девочки очень трагична. Отца репрессировали, самого ребенка отправили в ссылку. Но затем часто использовали в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый и любимый маршал-отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
14: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они